0: Первое радио всегда с тобой.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Танго, que es burlón y compadrito.
2: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
7: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
2: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
7: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
2: Какая коллега? Он из дома работает.
7: Сволочь.
0: До и после любви на Первом радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Как связать это?
2: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
1: И это? Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь? Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
1: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
1: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
2: Да, вот.
1: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
1: И Александр Солнцев.
4: Так, о чем это я?
0: «Случайные связи».
1: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
1: Вот.

0: Первое радио.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На 101-м километре.
2: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: Савино утро.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Внимание, товарищи.
0: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
0: С 15 до 17.
2: На исходные.
0: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Валите вы уже быстрее.
0: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
0: Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
0: Город диско.

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио. Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Новое радио. Всегда с тобой.
1: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: хочу быть с тобой.
1: Первое радио.
0: Я хочу быть с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: Первое радио.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: «Савино утро».

0: Первое радио. Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
6: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
6: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
6: Сволочь.
0: До и после любви на

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2:00 ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
3: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2:00 ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2:00 ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: собой.
1: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
2: Всегда в сильной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
3: Что ты хотел?
4: Зарядочку.
2: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
1: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.

об уничтожении 5 иранских танкеров после новых попыток Корпуса стражи Исламской революции атаковать американский военный корабль. В ночь на 9 сентября Иран нанес массированный ракетный удар по базе в Иордании и заявил об атаках на 2 эсминца ВМС США. Согласно заявлению Центком, за 2 суток КСИР дважды пытался поразить баллистическими ракетами один из американских кораблей, патрулировавших воды региона. Корабль сумел уклониться от атак, продолжил патрулирование, никто из американских военнослужащих не пострадал. В ответ американские силы атаковали 4 танкера в Оманском заливе и еще один в районе острова Харк. Перед ударами экипажам было приказано покинуть суда. Центком утверждает, что все 5 танкеров были выведены из строя. Опубликованы кадры, на которых один из танкеров после удара тонет в Оманском заливе. Американское командование называет эти суда частью теневой нефтяной сети, доходы от которой используются для финансирования КСИР. В Центком подчеркнули, что у Тегерана фактически нет возможности защитить этот нефтяной флот от американских ударов. Израиль добивался от Объединенных Арабских Эмиратов официального опровержения журналистского расследования, согласно которому Бениамин Нетаньяху примерно за 1.5 недели до 7 октября получил предупреждение о готовившейся операции «Яхья Синуара». Однако Абу-Даби не стал опровергать публикацию и объявил, что не будет комментировать ее детали, сообщает Вайнет. Министерство иностранных дел подтверждает, что правительство Объединенных Арабских Эмиратов не комментирует сообщения СМИ или предположения относительно содержания переговоров, говорится в официальном заявлении. В ведомстве добавили, что после 7 октября усилия страны были сосредоточены на снижении напряженности и укреплении региональной стабильности. Накануне вечером канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала в соцсети X заявление, в котором отвергла сообщение о том, что Бен Заид предупреждал Нетаньяху перед 7 октября. Сообщения СМИ являются ложными. Премьер-министр не получал от Эмиратов никаких предупреждений перед 7 октября. Если существовала какая-либо относящаяся к делу информация, она передавалась по разведывательным каналам между 2 странами, заявили в канцелярии.

0: Вчера поздно вечером завершилась подача предвыборных списков в Центральную избирательную комиссию. По данным корпорации КАН, списки для участия в выборах в КНЕСет 26-го созыва подали 38 партий. В общей сложности в них представлены более 300 кандидатов, претендующих на места в парламенте. Министерство просвещения неожиданно опубликовало результаты экзаменов МИЦАФ после того, как министр образования Юав Киш запретил их публикацию несколько месяцев назад, утверждая, что они предвзяты. Среди прочего, из результатов следует, что только 3% учеников 9 классов полностью выполнили требования учебной программы по науке и технологии, и только 16% из них были близки к выполнению требований. В математике для 6 классов только 37% полностью выполнили требования. Напомню, что экзамены МИЦАФ, индекс эффективности и развития проводятся среди учащихся израильских школ по 4 основным предметам – математике, ивриту, естествознанию и английскому языку. Сотни полицейских и добровольцев выйдут сегодня на дороги Израиля в рамках масштабной операции против нарушений правил дорожного движения. Для контроля задействуют патрульные автомобили, камеры, лазерные измерители скорости, дроны и авиационное подразделение полиции. Операция продлится до позднего вечера. Проверки проведут как на городских улицах, так и на междугородних трассах. Во время операции полиция сосредоточится на агрессивном и опасном вождении. Контроль усилят за превышением скорости, проездом на красный свет, использованием мобильного телефона за рулем и опасными обгонами. Особое внимание уделят начинающим водителям, мотоциклистам, а также водителям тяжелого и общественного транспорта. И о погоде. Сегодня жара немного спадет, однако температура воздуха все еще будет чуть выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
1: «Прогрев шоу» на Первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль. 7 часов 8 минут утра, 9 сентября 26 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» на первом. И, естественно, здесь и хорошая музыка, и девочки красивые. Лен Семенова.
1: И девочки красивые. Ну хорошо, спасибо тебе на втором месте. Доброе утро всем. Да, Кристина Кипнес, ты меня поддерживаешь? Включи просто другой микрофон.
0: Да вообще отключай это все. Зачем это надо все, да? Зачем включать микрофон?
1: Ну,
0: мы же всего лишь на радио работаем.
2: Не надо мне подачек. Я сама с девочка самостоятельно включу себе тот, который микрофон мне нужен. Андрей Ежов.
0: Здрасте. А на второе место я объясню, почему я вас поставил.
2: Ой, не надо, закопаешься.
0: Так бы вы были в любом случае на первом. Но на первом месте...
1: Ты об этом должен был сказать 10 секунд назад, даже 15.
0: Нет, тогда бы подводка не сработала. Дело в том, что первое радио, какое?
1: Мужикальное.
0: Мужикальное?
1: Да.
0: Ну вот поэтому, девочки, да, на втором месте.
1: На втором месте.
2: То есть это как и серии «Самолеты», да, а девочки уже потом?
0: Совершенно верно.
2: Нет.
1: Мы сегодня, понимаешь, мы...
2: В агрессивном настроении.
1: Мы два овна, да, и у нас сегодня, я не знаю, там, Марс или, там, я не знаю, Юпитер, Плутон в каком-нибудь там непонятном доме.
0: Умуа-муа влетела в головушку,
1: да,
0: и
1: да, да,
0: решили мы.
1: Вот, точно. Вылетела в облако аорта, и все, короче, у нас вот это вот, да.
2: А знаешь, почему он песню не включает? Боится остаться с нами наедине.
0: Ой, я вас умоляю.
1: Тапками закидаем.
0: Не пугайте меня.
2: Лен,
0: ежа голым.
2: Где мои помидоры?
1: Помидоры?
2: Сейчас закидаем. Включай песню, короче говоря.
1: Включай песню, да.

0: Прогрев. Шоу на Первом. Реклама.
1: Да, друзья, это Первое радио. Привет всем, кто проводит время с нами. А мы продолжаем сегодня разговор о здоровье вместе с Нетой Нафталией, консультантом по здоровью компании BeCure Laser. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Нета, мы уже 3 дня рассказываем, мы говорим о версии Pro вот этого прибора BeCure Laser, правильно? И мы уже как бы в курсе, как это работает, вот как работает эта технология, откуда она взялась. Но давай поговорим о самом подозрительном, на мой взгляд, числе во всей этой истории. 6 минут. Вот когда человеку говорят, достаточно 6 минут 2 раза в день, первая мысль вот у нормального человека: а если я буду делать 7, будет лучше? Почему именно вот 6 минут? Это конкретное какое-то время, которое связано с результатами исследований? И что будет, вот, например, если человек решит, что больше, значит эффективнее, и будет сидеть с прибором, условно говоря, полчаса?
2: Ой, слушай, очень хороший вопрос, да, мне, и вообще его частенько, да, если честно, задаю, да, что будет, если вот это, что будет, если я вот так сделаю, да-да-да, правда, очень хороший вопрос, но давай иногда начнем немножко с другой стороны. Лазерная терапия, мне кажется, мы говорили в одном из эфиров с тобой об этом на этой неделе, я уже запуталась в количестве эфиров. Лазерная терапия, она как бы заключается в том, чтобы пробудить клетки нашего тела, энергию в клетках нашего тела, чтобы эта энергия помогла нам с чем-то справиться.
1: Так.
2: И смысл этой лазерной терапии в том, что она работает, действительно она работает в очень узком диапазоне своей частоты и времени использования. То есть если мы будем использовать ее, например, на более низкой мощности, чем есть BeCure Laser, ничего не произойдет. И если мы будем использовать, как бы включим условно большую мощность, тоже ничего не произойдет. То есть это не та технология, не тот как бы эффект, который можно вот включить на максимум. Сейчас я облучусь, и что-то волшебное произойдет. Нет, она эффективна. Это в целом, как бы, это касается и больших аппаратов, которые стоят где-то в клиниках. Она работает только в определенном среднем вот этой золотой середины диапазоне по времени и по мощности. Поэтому, конечно, с помощью исследований в том числе было выяснено, что, во-первых, та мощность, которая заложена внутри BeCure Laser, она оптимальна для ежедневного использования, а то, что это 6 минут 2 раза в день, да, тоже просто опытным путем с помощью экспериментов научных было выяснено, что вот это оптимальное количество. Если вдруг вы захотите использовать большее количество времени, просто как бы ничего экстра не произойдет. Вам точно не станет хуже, то есть вы себе не навредите, просто от, там, не знаю, 10 минут вместо 6 ничего как бы дополнительного не произойдет. То есть просто можно использовать 6, ну 7, ладно, если вам сильно захочется.
1: Нета, а если коротенько, через сколько времени ожидать первые изменения? Вот человек действительно все делает по инструкции, сколько времени должно пройти, чтобы он почувствовал облегчение?
2: Слушай, мы вот тоже с тобой говорили не один раз на этой неделе, что BeCure Laser очень хорош своей универсальностью, тем, что его можно использовать в очень разных случаях с разными заболеваниями. Так вот, все действительно индивидуально и в этом случае тоже. То есть кому-то, кто-то его покупает для того, чтобы лечить, не знаю, то, что болит вокруг позвоночной, межпозвоночной грыжи, то есть, да, воспаленные ткани вокруг грыжи. Кто-то покупает для того, чтобы заживлять постоперационную рану. Поэтому все, конечно, очень индивидуально, мы не знаем. Иногда нам наши пациенты звонят, там, не знаю, спустя 5 дней, говорят: слушайте, прошло какой-нибудь геморрой, который я никак не мог вылечить до этого другими способами, вот он взял и закончился. А кто-то, ну, говорит, что надо подольше. Ну, то есть, конечно, так как это, опять же, не обезболивающий препарат, который вот на поверхности
1: все индивидуально.
2: Да, это индивидуально, и все-таки требует времени. Мы рекомендуем дисциплинированно использовать его в районе 2-3 недель точно, но бывают люди, которые звонят и говорят, что слушайте, 2 дня, и все прошло. Ну, то есть все индивидуально. Но время нужно, конечно.
1: Прибор на самом деле волшебный. Два слова о том, какая акция сейчас проходит вот для слушателей Первого радио.
2: Да, только для слушателей Первого радио. У нас много разных, естественно, рекламных штук проходит одновременно, но эта акция только для вас, друзья. Перед праздниками вы сможете приобрести BeCure Laser Pro последней самой мощной версии по цене в 1490 шекелей всего и получить в подарок роскошный массажный аппарат в технике шиатсу, которая стоит не менее 600 шекелей сам по себе обычно, а сегодня вы сможете получить его абсолютно бесплатно. Звоните по номеру звездочка 3414 и спешите.
1: Супер. Супер, Нед, спасибо, услышимся позже. Друзья, спасибо, если вы давно себе говорили, надо что-то делать со спиной, коленом, шеей, но все никак, пора узнать подробности. И сделать это можно по короткому номеру звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош-Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. *3-414. *3-414.
5: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
6: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
5: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с миски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
7: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
1: Реклама.
0: Первому радио 25 лет.
7: «Прогрев-шоу» на первом.

0: Прогрев шоу на Первом.
1: Праздники, друзья, памятные даты, дни рождения. Чем полон сегодняшний день? Давайте разбираться.
2: День изобретения новых привычек. Я очень долго ждала, чтобы это сказать.
3: Я вообще, Кристина, я удивляюсь. Сегодня вообще первым пунктом в списке сегодняшних праздников стоит Международный день красоты. Как ты могла это пропустить? Мы с тобой красавицы.
2: 100%.
3: Мы с тобой умницы.
2: Да,
3: мы с тобой работаем. Да,
2: ну, и мы устаем.
1: У меня ощущение, или Лена
3: прошла...
1: А потому
3: что у нас есть работа. Да?
1: Или Лена какой-то личностный марафон прошла вчера.
2: Смотри, это новая ее привычка. Теперь во всем всегда видеть позитив. И самое главное, это ее работа. Заряжать этим позитивом всех вокруг.
3: Не то, что некоторые. Слушай, а день изобретения новых привычек, согласна, какую бы привычку вот ты вот себе бы взяла? То есть вот у тебя есть мысль, вот надо бы вот это вот делать постоянно, и вот все никак не доберешься.
2: Наверное, вот какой-нибудь пешей прогулкой ежедневно заниматься.
3: Слушай,
2: вот это
3: да.
2: хорошая была бы это привычка, если бы я ее присвоила.
1: У меня есть собака, поэтому с этим проблем никаких нет. Я вчера ее выгуливал.
2: Понятно, для чего ты ее завел.
1: Я вчера ее выгуливал 2.5 часа, вдумайтесь, 2.5 часа. Как думаете, она нагулялась?
3: Нет.
1: Нет.
2: Потому что не гулять, а бегать.
1: Она бегала по пляжу, она купалась в море, она бегала в док-парке, она бегала везде.
3: А ты что? А ты бегал за ней?
1: Я устал. Она нет.
2: Ой, смотрите, 6 лет как, Всемирный день электромобилей.
1: Да ты
2: То
1: что?
2: Есть они вот появились, а уже сегодня у них праздник.
1: Видишь как? Кстати, что интересно, они появились довольно давно.
2: Ну
1: более
2: да.
1: того, до таких электромобилей в привычном нам понимании были автомобили на воде.
2: Да, были.
1: Причем один из которых произвели в Советском Союзе и работал на водородном двигателе.
3: Да? Я тебе скажу больше. На водородном топливе сейчас изобрели китайцы какой-то даже велосипед. И вот это вот все... И я думаю, как? Вот как? Ладно, автомобиль, там такой, там можно есть куда воткнуть все это дело, а вот велосипед.
1: Лен, но это сейчас. Есть? Сейчас, понимаешь, из всего вообще можно сделать автомобиль или средство передвижения. А в Советском Союзе...
3: В Советском Союзе, я тебе хочу сказать, жили просто обалденные талантливые люди. И в том числе инженеры, конструкторы, механики и все такое прочее.
1: У нас есть компартия в Израиле?
2: Чтобы завершить вот это вот все, я вам скажу так. В Советском Союзе были и вот, как ты говоришь, и умы великие и так далее. Не было только одного.
3: Чего?
2: Секса. Так вот, значит, Лен, у меня к тебе вопрос.
3: Между прочим, у вот этой вот...
1: Смотри, прорвало.
3: У вот этой фразы в СССР секса нет, есть продолжение.
2: Да, понятное
3: У нас
2: дело.
3: Все делается по любви.
2: По
3: вот.
2: Любви,
3: а
2: да.
3: мы почему-то помним только половину.
2: Ну, потому что она ярче и интереснее. Лен, у меня к тебе вопросик.
3: Начинается.
2: Что ты сделала такого, что США посвящает все праздники тебе?
3: В смысле?
2: А вот смотри. День стейка с черным перцем.
3: Класс.
2: День «Я люблю еду».
3: Класс.
2: День «Поделись своей заботой». Отвечай.
3: День поделись своей заботой, это как-то не про меня. Нет.
2: Ну нет, ты делишься своим, например, позитивом, настроением и так далее.
3: Это тоже забота?
2: Отчасти.
3: Знаешь что?
2: Отвечай.
3: Отвечаю, потому что я заботливая и люблю поесть. Как тебе такое?
2: Неудовлетворительно.
3: Тема не раскрыта?
2: Неудовлетворительно.
1: Всемирный день неудачных поцелуев, Всероссийский день лука.
2: О, я думаю...
3: Почему?
2: А я думаю, первый поцелуй.
1: Ладно.
2: Он обычно всегда неудачный.
1: Так, что у нас еще? Международный день судоку. Любите ли вы судоку?
3: Так как люблю их я, да.
1: Да, я люблю судоку.
3: Да, я люблю все
1: Отлично.
3: Это дело.
1: Отлично. Вот мы и сошлись на этом. Наконец-то.
2: Хоть где-то мы сошлись.
1: Международный день коробшного вина. Кто помнит?
2: Здесь мы расходимся.
3: Здесь вот все.
2: Отмена.
1: Я бы сказал, расслаиваемся, как печень, почки и все, что...
2: Расходимся. Именно прям вот расходимся.
3: Расходимся, и нам с тобой не по пути, да?
1: Я
3: сандали
1: жмут. Кстати, девочки, сегодня юбилей, исторический юбилей. У Адама Сэндлера, ему 60 лет сегодня. 60 лет этому мужику.
3: А выглядит, кстати говоря, он, помоложе, как минимум. А когда он выходит в свет со своими девчонками, это же просто вообще шик.
1: Знаете ли вы, дорогие друзья, что на самом деле Адам Сэндлер очень любит, так сказать, постебать современный вот этот апломб Голливуда.
3: Да.
1: Когда была церемония «Оскар», по-моему, в прошлом году.
3: Все знают, да, эту историю.
1: Все оделись, может, кто-то не знает, все оделись в красивые фраки, смокинги и платьюшки.
3: А чувак приперся,
1: а чувак
3: вот
1: пришел
3: как на пляж.
1: В шортах и в кофте без рукавов с капюшоном. Это очень хорошо, и причем этим самым он постебался. И если вы думаете, что он только автор и исполнитель ролей в каких-то легких комедиях, каких-то дурачков, нет, есть, кстати, обалденный фильм, который всем советую, «Опустевший город» 2007 года. Обалденная драма, которую советую всем посмотреть с Адамом Сэндлером. Проплачетесь.
3: Ой-ой-ой-ой.
2: Ну а теперь вот давайте протанцуемся, что ли.
1: Протанцуем.
2: Не будем мы танцевать. А потом потанцевать.
1: Зачем нам танцевать?
3: В смысле, зачем нам танцевать?
1: Не надо нам танцевать.
3: Надо нам танцевать, потому что движение... Надо движение.
2: Движение — это жизнь. Все правильно.
3: Погнали.
1: Кто вам это сказал? Кто это сказал?

0: Прогрев шоу на первом.
1: Возвращаемся в эфир, дорогие друзья, и сейчас озвучим гороскоп. Посмотрим, что звезды на сегодня наколдовали. Итак, если брать все знаки зодиака, то звезды говорят, что сегодняшний день предполагает тягу к творчеству, мобильности и общению. Нет. Сегодня особенно привлекательным будет казаться все новое, неизведанное, ну или как минимум не слишком привычное и банальное. Поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха, вплоть до экстремальных, сегодня приветствуются. А вот быт и рутинные дела могут сильно раздражать. Еще один подвох сегодняшнего дня – невоздержанность на язык. И этот подвох может обернуться проблемами. Чтобы избежать конфликтов, нужно следить за своими словами, действиями и даже мыслями.
2: Зачем от них убегать, если они сами к тебе идут?
1: Лезут.
2: Ну, эти конфликты. Итак, овны. Сегодня лучше заняться делом, которое давно просит финального рывка. Это может быть заявка, платеж, тренировка, разговор с начальством или задача, которую вы все время переносили на потом. Как интересно, а вот здесь самое вкусное. Но не начинайте новый конфликт только потому, что появилась энергия. А как?
1: Это помнишь вот этот котенок по имени Гав?
3: Эти неприятности.
1: Это неприятности.
3: Они же ждут.
2: Да, этот конфликт, он же меня ждет. Естественно, я иду к нему.
4: Мы не сомневались, тельцы. Этот день может показать, что порядок нужен не в планах, а в конкретные вещи перед глазами. Разберите сумку, шкаф, документы, холодильник или список покупок, который уже живет своей жизнью. В деньгах лучше закрыть мелкий хвост, чем придумывать новый крупный расход.
1: И это, кстати говоря, правильно. Близнецы. Звезды говорят, что сегодня вам может встретиться человек, который скажет простую, но очень нужную фразу. Не разгоняйте разговор до большого обсуждения. Сегодня будет ценнее короткий смысл, а не длинная переписка. В работе хорошо пойдут дела, где нужно быстро привести мысли в порядок. В смысле?
2: Вообще ничего интересного.
4: Привести мысли в порядок близнецам.
2: Как вариант.
4: Там нервишки пошалят как раз.
2: Так, раки, разберитесь сегодня с домашним или семейным вопросом без лишнего напряжения. Это может быть бытовая покупка, разговор, расписание, помощь родственнику или маленькое дело, которое давно раздражало. Не берите на себя все молча, если можно распределить обязанности рационально.
1: По-моему, это правильно.
2: Или берите подушку и орите в нее.
4: А кто мешает сделать что-то? Дальше у нас львы, дорогие друзья. Львы, левушки, левы. Звезды рекомендуют сегодня немного выйти из режима сцены и заняться тем, что остается за кадром. День подходит для подготовки, репетиции, обработки фото, текста, образа, презентации или личного проекта, который еще рано показывать всем. По-моему, это гороскоп конкретно для менеджера среднего звена. И не ждите немедленной реакции на каждое свое действие.
1: Вот с последним соглашусь. Не ждите реакции за каждое свое действие. Но львы на самом деле привыкшие, что вот их все время по-шорски.
2: Предлагаю вообще игнорировать. Вот прочитали про львов и забыли про них. Слишком много внимания.
4: Окей, ты же понимаешь, что они нас найдут.
1: Перейдем к девам. Девы, дорогие, вам сегодня выпадет шанс закрыть то, что мешало спокойно смотреть на ближайшие дни. Это может быть запись к врачу, файл, рабочая правка какая-то, оплата, разборка почты или разговор о сроках. Не пытайтесь все довести до идеала. Достаточно убрать главную точку напряжения.
2: Джи?
1: Идеально.
2: Так, значит, у нас есть дальше весы.
1: Так дружили, все завидовали.
2: Итак, а вот весам звезды рекомендуют сегодня честно выбрать, с кем вам легко, а где вы просто играете приятного человека. День подходит для мягкого отказа, переноса встречи или разговора о формате общения. И да, кстати, не украшайте свое «нет» слишком длинными объяснениями.
1: А вот это правильно.
2: Да.
4: Ухудшите мягкие отказы.
2: Просто нет.
4: Дальше, мы с тобой уже сочетаемся. Значит, скорпионы, день может принести тему общих денег, доступа, доверия или чужого участия. Не от себя, говорю, звезды сказали. Не держите вопрос в голове, если его можно решить через один конкретный шаг, пароль, чек, срок, документ или ясную границу. В личной жизни не устраивайте проверку, не надо, если на самом деле хотите получить простое подтверждение.
1: Стрельцы, звезды советуют пересмотреть маршрут на ближайшие дни, это может быть или дорога, учеба, поездка, курс, встреча или план, который уже давным-давно просит облечь его в форму. Но не покупайте билет, я так понимаю, это вот в таком переносном смысле.
2: В один конец.
1: Но не покупайте билет в новую жизнь только из-за минутного вдохновения. Лучше три раза подумать, чем один раз купить бездумно.
2: Хотя лучше купить и улететь.
4: Цитата великих Лен.
2: Так, козероги, вы сегодня сможете спокойно довести до ума рабочую или статусную тему. Отчет, документ, разговор с руководителем, дедлайн или публичное решение потребует собранности, но не жесткости. Козероги, слышите? Не берите на себя чужую часть процесса, чтобы выглядеть надежнее.
1: Правильно.
4: Водолей, к вам может прийти понимание, что один какой-то план больше не вызывает интереса. Не обязательно резко уходить из компании, проекта или переписки. Сначала поменяйте свою роль внутри этой истории, если у вас будет такая возможность, конечно. В работе хорошо проявит себя нестандартное предложение, если оно не ломает всю систему сразу.
1: Ну и рыбы. Звезды рекомендуют вам быть сегодня внимательными, ибо день может принести усталость от ожиданий, которые никто прямо не озвучивает. Не соглашайтесь быть удобными только потому, что так привычнее для всех вокруг. И да, не спасайте настроение других, если свое еще не восстановили.
0: Прогрев шоу на первом.
5: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
2: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
4: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
3: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе «Соломона» свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
5: Реклама.
6: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Итак, мы едем дальше. У нас Нета Нафтали на связи с Бикюр. Доброе утро, Нета.
3: Доброе утро.
2: Ну что, как настроение, как дела?
3: Просыпаемся, с трудом.
2: Ну и замечательно, мы точно так же делаем. У нас тоже пока музыка звучит, вы что думаете? Мы работаем, мы спим. Слушай, у меня к тебе вот какой вопрос. Люди же, во-первых, сейчас жизнь ускоряется, темпоритм жизни так ускоряется. Люди всегда куда-то бегут, с языком на плече, им что-то нужно постоянно делать. То есть не могут люди, тревожники, коих сейчас большинство, сидеть на месте. Поэтому времени мало, и они задают вопрос. Действительно, есть такое сообщение от радиослушателя. Как часто им надо пользоваться, сколько по времени, сколько раз в день, потому что люди хотят поменьше и, соответственно, получить больше за это меньше. Скажи, пожалуйста, сколько им надо пользоваться?
3: Наша основная рекомендация – это всего 2 раза в день по 6 минут. То есть, друзья, 12 минут в день, я думаю, что мы сможем выделить для себя, если это все-таки какая-то проблема, над которой мы хотим работать. Хорошая при этом новость в том, что аппарат весит всего 180 граммов. Вы можете взять его с собой, например, на работу. Если вы, не знаю, утром не успеете сделать это, вы можете взять его в офис и пока сидите за компьютером, приложить его, например, там, к колену или к руке, или куда-то. Или пока вы стоите в наших бесконечных пробках, вы тоже можете им пользоваться, потому что он беспроводной, конечно. То есть вы его зарядили хорошо один раз, и его будет хватать очень надолго. Ну, то есть 2 раза в день по 6 минут, и этого достаточно. Больше, опять же, как бы можно, если вам захочется, но это, скорее всего, не будет иметь эффекта, потому что у лазерной терапии такое свойство. То есть, если слишком маленькая мощность, она не работает, или если слишком большая мощность, она не работает, нам нужно быть вот в этой золотой серединке, поэтому всего 2 раза в день по 6 минут, и вы будете видеть результаты.
2: Скажи, пожалуйста, вот ты сказала, ты постоянно говоришь, что он портативный.
3: Да.
2: Что значит портативный, беспроводной? Потому что автомат Калашникова тоже беспроводной. Вопрос, по размеру он какой? Он вмещается в женскую сумочку, потому что женщине тоже важно.
3: Смотря какая сумочка. Конечно, у меня такие сумочки бывают, знаешь, иногда, которые размером с чемодан. Ну вот я вот сейчас смотрю на свой 15-й iPhone, вот чуть-чуть побольше он по размеру, чем мой 15-й iPhone.
2: А, наверное, ну тогда влезет.
3: Большой 17-й, да.
2: Вообще влезет, супер. А он влезет, чтобы лечить, давай с тобой по нескольким болезням, так сказать, пройдемся.
3: Да. Так. Да. Что касается мышечно-скелетного здоровья, какие-то у вас воспаленные суставы, потянутые мышцы, вот прям только что, какие-то свежие травмы, какие-то долгие, к сожалению, вещи, которые часто как бы необратимы уже, то есть все, что касается артрита, например, у вас начинают с возрастом болеть кисти, пальцы рук начинают меняться, потому что артрит с возрастом приходит, или какой-то зажим в шее, или грыжа, которая вас беспокоит. То есть вот все-все-все, что касается мышечно-скелетных таких заболеваний, все туда же. Заживление раны тоже туда же. Воспаление на коже, неважно, и как бы какого оно происхождения, это может быть герпес, это может быть псориаз, это может быть экзема. Мы, конечно, в этом случае не лечим первопричину, если это какое-то аутоиммунное заболевание, да, то есть там корень гораздо глубже. Но все-таки мы можем помочь снять воспаление с поверхности кожи, потому что это все еще воспаление тоже, а лазерная терапия борется именно что с воспалением. То есть это не обезболивающий препарат, который на поверхности обезболил и все. А это работа с воспалением. Поэтому вариантов миллион, на самом деле, как его можно использовать.
2: Ну и замечательно. Звездочка 3414, друзья, только сейчас в BQ Laser специальная акция. Модель BQ Laser Pro со скидкой целых 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок, внимание, стоимостью от 600 шекелей. Я верно все сказал?
3: Да.
2: Все верно сказал. 60 дней пробного использования на особых условиях, друзья. Друзья, звездочка 3414, скидка 50% плюс подарок от 600 шекелей. Чё сидим? Не сидите, звоните, звездочка 3414. Нета, спасибо большое, услышимся
3: спасибо
2: в следующем часе.
1: Реклама.

0: Let's do it! Давайте сделаем это, подведем итоги первого часа, который сейчас подходит к концу. Так вот, с людьми поздоровались?
1: Поздоровались.
0: Поздоровались. Хорошую музыку ставили?
1: Ставили.
0: Ставили. О праздниках поговорили?
1: Поговорили. И даже...
0: И даже гороскоп туда впихнули каким-то образом.
1: Ну и... Впихнули невпихуемые, ты имеешь в виду?
0: В общем, 7 часов 55 минут, 9 сентября 26 года, то ли еще будет, потому что впереди второй час прогрев-шоу с Крис Кипнис,
2: с Леной Семеновой
1: и Андреем Ежовым.
0: Вот с нами, друзья.

0: с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
1: Реклама.
2: Только в Center Car. Kia Sportage нового поколения 23 года. Всего 990 шекелей в месяц.
3: Center Car Azur. Перых Ашива 9.
4: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная кета Изи Филипс замороженная 489 шекелей за килограмм. Икра красная кета Изи Филипс замороженная 269 шекелей за 500 грамм. Канкун Ришолицон, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней
9: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Рош Ашана в гастрономе Елисеевский.
11: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
10: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
1: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: После американской атаки Иран выпустил 20 ракет по Иордании. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Новый виток эскалации между США и Ираном. Американские военные в ночь на 9 сентября нанесли удары по 5 иранским танкерам, потопив один из них. Как сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США, удар последовал после запуска Ираном баллистических ракет по судну ВМС США. Эти атаки вызвали ответный удар со стороны Ирана, который произвел массированный ракетный залп в направлении американских военных баз в Иордании. В небе над Израилем можно было видеть перехваты этих ракет. По данным иорданской армии, всего с территории Ирана было выпущено 20 баллистических ракет, система ПВО перехватили 18, еще две упали в районах, удаленных от населенных пунктов, о пострадавших и ущербе информации не поступало. Позже Центком в своем аккаунте X обнародовал видео атак в Ормузском заливе и перехватов ракет. Одна из записей показывает, как иранский танкер горит и тонет в Оманском заливе. По данным Министерства экономики Израиля, весь экспорт товаров из региона, который Британия и присоединившиеся к ней страны определяют как оккупированные территории Иудеи и Самарии, Восточный Иерусалим и Голанские высоты, в Великобританию составляет около 45 миллионов долларов, а в Европу в целом около 250 миллионов долларов. Для сравнения, общий товарооборот Израиля с Британией оценивается примерно в 6 миллиардов фунтов в год, из которых на израильский экспорт приходится порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Это около 3% всего израильского экспорта. Основной удар придется на узкий круг производителей. Большая часть упомянутой суммы – это свежая сельскохозяйственная продукция, в первую очередь финики. Второй уязвимой группой промышленники называют около 18 тысяч палестинских рабочих, занятых на израильских предприятиях в Самарии, в основном в производстве электронных компонентов, продуктов питания и пластиковых изделий, которые в случае сворачивания этих производств потеряют работу первыми. Приезд посланников Дональда Трампа в Москву не принес результатов в продвижении к миру. Россия, напротив, намерена усилить атаки на Украину в течение зимы, испытывая ее способность сопротивляться, а также решимость союзников Киева, рассказали источники Bloomberg. По словам одного из собеседников агентства, в ближайшие полгода Россия планирует усилить удары по энергетической и отопительной инфраструктуре Украины, а также активизировать гибридные атаки и политическое вмешательство в Европе, чтобы попытаться подорвать поддержку Киева. По мнению одного из источников Bloomberg, Владимир Путин рассчитывает, что следующей весной сможет оказаться в более сильной позиции. Другой собеседник агентства добавляет, что серьезные переговоры о мире маловероятны до следующего года. Президент США Дональд Трамп

0: После победы на выборах в Ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» заявил, что немецкие популисты на подъеме и не намерены терпеть действующие в стране миграционные законы. Грандиозный вечер недавно был у популистской партии в Германии. Наконец они устали от абсолютно ужасных иммиграционных правил и норм, которые так сильно навредили Германии. Они на подъеме и больше не собираются это терпеть, написал Трамп в своей соцсети. Сам американский лидер всегда настаивал на ужесточении в США иммиграционного законодательства. И о погоде. Сегодня жара немного спадет, однако температура воздуха все еще будет чуть выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
1: Прогрев шоу на Первом.

0: Пу-пу-пу! Доброе утро, солнечный Израиль. 8 часов 8 минут утра, 9 сентября 26 года, 9-9-26. Звучит как считалочка, но тем не менее так оно и есть.
1: Или номер телефона.
0: Да, номер
1: телефона. Или, кстати, еще карта.
0: 8-800. Вот эти старые рекламы. Первое радио 89.1 FM. Лена Семенова в эфире.
2: Кристина Кипнис тоже в эфире.
0: Здрасте. Чем мир полон? А мир полон загадок.
2: Загадок?
0: Да.
2: У тебя, видимо, есть. Есть.
0: Загадок и неожиданностей.
2: У тебя есть?
0: Много. Ну, начнем давайте с Бразилии.
2: Ну.
0: Где много-много диких обезьян. Да, значит, дело в том, что сестры-близнецы из Бразилии, имен называть я не буду, потому что все равно вы это не запомните, рассказали, что уже 6 лет живут с одним мужем на двоих.
1: Вот мужу-то повезло.
2: Подожди, они сиамские близнецы?
0: Нет, просто близняшки.
1: Нет, их уже
0: близняшки
1: разделили.
0: 35-летние женщины объяснили, что, короче, делят двухэтажный дом.
2: Так.
0: Значит, одна живет на втором этаже, вторая на первом. И каждую ночь их 43-летний муж просто переходит с этажа на этаж.
2: Нормальный чувак устроился.
0: График просто замутили и ходят. Ничего себе.
2: Ну, нормально, да.
0: И причем живут душа в душу, как они говорят.
1: Ну, потому что идиллия, никто никого не обманывает.
0: Потому что тайм-менеджмент есть в этой семье.
1: И опять же, да. Ну, а я вас верну в Израиль. И вот смотрите, значит, израильские ученые нашли новый способ разоблачать поддельные древности. Как вам?
2: Так, каким образом?
1: А сейчас я все объясню. Оказывается, у керамики есть своя магнитная память.
2: Подожди секунду, это у Земли есть магнитное поле.
1: И
2: какая?
1: У керамики. Вот какое? Исследователи, ну, еврейского университета, так, да? Значит, выяснили, когда глиняное изделие обжигают, оно словно записывает магнитное поле Земли того времени.
2: Угу.
1: И спустя сотни и даже тысячу лет эту информацию можно считать и проверить, действительно ли находка такая древняя, как вот нам о ней рассказывают. Так что теперь, мои хорошие, обмануть будет намного сложнее, потому что вот соврать можно в анкете, да, в соцсетях, вот где угодно, но древнему горшку уже не получится,
0: керамику,
1: мои хорошие.
0: Керамику не смотрят, я понял.
1: Нет, все, вот так вот они выяснили.
0: Слушай,
1: и я,
0: интересно,
1: кстати, этому очень рада, потому что, помните, были популярны всякие видосики, рассказы, где разоблачали вот всю нашу историю и говорили, а не так-то все это и было, и всякие факты там, короче, приводили в пример. А теперь научно это все можно доказать.
0: На самом деле очень круто.
2: Оно-то круто, но вот ведь вопросики. Дело в том, что сейчас ученые говорят, что Земля вымирала уже, по-моему, 4 или 5 раз. И вот сейчас уже началось уже следующее как бы вымирание. Да, ну, в любом случае, ребята, мы все там будем.
1: Вот. А вот горшки нам все потом и расскажут.
2: Они расскажут уже следующей вот эволюционной ветке.
1: То есть теперь я предлагаю следующее. Убираем всех психологов, подруг, вот это вот все, дневники. Берем горшок.
2: И спрашиваем ему, у него горшочек вари.
1: Да, вари или не вари. Нет, я имею в виду, что и выговариваемся ему, пусть записывает.
2: Вот в чем дело. Может быть, там в
0: следующем... Там от количества негатива потемнеет дно, вы что?
1: Неважно. Зато легче станет.
0: Лен, есть чем порадовать?
2: Есть, конечно. Короткая совершенно новостишка, она касается наших четырехлапых питомцев. В Калифорнии появилась, оказывается, первая библиотека для собак.
1: Ух ты!
2: Только вместо книг там палки. Вот вам. На одном, короче, из пляжей установили... Да, на одном из пляжей установили специальный шкаф, где вот каждый хвостатый вот этот вот парень может выбрать себе чтиво как бы по вкусу и отправить с ним на прогулку. А вот после, ну, опять-таки, в кавычках, да, прочтения, вот эту палку можно вернуть на место или передать следующему посетителю. Как вам такое?
1: Клево! Очень клево!
2: Вообще, мне кажется, задумка шикарная совершенно. Да?
1: Вот говорят, ничего нового не придумать, а вот...
0: Ну, я тебе говорю, мир на выдумке хитер.
1: Да.
0: Конечно, и сколько всего удивительного происходит в нашем мире.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Продолжается, дорогие друзья, прогрев-шоу. Мы сегодня говорим о вещах, которые должны помогать и помогают нам. И вот у нас на связи Нета Нафтали, консультант по здоровью компании BeCure Laser. Нета, доброе утро. Алло. Йоу-йоу.
2: Да-да-да.
1: Вот, слышу. Да-да-да. Отлично. Нет, послушай, давай представим человека, который решил бороться со своей болью так по-взрослому, да? Вот
2: так.
1: Купил он BeCure Laser Pro, каждый вечер лежит такой весь подсвеченный, как новогодняя елка. И самое главное, что у него, ну это так, предположительно, да, болит все сразу. Спина, колено, шея, локоть. Вот вопрос, ему нужно прикладывать BeCure Laser Pro везде или существует какой-то более-менее разумный план другой?
2: Ну, придется все-таки везде, конечно, друзья.
1: Не, ну сразу во все места-то не получится. Вот здесь вопрос. Вот. Как нужно поступать в этом случае? Ну, не смейся.
2: Правда, по очереди. Нет, хороший вопрос, нормальный, рациональный вопрос, правда. Ну, потому что у нас же есть длина волны, да, определенная у лазерной терапии, у BeCure Laser, в частности, есть длина волны, в частности, поэтому, например, пока лазерная терапия вообще еще не используется для работы с болью во внутренних органах, потому что эта длина не бесконечная, она как бы не длится столько, сколько нам хотелось бы, поэтому, да, все-таки его нужно прикладывать достаточно близко к проблеме, то есть если у нас... Я понимаю, что это, да, у меня тоже несколько разных мест проблемных, поэтому, да, если мне хочется полечить там руку когда-то сломанную, которую я восстанавливаю до сих пор, мне нужно отдельно поработать над рукой, потом мне нужно перейти к грыже к своей замечательной в спине, потом там, не знаю, к ноге тоже с металлической конструкцией в ней, я железный человек немножко.
1: Класс.
2: Вот, ну, в общем, по очереди все-таки, да, нужно будет к сожалению, нет такого, нет возможности приложить, не знаю, по центру тела приложить и обработать все сразу, да, все-таки по очереди, да, нужно будет это делать.
1: Нета, коротенько так, да, вот мы привыкли к тому, что лазером режут металл, спецэффекты делают, показывают вот эту лазерную каску котику на стене, а тут он вдруг, да, вот занимается больной спиной, что он там делает, вот сама технология, в двух словах, расскажи, пожалуйста.
2: Да, у нас есть в целом как бы такой зонтик под названием лазер, и под ним есть два вида, горячий и холодный. То есть то, что мы видим, например, в хирургии или в строительстве, это горячий лазер, то есть это очень точечное направление очень-очень высокого температуры, еще раз запуталась в своих словах, луча высокой температуры направления в какую-то сторону, да, то есть это то, что как бы режет и сжигает, получается, какое-то количество ткани живой, а холодный лазер это вот то, что как раз мы здесь используем. То есть это выяснилось практически случайно в 60-х, когда технология была открыта. Сначала поняли, что как бы, ну, можно создавать вот этот луч, который очень горячий, а потом решили посмотреть, а что сделать, если использовать как бы тот же самый луч, по сути, но на очень-очень низкой мощности и без горячей температуры. И выяснили случайно совершенно на крысах. В очередной раз, как многое в науке, случайно выяснили, пытались выяснить, вызовет ли холодный лазер у них рак. И случайно выяснили, что не то, что не рак, а наоборот, что это активирует часть клетки, которая вырабатывает энергию, и эти крысы там стали лучше себя чувствовать, у них там шерсть выросла там, где ее не было, но, в общем, они стали совершенно суперкрысами, случайно совершенно,
1: и самое,
2: этим холодным лазером.
1: И самое главное, что сейчас этот лазер заключен в маленький прибор, который слушатели Первого радио могут сейчас купить с огромной скидкой, кроша шана.
2: Да, да, 1490 шекелей всего лишь за BeCure Laser последней, самой мощной версии Pro. Обычно это не меньше 2-2500, потому что, ну, опять же, это самая мощная, самая последняя версия. Сейчас именно для праздников. Это наш, как бы, вам подарок. Вы сможете его купить за 1490 всего, но еще и к нему получить роскошный подарок, массажный аппарат в технике Shiatsu, который обычно стоит не менее 600, сейчас вы получите его абсолютно бесплатно, плюс к BeCure Laser версии Pro за 1490. Звоните скорее, звездочка 3414.
1: Нет, спасибо огромное, услышимся позже.
2: Спасибо, на связи.
1: Напомню, ребята, BeCure Laser Pro – это домашний медицинский прибор, который разработан в Израиле и используют его при хронической боли, воспалениях и для восстановления тканей. И самое приятное в том, что процедура занимает всего несколько минут. Звоните и заказывайте этот волшебный прибор прямо сейчас по телефону. Телефону звездочка 3414, звездочка 3414.
0: Реклама. Прогрев-шоу на Первом. Реклама.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скотиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Машину покупаем только в Центркар Азур.
5: 03-558-5458.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Премьера «Авносец» – нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы, номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: Грузинский вино. 7 буквы. Первый – буква А.
10: По горизонтали или по вертикали?
9: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
11: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
14: Холодильники по самым низким ценам.
15: А можно еще дешевле?
14: Холодильники по самым низким ценам.
15: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
14: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
17: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
18: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
17: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
0: Реклама.
19: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев-шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Продолжается прогрев шоу, дорогие друзья. Вы слушаете Первое радио. Ваша любимая волна 89.1 FM. В студии Кристина Кипнис.
2: Здрасте, здесь же Андрей Ежов.
3: И Лена Семенова, соответственно.
1: Да, еще раз доброго утра всем. Ребята, у меня есть потрясающая новость. Вчера она появилась. Наша Хайфа оказалась в рейтинге самых счастливых городов мира.
2: Чуть-то.
1: А вот международный Happy City Index, составленный Британским институтом качества жизни. Это при том, что британские политические не очень хорошо относятся к Израилю, но тем не менее. Вот они, британцы, опубликовали масштабный ежегодный отчет. Из более чем 3000 городов планеты они отобрали 250 лучших. И оценка вот эта вот строится на 64 объективных показателях. То есть там от качества медицины, экологии, вот там до транспорта и уровня, я не знаю, доходов народа и безопасности. Так вот, Хайфа набрала 5660 баллов и заняла, правда, 187 место, став единственным израильским городом, который попал в этот итоговый список. И, между прочим, Хайфа находится между Ташкентом и хорватским Сплитом.
3: То есть,
1: вот, да. Интересно, кстати говоря, что вот наш израильский вот этот вот мегаполис Хайфа сумел обогнать крупнейшие мировые столицы, такие как Лондон, который на 193-й строчке, и Нью-Йорк на 250-й позиции. По соседству с Нью-Йорком, замыкая опубликованную часть рейтинга, на 250-м месте мексиканская Гвадалахара. И еще, кстати говоря, вот особое внимание авторы исследования уделили Киеву. Украинскую столицу включили в отчет отдельно, вне общего зачета, а просто в знак поддержки и солидарности с ее жителями. Вот вам как.
2: Одно только слово. Вау! Круто! Но мы далеко от Израиля не уходим. И, ребят, вот вы когда последний раз говорили, мне бы в школу вернуться?
1: Ой, не.
2: А вот сейчас заговорите. Смотрите, значит, новый учебный год в Израиле начался, и где-то около 2 600 000 учеников, среди них примерно где-то 180 тысяч первоклассников. Но интересно все не это, это всего лишь цифры. А вот смотрите, что здесь у нас на просторах нашей страны происходит. В этом году в израильских школах собираются активнее использовать искусственный интеллект.
3: Кто бы мог подумать?
2: А вот теперь слушайте дальше.
1: Никогда не было его
2: это
1: опять.
2: Это отдельные предметы, человеки, вы чего? В обучении и даже в проведении некоторых экзаменов будет допустим наш вот этот, ну уже наш, искусственный интеллект. То есть те времена, когда главным технологическим достижением школьника это были, помните, вот эти шпаргалки, мы, кстати, об этом как-то даже говорили, да, написанные микроскопическим вот почерком на ладони.
3: Мы хотя бы что-то придумали,
2: выдумывали. Так тут тоже нужно будет думать. Но, похоже, официально уходит вот это вот все шпаргалки и так далее в прошлое. Теперь рядом нейросеть. И еще, значит, одно есть направление, то есть появилось новое направление этого учебного года – финансовая грамотность.
3: Ничего себе.
1: Это, кстати, очень важно и это очень нужно.
2: Слушайте, детей хотят больше учить обращаться с деньгами,
1: правильно,
2: планировать расходы и понимать, как вообще устроены личные финансы. Вот это я как бы вот, ну, честно, скажу, завидую.
4: Можно вопросик, а что у нас этого предмета не было?
2: Потому что шпаргалки у нас были.
1: Да,
2: а здесь
1: были.
2: Искусственный интеллект,
4: то есть мы...
2: финансовая грамотность. Так что, ребят, наше поколение, наши дети, ну, будущие прям бизнесмены.
3: То есть мы искали способы, чтобы выживать, чтобы выжить, а сейчас современное поколение ищет способы, чтобы хорошо жить. И это прекрасно.
1: Это прекрасно, да, безусловно.
3: Так, а я вам еще хочу кое-что сказать про Израиль. На Кипре задержали израильтян сотнями пачек контрабандных сигарет. Вопрос, как, а главное, зачем?
2: Ручками.
3: Там другое слово, но в эфире его сказать нельзя.
2: Ручками.
3: Суть в том, что схема у них тем более странная. Наверное, у них она звучала как что-то мега гениальное, но тем не менее. Они из Северного Кипра, где сигареты стоят дешево, везли их в Южный Кипр и большую часть переправляли в Израиль.
1: И ты говоришь, вот зачем? Потому что, видимо, заработать хотели ребята, легких денег захотели.
2: Ну... Потому что финансовой грамотности у них в школах не было.
3: В итоге их на той же границе досмотрели, они им пришлось заплатить 4600 евро штрафа.
1: Ну, это тоже, ты знаешь ли, не маленькие деньги.
3: И забрали сигареты.
2: Подходит ли здесь скупой платит дважды?
3: Вот именно! Вот именно! Зачем ехать кстати, на турецкую часть, на турецкую часть Кипра, потом в южный, потом какая-то странная, сложная схема. Мне всегда казалось, что мы все пытаемся упростить.
1: Понятное дело, что мы сейчас этого уже не узнаем, но что есть, то есть.
3: То, что мы точно знаем, это что Светлана Карабут подготовила для нас новый выпуск программы «Сундук Баха». Насладимся классической музыкой и историю великих музыкантов.
0: Сундук Баха.
5: Израильская опера в минувшее воскресенье представила программу нового сезона, и здесь интересна не только сама афиша. Потому что вместе с новым сезоном театр фактически объявляет о серьезной перестройке своей художественной стратегии. В руководстве появляется новая фигура. Режиссер Шерит Левайс назначена художественным руководителем израильской оперы. Маэстро Дан Эттингер сохраняет пост музыкального руководителя еще на 4 года, а старшим художественным советником становится Мартин Энгстрем, человек с очень серьезным международным опытом. Энгстрем более полувека работает в музыкальной индустрии. В разные годы он сотрудничал с Гербертом фон Караяном и Леонардом Бернстайном, работал в «Дойч Граммофон» с артистами на ранних этапах их международной карьеры, например, с Анной Нетребкой и Ланг Лангом. А в 1991 году вместе с Ави Шушани основал фестиваль «Вербье». Сегодня это один из самых важных международных музыкальных фестивалей. И теперь его задача в израильской опере не просто советовать по художественным вопросам. Речь идет о международных партнерах, совместных постановках, приглашении зарубежных артистов и, что особенно интересно, продвижении израильских исполнителей за пределами страны. Ну а сама программа сезона довольно амбициозна. Откроется он в октябре волшебной флейтой Моцарта, постановкой Николауса Хабьяна, которую израильская опера должна была показать еще в юбилейном 40-м сезоне, но война заставила перенести спектакль. В ноябре нас ждет Питер Граймс Бенджамина Бриттена в постановке польского режиссера Мариуша Трилинского – одна из знаковых опер 20 века. Для израильской сцены особенно интересно, что спектакль создается совместно с Польским государственным театром оперы и балета. Зимой будет «Бал-маскарад» Верди и «Фауст Гуно». Причем «Фауст» возвращается в постановке Стефана Пода, режиссера, хореографа и художника, которого из-за его стремления к абсолютному единству спектакля называют мастером тотального искусства. Здесь центральным элементом сценографии становится гигантское кольцо, буквально определяющее пространство постановки. Весной появится новая версия севильского цирюльника Россини. Причем действия обещают перенести из вполне привычной нам Севильи в какой-то почти сюрреалистический мир иллюзий, где ничто не является тем, чем кажется. Но, пожалуй, самое важное событие сезона – не классика, а мировая премьера. В мае впервые будет представлена «Отверженная» – новая израильская опера композитора Йонатана Кнаана и режиссера Идо Риклина. Эти же авторы работали над «Теодором». Действие происходит в Твери в 1938 году. В центре истории молодая певица Бахия, оказавшаяся между двумя мирами и двумя народами. История основана на реальных событиях, а сама опера будет исполняться сразу на трех языках – иврите, арабском и английском. И завершится сезон в июле «Кармен Бизе». Причем, как сказал на презентации сезона дирижер Дан Эттингер, «Кармен» станет своеобразной «Мессибат Сиюм», такой финальной вечеринкой сезона, где выступят лучшие из лучших. Получается довольно показательный баланс. С одной стороны, произведения, которые давно стали частью мирового оперного канона от Моцарта до Бизе. С другой – Бриттен, которого не так часто можно услышать на израильской сцене, международные совместные постановки и, наконец, новая опера, написанная здесь и сейчас. И, пожалуй, главный вопрос этого сезона даже не в том, насколько хороша будет каждая отдельная постановка. Интереснее другое – сможет ли новая художественная команда одновременно сохранить публику, которая приходит на Моцарта и Верди, и привести в оперу тех, кому кажется, что опера – это искусство из другого времени. Похоже, именно на это израильская опера сейчас и делает ставку. На сегодня все, но о новой истории, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске.
0: Сундук Баха. Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев. Шоу на Первом.
1: Реклама. В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
2: Только в Center Car. Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
3: Center Car Azur.
4: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
5: Ришон-Лицион, Эрцель 24, Батьям, Бальфур 96, Кулон, Шинкар 42, Рыховат, Эрцель 196.
6: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов.
7: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
8: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Лицион. Ицхак Бен Цви, 23.
9: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос! Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
10: Рош Ашана в гастрономе Елисеевский.
11: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
10: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
12: 7 клинических исследований доказали эффективность. Bicure Laser – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Bicure Laser Pro со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. *3414. *3414.
13: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
14: А можно еще дешевле?
13: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
14: А, так скажи просто. Максанэй Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максанэй Хашмаль.
13: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максанэй Хашмаль.
10: Рош Ашана в гастрономе Елисеевский.
11: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
10: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на Первом.
1: Реклама.
16: Нета Нафтали с нами на связи. Нета, доброе утро.
17: Доброе утро.
16: Давай по классике подведем итог сегодняшних наших выходов, сегодняшнего нашего диалога. Давай сначала. Bicure Laser Pro. Что это такое? Коротко.
17: Bicure Laser Pro – это домашний прибор для лечения боли. Он основан на технологии холодного низкоинтенсивного лазера. Эта технология давно доказанная как способная лечить воспаление именно что в корне, да, то есть лечить причину воспаления. Лазерная технология, если очень-очень коротко, заключается в том, что лазерные лучи проникают глубоко в ткани нашего тела и воздействуют на те части наших клеток, которые вырабатывают энергию, которой нам может не хватать по разным причинам для того, чтобы организм сам справился с воспалением, которое потом и приводит к боли, соответственно. Так вот, эта лазерная терапия, она включает те части наших клеток, которые вырабатывают энергию. Энергия вырабатывается как бы в большем количестве, с большей интенсивностью. И таким образом наш организм способен снова справляться с воспалением и, соответственно, восстанавливать ту травму или болезнь, которая у нас есть в теле. Это аппарат, который одобрен израильским Минздравом. Он существует 18 лет на рынке. Это очень надежная, классная штука, которую мы сегодня просто предлагаем по очень приятной цене.
16: И снова ты, молодец, ответила сразу на несколько вопросов. Сняла с меня огромную ответственность. Но, тем не менее, еще вопросики остались. Звездочка 3414, друзья, звоните и заказывайте. Вопрос про BQ Laser. Холодный лазер, маза, и с чем его идет?
17: Есть горячий, это то, что мы когда представляем себе что-то из фантастических фильмов, что сжигает все, что на пути попадается, это горячий. Также горячий используется в хирургии, например, или в строительстве. Это то, что нам знакомо из этих сфер. А холодный низкоинтенсивный лазер, это, по сути, как бы, ну, почти те же самые лучи, просто у них другая частота и другая длина. Нагрева при этом в теле не происходит. Происходит вот именно то, что я сейчас описала с воздействием на клетку. То есть, как бы, да, это не имеет отношения прямого к нагреву, который мы себе представляем, когда представляем какие-то фантастические фильмы. Да, суть в том, что я сейчас описала. То есть это низкий, холодный, низкоинтенсивный лазер, который способен вот так вот пробуждать наши клетки, чтобы восстанавливаться после воспалений.
16: Ну, вообще, какой-то чудо-юдо-рыбы-кит прибор. Так, давай теперь... По скидочкам. Наши люди любят, чтобы была скидка,
17: конечно,
16: чтобы было выгодно, чтобы поменьше заплатил, побольше получил. Для этого и существует 100%. BQ Laser Pro. Нета, расскажи коротко, что за акция?
17: Понимаю абсолютно стремление поменьше заплатить, побольше получить. Конечно, мы такое любим, особенно перед праздниками. Да, друзья, сегодня мы предлагаем вам как раз успеть перед нашей чередой вот этой огромной осенних праздников приобрести, позвонив по номеру звездочка 3414. Во-первых, BQ Laser Pro, который обычно стоит в районе 2-2500, смотря где вы покупаете, по цене всего в 1490 шекелей. Даже этот платеж можно разбить на части, на 24 части максимум. При всем при этом вы все еще получаете абсолютно бесплатную доставку по всей стране. Если вам захочется воспользоваться 60-дневным пробным периодом, это тоже можно сделать на очень приятных условиях. Но даже все это еще не все. К этому всему замечательному, очень выгодному вы получите сегодня только абсолютно бесплатно в подарок роскошный массажный аппарат для техники шиатсу, массажной техники шиатсу, который стоит обычно около 500-600 шекелей, а сегодня вы получите ее абсолютно бесплатно, эту массажную роскошную подушку вместе с BQ Laser Pro за 1490 все вместе. Это только вот праздничное наше предложение, самое главное праздничная пора у нас в году сейчас. Поэтому звоните, не упускайте эту возможность, звездочка 3414.
16: Нет, ты же понимаешь, что я сейчас психану, перестану вести эфир и пойду звонить звездочка 3414. Звездочка 3414, друзья, звоним и заказываем BQ Laser Pro. С нами сегодня была Нета Нафтали, за что ей огромное спасибо. Нета, хорошего тебе дня. И еще раз спасибо тебе огромное.
17: Тебе тоже, и вам, дорогие слушатели.
16: Пока-пока. Звездочка 3414.
3: Реклама. Прогрев шоу на первом.
16: Естественно, девочки, кто смотрел Эйс Вентура?
18: Ну, все смотрели.
16: Помните первую часть, где он пинал эту коробочку?
18: И?
16: Где эта псевдодоставка была. Суть в том, что есть одна история, как, значит, заказчик лишился кофе из-за курьера, сунувшего коробку в мусорный бак.
18: А чего он ее туда засунул?
16: Типа, чтобы ее не украли. Он кофе заказал, а не алмазы из Африки. Нет, это был просто кофе. Он заказал, там было написано, что это кофе. Так он запихнул его в мусорный бак. Как вы думаете, что произошло ровно через 3 минуты?
18: Что?
16: Приехал мусор... да, мусоровоз.
19: И забрали.
16: Так. И все выкинул.
19: Прекрасно. И чем история закончилась?
16: Что самое интересное, хозяин, который подошел чуть-чуть позже, не знаю, был ли он в уборной, либо, ну, да, короче, занят своими делами.
19: Ну-ну.
16: Он подошел как раз в тот момент, когда мусоровоз опрокидывал мусор из бака.
19: Угу.
16: И легко, так радостно помахал этому мужичку. А мужичок ему в ответ.
19: Прекрасно.
16: А потом возмутился, почему нет, где находится мой кофе? А ему ответили, а мы все привезли.
19: Угу.
16: Ну, соответственно, как привезли, так и увезли. Поэтому, друзья, старайтесь подгадывать так момент, чтобы сразу забирать посылку, потому что курьезных случаев, в том числе в Израиле, ох, было предостаточно в моей жизни.
19: Слушай, по поводу здесь доставки посылок, окей, если тебе повезло, и твою посылку доставили куда-то в какой-то пункт,
20: или
19: куда-то...
20: домой. Под дверь.
19: Нет.
16: Вот хотя бы в твой город.
19: Хотя бы, да, вот в какое-нибудь отделение, где можно его забрать в любой момент, когда тебе удобно. Но,
20: а не квест вот этот весь проходить, да?
19: Да, абсолютно. Но когда, например, ты по дороге и причем тебе пишут смс-ку о том, что за час где-то вам курьер позвонит, бла-бла-бла-бла, и тут звонит курьер, я говорю, да, окей, говорю, я буду дома, ну, условно говоря, 10-20 минут, да.
20: Он говорит,
19: не, я уже возле двери стою. В смысле?
20: Да. А потому что курьер никому ничего не должен.
16: Mm-hmm. У меня один раз была такая коротко ситуёвина. Значит, я заказывал с китайского сайта, значит, разные штучки. Они приехали. Я указал Бат-Ям,
19: так.
16: А он приехал в Кирьят-Ям.
19: Нормально.
16: Нормально. Ну, езжай за Хайфу, забирай.
19: Почему нет?
16: И причем сказали, если за 4 дня не заберете, мы, типа,
19: я тебе хочу
16: отправим обратно.
19: Я тебе хочу сказать, что иногда вот в этих вот, как их зовут, смс-ках, которые приходят, там можно изменить пункт доставки. Поэтому надо проверять.
16: Меня тогда поставили перед фактом.
19: Перед
16: фактом. Прости.
19: Хорошо, что тебя не поставили перед другим словом. Вот.
16: Ну, раз ты так начинаешь, давай. Огорош нас новостью.
19: Нет, не скажу ничего. Единственное, что я могу вам рассказать интересную новость из мира политики, но не про политику.
20: Это как это?
19: Рассказываю. В Турции один политик перед своим выступлением устроил, вот, ну, скажем так, микрофонный перфекционизм. Он почти минуту переставлял микрофоны на трибуне, двигал их туда-сюда и добивался идеального расположения. Видимо, пока каждый микрофон не занял свое место во вселенной.
20: Добился.
16: Ничего себе.
19: Да. Видео вот это моментально разлетелось по соцсетям, потому что каждый человек, который хоть раз перед началом работы сначала двигает там ручку, поправляет монитор, кружку, но, слушайте, ну не в течение же целой минуты,
16: ну, да.
19: Особенно потому что время-то идет.
20: А деньги-то платят, он свою работу выполняет.
19: Короче, иногда главное не выступление, а главное, чтобы микрофоны ровненько стояли.
16: А с другой стороны, политик-перфекционист хуже торнадо.
19: Это верно.
16: Это да, и вот сейчас яркий пример, понимаешь? На передвигание кружечки на разворот потратил целую минуту. Ну, вот такая вот ситуация. Слушайте, реально, полон мир какими-то странностями. Каждый день они возникают. И Израиль не исключение, сколько всего тут интересного происходит,
19: да,
16: из-за
19: да.
16: чего можно и посмеяться, и побомбить, и порадоваться. Ну что, друзья, заканчивается второй час прогрев-шоу, 8 часов 53 минуты, а это значит, что после прогрева-шоу тоже будет интересно, потому что впереди колесо обозрения с Павлом Маргуляном, обзор газет. Разберем все по полочкам, посмотрим, что же произошло вчера. Спасибо Павлу Маргуляну за этот целый час колеса обозрения.
19: В 16:00 в гостином дворе у Влада Зернинского встречаем Яфа Фест, Анатолий Вайсман, он же Анатолий Белый, актер и продюсер, все его знают, расскажет о самых ярких спектаклях фестиваля, театральных экспериментах и о том, что происходит с артистом, когда театр выходит за привычные рамки. Не пропустите разговор, который умеет удивлять, сегодня в 4 часа дня на Первом.
20: Ну а в 20:00 в программе «Не по Фрейду» разговор пойдет о женской дружбе, поддержке и о том, почему иногда так важно оказаться среди тех, кто тебя действительно понимает. Короче говоря, в гостях у Владлены Прешель и Александра Солнцева Натали Лафорет, известная многим как мать светлячков. Зачем чем взрослые женщины отправляются на ретриты. Что они там ищут? Новых подруг, новые эмоции или, возможно, самих себя. Угу. Без идеальных картинок и красивых лозунгов сегодня в 20.00 не по Фрейду на Первом радио не пропустите.
16: И кто мы такие, чтобы не посоветовать, порекомендовать, приказать вам подписаться на Первое радио 89.1 FM в Ютубе. Наш Ютуб-канал цветет и пахнет во всех хороших смыслах этого слова. Друзья, главное, видео, прямые трансляции, шорцы, разные шоу, подкасты, плейлисты и, конечно же, если вы вдруг, не дай бог, пропустили какой-то прямой эфир, у вас есть потрясающая, уникальная возможность посмотреть выпуск чуть-чуть позже в записи.
19: Ну и на этом мы с вами прощаемся. Это были Прогрев Шоу с Кристиной Кипнес.
2: Андрей Ежов.
16: И Лена Семенова.
19: Спасибо большое. Все, ребят, мы вас любим, целуем, обнимаем. До завтра.
16: Лена пошла меня бить.
19: Да.

0: Прогрев. Шоу на Первом.
1: Реклама.
2: Только в этом месяце. Избранные модели Peugeot от 55 555 шекелей. Два года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля. В соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка. 94 94. Через три года с момента покупки.
3: Праздничные скидки в Канкун. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон-Лицион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
8: Роша Шана в гастрономе Елисеевский.
9: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
8: Встречайте праздник вкусно и вы.

0: можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цель уничтожил в Газе 3 оружейных склада. Подробнее через несколько секунд. Девять часов в Израиле. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. ЦАЛЬ во взаимодействии с Шабаком уничтожил на территории Газы 3 оружейных склада, а также шахту для ракетных запусков. Хамас и исламский джихад хранили там ракеты, автоматы Калашникова и боеприпасы. Об этом сообщает армейская пресс-служба. Израиль добивался от Объединенных Арабских Эмиратов официального опровержения журналистского расследования, согласно которому премьер Бениамин Нетаньяху примерно за полторы недели до 7 октября получил предупреждение о готовившейся операции Яхья Синуара. Однако Абу-Даби не стали опровергать публикацию и объявили, что не будут комментировать ее детали, сообщает Вайнет. Министерство иностранных дел подтверждает, что правительство Объединенных Арабских Эмиратов не комментирует сообщения СМИ или предположения относительно содержания переговоров, говорится в официальном заявлении. В ведомстве добавили, что после 7 октября усилия страны были сосредоточены на снижении напряженности и укреплении региональной стабильности. Напомню, накануне вечером канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала в соцсети X заявление, в котором отвергла сообщение о том, что Мохаммед бен Заид предупреждал Нетаньяху перед 7 октября. Сообщения СМИ являются ложными. Премьер-министр не получал от Объединенных Арабских Эмиратов никаких предупреждений перед 7 октября, заявили в канцелярии. Президент США Дональд Трамп был напрямую проинформирован премьер-министром Великобритании Энди Бернхэмом о решении ввести санкции против поселений и не возражал. Об этом пишет издание Axios, отмечая, что во время телефонного разговора Трамп даже не попросил британцев изменить решение. Напомню, министр иностранных дел Великобритании Эд Милибен заявил, что британское правительство считает происходящее в ряде районов Иудеи и Самарии этнической чисткой палестинцев со стороны радикальных израильских поселенцев. Одновременно глава МИД объявил о новых санкциях против израильских поселений. Великобритания запретит импорт произведенных в них товаров, предоставление ряда услуг, в том числе связанных со строительством и финансированием поселений, а также рекламу недвижимости в поселениях. Кроме того, будут введены персональные санкции против лиц, которых Лондон считает причастными к насилию со стороны поселенцев. В ответ на официально вступившие в силу во вторник канадские контрпошлины на сумму 20 миллиардов долларов, Дональд Трамп подписал сразу 5 официальных указов. Белый дом подтвердил введение абсолютного эмбарго на канадские мотоциклы, большинство видов алкоголя, а также на побочные продукты молочной промышленности и мелассу. Запрет вступит в силу с 29 сентября. Одновременно был расширен список канадских товаров, на которые вводится 50% пошлина. В него включены матрасы, бумажные и деревянные продукты, мебель, алюминий, моторные лодки и гольф-кары. В то же время от пошлин освобождены канадский цемент, дорожная соль и некоторые медицинские товары. Еще одним шагом в американо-канадской торговой войне стало требование президента Трампа полностью исключить канадские товары из крупных долгосрочных федеральных контрактов и госзакупок. Поставки из Канады заблокированы до тех пор, пока Оттава не обеспечит полную взаимность для американских фермеров и бизнеса. И о погоде. Температура воздуха сегодня будет чуть выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Колесо обозрения».
2: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Колесо обозрения на Первом радио. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Среда. Сегодня у нас 9 сентября, 9 часов и скоро 5 минут. На наших часах студии они у нас точные, мы проверяли, им можно доверять. Андрей Ежов и я, Павел Маргулян. И с нами наша газета «Исраэль Айом», идет «Ахронот и Арец». Знакомимся с содержанием сегодняшней израильской прессы. 4 раза в неделю эта программа выходит в эфир на Первом. В третий час нашего утреннего эфира с 9 до 10. Напоминаю, что она транслируется в Ютубе. Вот тут вокруг меня камеры стоят. И на Ежова одна показывает, я вижу. Так что внимательно себя веди. А потом эта программа остается там. Специально для тех, кто, может быть, в прямом эфире не сможет ее посмотреть. Можно посмотреть и послушать, самое главное, в любое удобное вам время. На Ютуб-канале Первого радио. Как обычно, начинаю с форматирования газет, в смысле называю их приложения, откладываю их в сторону в надежде, что мы успеем к ним вернуться. Среда, Зманим плюс, Зманим плюс Маслюль, вот так вот, если точно назвать, это приложение в формате Lifestyle, газете идет Ахронот, обращенное в первую очередь, я это каждую среду не устаю напоминать, к читательницам газеты. Судя по тем материалам, которые в этом приложении опубликованы, ну, как всегда, несколько страниц досуга, несколько страниц спорта, и там, где досуг, еще и гороскоп печатается, в общем, тоже есть что почитать здесь. Ну, а Арец традиционно ежедневно. Сейчас газета выходит в традиционном формате, потому что они накапливают силы для праздников, которые скоро наступят. В пятницу газеты выйдут с толстенными приложениями. Читать на все выходные. У нас их будет 2,5. Но, правда, суббота так и так выходной. Напомню, что РФ Рошана наступает в пятницу вечером. И потом 2 выходных. Суббота, который и так выходной, но и воскресенье, которое не выходной, но в этом году это второй день праздника Рош ха-Шана. Вот, так вот, газета накапливает материалы для того, чтобы принести их своим читателям. Это будет в пятницу утром, поэтому пока выходит посредине недели в традиционном формате, без каких-либо дополнительных приложений. И поэтому сегодня наши постоянные слушатели тоже знают традиционные приложения к Арец. Это «Демаркер экономическая». Написано под заголовком «Итон Хакалькаля в Асаким Шель Исраэль» и «Галерея по вопросам культуры». То есть сегодня все как и должно быть в среду. Ну, как и должно быть в среду для «Идиота Хронот», как и должно быть каждый будний день для газеты «Аарц». Так, теперь мы можем взяться за главные материалы сегодняшней прессы. Давайте начнем с «Идиота Хронот» сегодня. Значит, газета уделяет довольно много внимания. «Арец» — это не главный заголовок, но он в верхней части этой газеты. И главный заголовок, главная эта тема в газете «Исраэль Айом», и главная эта тема в газете «Идиот Ахронот». Это, скажем так, желтая лампочка, которая мигала-мигала, сейчас загорелась ярче. Желтая лампочка с санкцией в отношении нашей страны, которыми страны грозились. И вот новое руководство Британии, мы знаем, что там сменилось руководство страны, новый премьер-министр, министр иностранных дел этой страны вчера выступил заявлением господин Эд Милибенд, что Британия вводит санкции против всего того, что связано с поселениями за зеленой чертой, и в первую очередь экономические санкции, которые будут применяться к продукции, которая там производится, в Иудее и Самарии. Но точного описания этих санкций пока никто сказать не может. В смысле, как они будут действовать. Допустим, банки, которые предоставляют какие-то финансовые услуги, наши основные банки, их затронет это или не затронет, пока неизвестно. Но это, ну, как я уже сказал, первая желтая такая лампочка, которая загорелась. Британия это объясняет тем, что Израиль ничего не делает против насилия поселенцев в отношении палестинского населения. И вообще они всегда считали, что поселения за зеленой чертой на западном берегу незаконны, это оккупированная территория. Более того, они заявили, что все, там производятся тиур-этни, то есть этнические чистки населения. И самое главное, что, ну, может быть, не самое главное, но важно то, что к этому присоединились еще 12 европейских стран, которые заявили, что они тоже ведут санкции против продукции поселений. Среди них Франция, не только европейские, по-моему, там Канада, Франция, Португалия, Финляндия. Все, я не помню страны, но еще 12... А, вот здесь есть их флаги. Британия, Франция, Канада, Испания, Швеция, Польша, Португалия, Ирландия, Исландия, Финляндия, Норвегия и Дания. Заявили, что они присоединяются к этим санкциям. И Херем Арави, то есть западный бойкот. Таков заголовок в газете «Идет охранот» на эту тему. Он печатает фотографию выступления в британском парламенте министра иностранных дел этой страны, где он объявляет об этих санкциях Британии. Израиль не замедлил сделать ответные шаги. Наш министр иностранных дел Гедеон Саар заявил о том, что мы совершаем ряд шагов в отношении дипломатов Британии. В первую очередь это закрывается консульство Британии в Иерусалиме. Какие-то дипломаты объявляются персоной нон-грата. В штабе объединенном, скажем так, войск Кириат-Гати тоже британские специалисты, которые там работают, будут высланы. Но мы видим, что сегодня дипломатия нашей страны встала на такой путь, что как бы войны дипломатической с европейскими странами. Я не знаю, насколько мы сможем выдержать такую дипломатическую войну, если мы будем вот так вот закрывать консульство и высылать дипломатов всех стран, которые объявляют санкции. Нам напоминают о том, что у нас до сих пор нет посла в Великобритании, который мог бы смягчить как-то, проводить какие-то беседы. Ципи Хотевели закончил свою каденцию, а посол, который должен был быть назначен, Цахи Браверман, находится под уголовным расследованием, и он находится в Израиле. Посла нет, дипломатия наша отстает, и в результате мы вот выходим на путь дипломатической войны со странами. Посмотрим, к чему она приведет, эта самая война. Но эта тема сегодня... главное во всех трех газетах, которые перед нами. Вот такой главный материал на первой полосе «Идет охранот». Что еще здесь? Ну, газета говорит о том, что вчера закрылись в 10 часов вечера списки партий, которые будут участвовать в выборах. По-моему, их 38 будет на этот раз партий. Все списки поданы. Газеты обращают внимание на то, что в отличие от предыдущих предвыборных кампаний, на этот раз многие партии ждали до последнего конца, до дедлайна, прежде чем сформировали свои списки и подали их в Центральную избирательную комиссию, в том числе и Нетаньяху и партия Ликуд. Ждали до последнего. Сегодня газеты освещают список Ликуда, мы о нем поговорим. Но списки закрыты. И, как я уже говорил, после этого начинается следующий, ну, я бы сказал, горячий этап предвыборной кампании, когда уже ясно, кто с кем объединился, кто с кем не объединился. Неясно, кто, может быть, сойдет с дистанции ближе к выборам, глядя на опросы, которые у нас будут публиковаться очень часто всеми СМИ, как мы знаем. Но следующий этап и такая горячая стадия предвыборной борьбы, предвыборной кампании начнется скоро. Правда, вот тут праздники будут мешать. Вот тут только начнется, сейчас будет Рош-Шана, потом будет Йом-Кипур, потом будет Суккот. Но, тем не менее, мы входим вот в эту фазу перед выборами 27 октября. Об этом тоже пишет газета «Идет охранот». И еще один заголовок – это follow-up, как пишут журналисты, продолжение темы, которая была такой информационной бомбой, которая была вброшена вчера газетой «Аарец», все СМИ это обсуждали, по поводу того, что Арабские Эмираты, Мухаммед Абу Заид предупредил Нетаньяху о том, что Хамас готовит что-то большое против Израиля, предупредил он его об этом за 10 дней до того, до 7 октября. И эта тема, собственно говоря, эта статья вчера в «Аарец» была фрагментом из книги, которую опубликовали два журналиста, Шломи Эльдар и Рут, не помню ее фамилию. У них вышла книга «Хатуфим 843 дня», по-моему, вот так она называется. И фрагмент из этой книги, в ней указано, что Нетаньяху был предупрежден Арабскими Эмиратами о том, что Хамас готовит что-то... Машу Гадоль, так это было написано, что-то серьезное, но без указания точно чего серьезного и когда, но совсем скоро. Канцелярия премьер-министра отрицает это, говорит, что это абсолютная ложь, ничего этого не было. И поэтому вчера эта тема была одной из главных в наших СМИ. И вот сегодня, понятное дело, что у нее будет продолжение и развитие какое-то. И... И вот оно. На первой полосе газеты «Идет Охронот» Ронен Бергман печатает вот такой материал. На первой полосе, ну, печатает он на 10-й полосе. Это большой материал на, по-моему, на одну полосу или, может быть, даже на полторы полосы, скажем так. Но заголовок его на первой полосе. Источник в сфере разведки одной из средиземноморских стран подтверждает: Арабские Эмираты передали Израилю предупреждение о 7 октября. Вот такой заголовок в газете «Идет Охронот». Дальше в подзаголовке. Согласно тому же источнику, речь шла о предупреждении каком-то серьезном действии и в ближайшее время Хамаса против Израиля, но без точного числа. По словам этого же источника, эта информация, по словам автора Ронана Бергмана, эта информация пришла из Макор Амин Меот, то есть источник, которому можно доверять. Что еще? Он отказался комментировать, в каком виде была передана эта информация Израилю. Нетаньяху продолжает отрицать, что он получал такую информацию. Вот такой в главный заголовок, не главный, но это важная тема, на первой полосе газеты «Идет Охронот». Так, Исраэль Айом теперь, первая полоса этой газеты, тоже главный материал, публикует фотографию, такой монтаж слева. Биг Бен, британский парламент, Британия, справа поселение, здесь я вижу надписи Маалия Думим, ну, дорожные указатели, Маарахами Денит Негет Британия, то есть политическая или дипломатическая война против Британии, вот такой заголовок в газете Исраэль Айом. Значит, опасный блиц санкций, который велась Великобритания против поселений на Иудее и Самарии под руководством лондонского правительства, британского правительства. В ответ Израиль заявил о закрытии британского консульства в Иерусалиме и удалении из нашей страны нескольких британских дипломатов, в том числе и тех, кто работает в Кирьят-Гате, там военные, наверное. Но я напомню, что в Кирьят-Гате был создан штаб по контролю за тем, что происходит в секторе Газа. Посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хаккаби заявил, что это дискриминация против правительства Израиля и против еврейского народа, а я не понимаю логику этих действий. Вот такой подзаголовок в газете «Исраэль Айом». Это сегодня здесь главная тема. Верхней полосы МИ, значит, от Илиши Мадан до Якова Бардуга Нетаньяху представил список. Он заполнил ту бронь, которая была в его власти, и список Ликуда сформирован. Об этом подробная информация на внутренних полосах, мы о ней поговорим, подан в Центральную избирательную комиссию. Так, объяснение министра просвещения Йоава Киша для падения показателей израильских школьников по исследованию ПИЗа. Война. Это была война, поэтому показатели такие низкие. Об этом сегодня тоже пишут все наши газеты. И Исраэль Айом тоже в какой-то степени реагирует на первой полосе, на эту информацию о предупреждении о нападении Хамаса. В Арабских Эмиратах не отрицают. Им Бен Заид предупредил ли Бен Заид Нетаньяху о атаке Хамаса 7 октября. Официальный ответ Арабских Эмиратов: мы не комментируем эту информацию. Вся разведывательная информация, которая была релевантная, разведывательная информация, которая была в наших руках, относящаяся к Израилю, мы передавали Израилю. Беннет заявил: я знаю, что глава правительства, да, был предупрежден, но не стал обращать внимание на эти предупреждения. То есть главный месседж газеты «Исраэль Айом» на эту тему, что Арабские Эмираты не отрицают ту информацию, которая была опубликована вчера в Израиле, о том, что они предупредили главу правительства о скором нападении Хамаса, о какой-то малях гадоль, что-то серьезное, что готовит Хамас. И самое главное, как было написано в вчерашней информации, что Нетаньяху не сообщил об этом никому из руководителей безопасности нашей страны. Ни министру обороны, ни главе Шабака, ни главе Моссада. Они об этом ничего не знали, об этом предупреждении. Арец, группа европейских стран, в том числе Британия и Франция, сообщили о введении санкций против поселений. Это их верхней части газеты такая информация. Самый большой заголовок – провал в экзаменах ПИЗА наших школьников. Наиболее остро ощущается в государственной системе просвещения. Значит, газета пишет о том, что министр просвещения пытался как-то смягчить эти данные, которые были опубликованы позавчера вечером. Они самые низкие с тех пор, как этот экзамен ПИЗА проводится вообще. Самые низкие показатели у израильских школьников вот по последнему экзамену. Арабские Эмираты по поводу опубликования информации газеты «Арец». Значит, мы всегда передавали Израилю в случае необходимости и появления у нас разведывательной информации, мы передавали Израилю эту самую информацию. Газета пишет о том, что главы оппозиционных партий выступили совместным заявлением. Это Азенкот, это Беннет, Яир Голан и Либерман, они выпустили совместное заявление, что редкое, в общем-то, для глав оппозиционных партий, что право израильского общества знать правду. Мы требуем того, чтобы это было расследовано. Мы должны знать, что на самом деле произошло. Кто и как предупреждал Нетаньяху или не предупреждал, как он заявляет. Вот главы четырех партий выступили с таким совместным заявлением. В «Арец» есть еще заголовки, но давайте мы сейчас уделим внимание в эфире первому рекламному блоку, а потом продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
1: Реклама.
4: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
5: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
4: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
6: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
7: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
8: Только в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
9: Center Car Азур.
8: Дерех Ашива 9.
10: Смада Неймани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное «Люкс» 2 банки за 17,90.
11: В соответствии с условиями мероприятия.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
14: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
15: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош-Ашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
4: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
5: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
4: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под ней. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
16: Реклама.

0: Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Продолжаем. Мы остаемся пока на первой полосе газеты «Аарец». Сегодня, кстати, вот кроме главных заголовков, фотография всегда одна, большая, единственная, в центре первой полосы. Кого-то из наших солдат, ну, мы видим только его контуры, он такой в темноте стоит к нам спиной. Это человек, который был в подразделении, управляющем дронами в секторе Газа при ведении боевых действий. И здесь его цитата, его фразы. «Я понял, что в секторе Газа каждый может убить, кого он считает нужным. И кого он захочет. Можно убивать, ну, типа убивать всех подряд». Вот такая его фраза. О нем есть большая статья, что у него посттравма после того, как он служил в этом подразделении. Но сегодня это вот центральная фотография в газете «Аарец». Следующий материал. Партии представили списки в Центральную избирательную комиссию. Ну, и среди списка Ликуда, и, кстати, списку Ликуда газета «Исраэль Айом» выделяет... целых разворот, вторая, по-моему, или третья, четвертая полосы, да, четвертая, пятая полосы, большой материал, и одна из фигур, которая больше всего привлечена внимание, это Броня Нетаньяху на 11 месте, Яков Бардуго. Яков Бардуго, который был аналитиком Паршан, как его называют на иврите, на 14-м канале, которого многие называли человеком, приближенным к Нетаньяху, который следовал всегда политике Нетаньяху, поддерживал Нетаньяху. Более того, однажды у него был такой прокол в его биографии аналитика, когда он послал в открытую WhatsApp-группу указание, пришедшее к нему из канцелярии премьер-министра, что говорить и на какую тему говорить. Ну и Яков Бардуго Нетаньяху пригласил и дал ему 11 место из той брони, которая есть у него, и вот на это все обращают внимание, и про него Надава Эцни на пятой полосе газеты «Исраэль Айом» пишет такой заголовок. «Он не правый, он лояльный Нетаньяху». То есть то, что будет делать Нетаньяху, то будет поддерживать господин Яков Бардуго, что бы тот ни делал. Вот это такая одна из знаковых фигур. Но кроме этого, если уже мы говорим о списке, здесь опубликованы фотография тех, кого Нетаньяху поставил на места брони. На 9-м месте Талик Гвили. Это мать солдата, погибшего в секторе Газа, Рана Гвили. На 16-м месте Давид Петер, по-моему, так его зовут. Он адвокат. Он представлял правительство, защиту правительства в судебных заседаниях в Высшем суде справедливости. И это говорит о том, что Нетаньяху ставит на ключевые места людей, которые поддерживают судебную реформу. Одна из самых интересных фигур тоже Эли Гольдшмидт. Значит, он в свое время был председателем фракции партии Авода в Кнессете и несколько лет критиковал Нетаньяху. Он говорил, как ты спишь, Нетаньяху, можешь ли ты спокойно спать после того, что-то произошло и так далее. Потом он как-то переоделся, так получается, или переобулся, как у нас говорят, стал выступать на 14-м канале, стал поддерживать Нетаньяху, и в результате он на 26-м месте. На 15-м месте Элиша Мадан, человек, который воевал в секторе Газа, потерял обе ноги. Что еще? Ну, напомню, что Орен Дубронский, который был первый представлен как бронь Нетаньяху, в конце концов заявил на днях, что он не будет баллотироваться в Кнессет. Ему обещан пост министра в будущем правительстве. Ну, вот такие вот.

0: фигуры в списке Ликуда, кроме тех, кто был известен до этого. Кстати, материал на эту тему газета «Исраэль Айом» называет «Лишахне Мешухнаим», то есть убедить убежденных по поводу списка Ликуд. Но мы возвращаемся к первой полосе газеты «Арец». Еще здесь материал по поводу еще одного списка партии «Ешар» Гади Айзенкота. И Ноа Шпигель отмечает вот что в заголовке на тему списка Гади Айзенкота, что в его списке полно кандидатов, позиция которых меурпелит, то есть она туманная, непонятно, какую они идеологию, какую политическую позицию они занимают, и у них нет никакого парламентского опыта. Но все те, кто следят, говорят, утверждают, что в этом Кнессете, в следующем Кнессете будет, по-моему, максимальное количество людей, которые до этого не имели вообще никакого парламентского опыта, они работали в других областях, новые парламентарии, и их будет, судя по спискам, будет очень много. Но я уже говорил вам, напоминаю, что в Кнессете всегда проводятся специальные курсы для новых парламентариев, которых обучают тому, как принимаются законы, какая процедура подачи законов, принятия законов и так далее. Вот классы будут наполнены в следующем Кнессете новыми парламентариями. Об этом пишет тоже газета. И ну, здесь еще один материал на основе материалов Reuters и в Guardian о том, что огромные пожары, которые были вот этим летом, затрудняют борьбу с климатической угрозой. То есть здесь не до этого. Сначала надо пожары потушить. Вот об этом тоже пишет газета. Так выглядит первая полоса «Арец». Давайте мы вернемся к «Йедиот Ахронот», с которой начали. Начнем ее листать. Значит, первый разворот — это колонки обозревателей газеты и карикатуры, которые я тоже периодически вам описываю. Сегодня карикатура такая. Нетаньяху сидит за столом, на нем очки, причем я вижу, что они розового цвета, на ушах наушники, на которых написано «наушники, блокирующие внешние шумы». Он в руках держит телефон, и мы видим на телефоне фотографию Мухаммеда бен Заида из Арабских Эмиратов. И из телефона раздается «Алло, Биби!». Ну, вот такая карикатура, что Биби ничего не слышит и не видит. У него темные очки и наушники на ушах. Он не видит этого звонка. Смадар Перри, арабистка, одна из старейших и уважаемых арабисток в нашей журналистике, работает в концерне «Идиот Ахронот». На прошлом конгрессе журналистов, кстати, получила специальный приз за свою работу, многолетнюю в этой области. У нее большие связи в арабских странах, в нашем регионе. Встречается с лидерами. В общем, она глубоко в этой теме. И напомню, она, говорит, живет в отрицании. Так называется ее колонка. Она напоминает, что вскоре после 7 октября она тоже подавала материал о том, что Египет предупреждал Нетаньяху о готовящемся нападении Хамаса, о том, что готовится что-то очень серьезное. И тогда тоже канцелярия премьера отрицала эту информацию. А она утверждает, что эта информация была подтверждена официально конгрессменом Соединенных Штатов Америки, который подтвердил, что была на самом деле передача такой информации Нетаньяху. Ну, и она пишет, что я хорошо знаю Шломи Эльдара и Рути Ювель, это вот авторов этой книги, в которой была вчерашняя сенсация о предупреждении Арабскими Эмиратами Нетаньяху. Я хорошо знакома. Это серьезные журналисты, которые никогда не опубликуют непроверенную информацию, у которой не будет какого-то подтверждения. У нас, ни у кого из нас, нету цели высасывать из пальца какую-то информацию, печатать ложную информацию. И обществу только надо решить, кому они верят. Журналистам, которые десятки лет работают в этой области, или отрицанием канцелярии главы правительства. Так. Ну, Эйнаф Шиф печатает об экзаменах для израильских школьников. У вечной войны есть цена. Такова суть колонки его. О том, что супер Спарта, о которой Нетаньяху объявил, приводит вот к таким показателям в образовании и снижении показателей наших школьников. Дальше статья по поводу санкций Британии, об этом мы уже говорили, к которым присоединились еще 12 стран европейских плюс Канада. Бен-Дрор Ямини говорит, что Британия, конечно же, довольно враждебно и отрицательно относится к политике израильского правительства, но мы тоже виноваты в том, что вот дело дошло уже до введения санкций. На следующий... полосе газета печатает, в этих санкциях, которые объявила Британия, есть и персональные санкции. В частности, против Бенци Гопштейна, Баруха Марзеля, Мейер Эттингер. Это такие самые правые, самые радикальные люди, ну, если можно, можно сказать, в какой-то степени на политической карте, потому что они пытались баллотироваться в Кнессет, но были, их не допустили к выборам Центральной избирательной комиссии, суд за их слишком радикальные и практически российские позиции. Вот Британия против них вела тоже персональные санкции. Об этом информация Решима Софит. Ну, окончательный список — это информация по поводу списков, которые поданы. Здесь фотографии партии Адут-Отара, значит, Объединенный арабский список, Ликуд, Кахоль-Лаван. Кахоль-Лаван, Бенни Ганс продолжает как бы держать дистанцию, бежать на дистанции, не сходит с дистанции, несмотря на то, что у него, у его партии, точнее, я бы так сказал, от того, что от нее осталось, самые низкие показатели из тех партий, которые не проходят электоральный барьер. Там уже где-то 0,2%, но Бенни Ганс настаивает на том, у него большие фонды, так как у него была большая партия перед прошлыми выборами, у него много денег в партии, который позволяет использовать для рекламы и так далее, и он не сходит с дистанции. Йоас Хендель призвал его сойти с дистанции, не разбазаривать голоса оппозиционного блока, а в ответ Ганс его ущипнул, сказав, что ты, Хендель, еще до выборов успеешь еще поменять несколько партий, потому что Хендель уже был в нескольких партиях, и вот такой обмен любезностями произошел между ними. Ну, фотография Талика Гвили, Талик это она, мать Рана Гвили, и Якова Бардуга здесь тоже, Баликуд, нет ничего нового, Морана Зулай пишет комментарий по списку Ликуда. Ронен Бергман, как я уже сказал, его статья с печатью Хасифа, то есть журналистское расследование, эксклюзивный материал. Источник в разведке одной из стран Ближнего Востока подтверждает, что Израиль получил предупреждение от Арабских Эмиратов до нападения Хамаса. Правда, Ронен Бергман говорит, что Израиль... Вот различные намеки и предупреждения трактовали неправильно. Они решили, что Ихья Синвар хочет перевести Элизабет Цурков. Помните, была у нас такая, которая держалась в плену одна из иракских фамилий милиций. Ее освободили, она уже здесь, в Израиле. Она поехала, по-моему, то ли в Ирак, то ли в Иран для своей дипломатической работы, докторской работы что-то делать, и была там схвачена, была в плену. И в Израиле это предупреждение трактовали как то, что Синвар хочет перевести ее, схватить ее и в руки Хамаса, и потом торговаться за выкуп ее, потому что одна из целей их и Синвара было освобождение палестинских заключенных, которые были в израильских тюрьмах. Но... главный месседж статьи Ронена Бергмана, что еще один источник подтверждает, что Нетаньяху был предупрежден, но не сообщил об этом службам безопасности. Низкие показатели израильских школьников на развороте, идет охранот, 12-13 полоса, здесь дана статистика. В общем, самые низкие за все время, когда проводится этот экзамен ПИЗа с 2006 года, здесь дана таблица, на этот раз показатели самые низкие. Так, дальше. Газета пишет статистику, что со времени с 7 октября в Израиль репатриировалось 66 тысяч репатриантов. В Министерстве иммиграции и абсорбции сообщают, что они готовятся к новой волне репатриантов. В последнее время увеличивается волна это из западных стран, из-за роста антисемитизма. Франция, Британия, Соединенные Штаты. И представительница министерства Дганит Снекер-Ланга, так, по-моему, ее зовут, утверждает, что через 5 лет большинство евреев мира будет жить в Израиле. По статистике министерства. Ограбление в стиле импрессионизма. Здесь уже международная информация говорит о том, что на юге Франции есть город Кансур-Мар, по-моему, такого зовут, где есть музей Пьера Агюста Ренуара. Оттуда были похищены несколько картин его, несколько работ стоимостью 9 миллионов евро. И, ну вот и похищено. Газета напоминает историю. Музей был создан в 1960 году. Ренуар жил там последние годы жизни и работал там. Ну и вот не сохранили его работы там. Было ограбление. Так. Газета, кстати, предупреждает нас с вами, уважаемые водители, что сегодня полиция проводит операцию по слежению за соблюдением правил на дорогах. Будет много полицейских, камер, кто нарушает, будут останавливать. Из-за увеличивающегося количества жертв на дорогах, оно перевалило уже за 300 человек в этом году, а до окончания года, как вы понимаете, еще много времени. Сегодня сотни полицейских машин, технологические средства будут на дорогах нашей страны ловить нарушителей. Так что будьте сегодня особенно, пожалуйста, внимательны, господа. Ну и на страничке Lifestyle идиот Ахронот говорит о том, что выходит пластинка, альбом с записью концерта группы Queen, который состоялся 27 июля 1986 года в Будапеште. Газета отмечает, что это был не просто концерт. Во-первых, это был последний тур по Европе группы Queen. Из-за состояния Фредди Меркьюри он уже не мог с ними больше гастролировать. И, кстати, не только он, и басист группы Дикон, по-моему, да, его, тоже Джон Дикон тоже участвовал последний раз в этом туре. Он был короткий по Европе, но концерт в Будапеште был знаковым концертом. Во-первых, это был первый концерт западного такого масштаба группы за железным занавесом на стадионе 80 тысяч человек. Фредди Меркьюри написал на ладони слова какой-то песни венгерской на венгерском языке и пропел их. Ну и символичным был концерт тем, что он предвещал падение железного занавеса. Это 86-й год. A Kind of Magic, так назывался этот тур Queen. И вот запись этого концерта выходит сейчас на прилавке наших магазинов. Ну, давайте я закончу с экономическими полосами газеты «Идет Охранот». Значит, сюрприз для сети бензоправок Yellow. Она начала продавать с недавнего времени сосиску в булочке. Как это называется? Хот-дог, да, Андрей, помнит, я нет. Сосиска в тесте, да, и там полоса кетчупа, полоса горчицы. Стала продавать для желающих водителей по 5 шекелей булочки, и на удивление это стали расхватывать, она продала уже 250 тысяч штук, и каждый день, ну, потому что 5 шекелей всего-навсего это стоит, и каждый день продается 10 тысяч этих сосисек. В среднем одна сосиска за 10 секунд продается на этих заправках Yellow. Андрей, похлопай себя по животу. Ты уже покупал, что ли? Или ты аппетит начал разгораться? Я так понимаю. Окей. А, на диете. Отлично. Значит, компания Arkia заявила о том, что с января начинает прямой рейс на Филиппины. Можно будет летать без пересадок. Вот такого еще. Новый пункт назначения компании Arkia. Это информация. А, ну вот одна интересная информация. Здесь фотография женщины, которая только что родила. Ребенок лежит на ее груди. Написано про нее, что 17 лет тому назад она попала в сильную автомобильную аварию. И приехавший на место врач констатировал ее смерть. А парамедик не отказался. И 40 минут продолжал ее откачивать. И откачал, вернул ее к жизни. И с тех пор она родила уже третьего ребенка. И вот здесь она счастливая на фотографии в газете «Идет Охранот». Второй рекламный блок у нас, а потом продолжим.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор прессы.
2: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94. В соответствии с условиями компании.
3: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицон, Аждот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
4: Мантис, Мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришолицон. Ицхак Бен Цви, 23.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
7: Грузинский вино, 7 буквы. Первый буква А.
8: По горизонтали или по вертикали?
7: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
9: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Сушильные машины по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Сушильные машины по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
12: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
15: Рошашана в гастрономе Елисеевский.
16: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
15: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.

0: Реклама. Джордж Буш. Господи, ребята, я и половины не читал из того, что вы пишете. Журналист. Ничего, и мы не слушаем половину из того, что вы говорите. Джордж Буш. Это я понял, прочитав половину из того, что вы пишете.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Колесо обозрения, часть третья. Продолжаем. Сейчас заголовок в газете «The Marker», экономическое приложение к «Арец», которое тоже относится к санкциям, которые вводит Британия. И заголовок такой: решение Британии, введение санкций, может ли тальтель, то есть потрясти, скажем так, банковскую систему Израиля. Потому что, как я уже говорил, пока конкретно, пока об этом только объявлено, да, как это будет практически реализовываться, значит, экспорт из продукции, которая производится за зеленой чертой. Британия не будет принимать, покупать и позволять экспортировать. Значит, будет ли это касаться банков, которые дают суды этим предприятиям, которые производят эту продукцию? Неизвестно. Если это коснется банков, банкам не нужны никакие международные санкции. Банки — это огромные финансовые структуры. И вот есть опасения, что это может сотрясти банковскую и финансовую систему нашей страны, введение этих санкций. Тем более, что не одна Британия, а еще 12 стран объявили, что они присоединятся к этим санкциям. Вот это главная тема в газете «The Marker». Газета «Исраэль Айом», ну, значит, первый разворот у них на тему вот этих санкций тоже. Комментарии всевозможные, мы уже об этом поговорили. Следующая, четвертая, пятая полоса, список Ликуда. Но здесь еще врезка о том, вот такая небольшая заметка. В самый разгар дискуссии в кабинете министров Нетаньяху встретился со Шломо Фильбером. Кто такой Шломо Фильбер? Напомню, у него несколько было, скажем так, позиций. Он был генеральным директором Министерства связи в бытность, когда Нетаньяху стал министром связи, ему запретили, он назначил Шломо Фильбера, и поэтому он стал фигурантом дела 4000, которое проходит в суде. В деле 4000 он в полиции дал показания, которые подтверждают подозрения в адрес Нетаньяху, а в суде он стал давать совершенно другие показания, которые поддерживают Нетаньяху. Значит, он был объявлен государственным свидетелем, и прокуратура объявила, что из-за того, что он изменил кардинально свои показания, они, возможно, возбудят против него уголовное дело. Но с тех пор, как он выступил с такими показаниями, он стал руководителем института опросов, который делает опросы для 14 канала. И по опросам 14 канала у коалиции Нетаньяху побеждает то, что называется «погадоль», побеждает оппозицию. Если все опросы других СМИ крупных, это 11, 12, 13 канала, газета «Идет Ахронот», газета «Исраэль Айом», газеты или сайта «Зман Исраэль», кого-то «Маариф» и так далее, показывают у Ликуда 20-23 мандата, то по опросам Шлома Фильбера 30-33-34 мандата. То есть разница огромная в этих опросах. Ну и вот газета пишет, что Нетаньяху посредине обсуждения кабинета безопасности, значит, вышел в соседнюю комнату и там побеседовал со Шломо Фильбером. О чем неизвестно. На вопрос газеты, значит, и Фильбер, и канцелярия премьера отказались отвечать, что это была за встреча, о чем они разговаривали. Значит, невозможно, чтобы глава правительства получил такое предупреждение и никому об этом не сообщил. Это по поводу предупреждения Нетаньяху. Йоав Лимор, военный обозреватель, пишет о том, что только Государственная комиссия по расследованию сможет установить истину по поводу поведения Нетаньяху накануне 7 октября. Следующий материал по поводу вот неудач наших школьников по экзамену ПИЗа по итогам 2025 года. Мы об этом тоже говорили. Значит, «Ле Ота Америка», Америка уже другая, Офир Акунис, консул наш в Соединенных Штатах, говорит, что надо поднять голову и начинать бороться с волной антисемитизма, который захватывает территорию Соединенных Штатов Америки, или общественное мнение Штатов Америки. Победа Зоара Мамадани в Нью-Йорке и еще одного, не помню его имя, конгрессмена, кандидата в Конгресс в Мичигане, который тоже занимает антиизраильскую позицию. Это яркие примеры, но далеко не единственные, того, что происходит в общественном сознании Соединенных Штатов Америки. Дальше. Решайон ле террор, лицензия на террор. Здесь статья о том, что в Соединенных Штатах даже после трагедии 11 сентября иностранные граждане могут приехать в эту страну и учиться вождению самолетов, пилотированию самолетов. Правда, правила ужесточились, их проверяют по теме безопасности, у них берут отпечатки пальцев, их контролируют и так далее. Но, тем не менее, возможно ли повторение подобной катастрофы, пишет Лиат Мофаз Мильчин, вот такую статью, которая называется «Лицензия на террор». И здесь фотография четырех террористов, которые прошли курс пилотирования и участвовали в этих терактах 11 сентября 2001 года. Так, экономическая полоса. Тель-Авивская биржа проверяет возможность работы до 23 часов вечера, до 11 вечера. Но это вслед за решением Уолл-стрита перейти на 23-часовую работу, кроме 1 час выходной, видимо, позволит там уборщикам подметать пол и так далее. А потом биржа возобновляет свою работу почти круглосуточно, что позволяет ей реагировать на ситуацию в биржах по всему миру. Потому что, как вы знаете, когда в Америке день, в Японии уже, наверное, ночь там наступила. В общем, ну вот эта разница во времени мешает биржам друг следить за тем, что происходит. Реагировать. Следить можно, реагировать нельзя, когда биржа закрыта. И вот Уолл-стрит перешел на почти круглосуточную работу, и в Тель-Авиве проверяют, не позволит ли нам работать теперь до 11 вечера, чтобы тоже вовремя реагировать на изменения, какие-то биржевые изменения. Так, что еще? Здесь, ну, газета комментирует Митцат Шнати, то есть хит-парад нескольких радиостанций, радио Даром и газета Исраэль Айом. В пятницу он будет опубликован. Я напомню, господа, что в Израиле проводится 2 раза в год хит-парад. Оба перед Рош ха-Шана. То есть один перед Рош ха-Шана, перед еврейским Новым годом. Естественно, это еврейская музыка, еврейских, израильских исполнителей, не только еврейских, израильских исполнителей. Самые популярные песни будут опубликованы это в пятницу. А еще один хит-парад общий уже и израильской музыки, и мировой, навстречу 31 декабря. То есть 2 раза в год у нас проводит вот такой хит-парад. Что еще? Ну, все, по-моему, в этой газете. Давайте мы сейчас успеем полистать «Аарец». Пролистываю спортивные полосы этой газете. Меркас Рабин, есть в Тель-Авиве такой, рядом с музеем Эрец Исраэль, центр Рабина, который отказался предоставить свое помещение для какого-то конгресса, съезда Министерства национальной безопасности из-за того, что там должен был выступать Итамар Бен-Гвир. Вот такой заголовок. Витков и Кушнер уехали. Ну, вы знаете, что Стивен Витков и Джаред Кушнер были в Москве, а, по-моему, потом в Киеве, если не ошибаюсь. Они пытаются все-таки что-то наладить, какой-то диалог, привести к окончанию войны. Но агентство AP сообщает, Кушнер и Витков уехали, и Путин возобновил бомбардировки Киева, обстрелы Киева. 16 раненых в результате российских атак в Киеве и в Одессе. Так, победа, громкая победа правых радикалов в Германии, значит, вызывает напряженность среди иммигрантов в этой стране. Стране они опасаются, ой, не пошлют ли нас обратно в Сирию. Вот такие мнения. Так, Министерство здравоохранения обязал добавлять йод в соль, которая продается в наших магазинах, из-за того, что йода не хватает вот среди, по общим показателям населения. Так, хуситы тут продолжают настоящую войну против Саудовской Аравии, атакуют нефтяные объекты этой страны, десятки раненых, в том числе и дети. Саудовская Аравия тоже отвечает, в общем, там вот идет какой-то, ну, в какой-то степени война идет. На целую полосу показатели нашего военного, который работал в подразделении, управляющей дронами, как я уже говорил, он говорит, что каждый, тут любой из нас мог убить, кого он хочет в секторе Газа. У него от этого посттравма, с которой он пытается сейчас справляться. значит, Арабские Эмираты по поводу сенсации, опубликованной в газете «Арец». Между нашими странами есть постоянный канал связи, в котором мы делимся развединформацией. То есть, опять же, они не отрицают и не подтверждают, скажем так, вот такие полунамеки выдают. Ну, списки Ликуда, списки Айзенкота, мы уже об этом много говорили. Неуспехи израильских школьников по экзаменам ПИЗа намного меньше, чем в среднем в странах ОИСД. Об этом тоже пишет газета. Самые низкие показатели, начиная с 2006 года. Министр просвещения Йоав Киш оправдывает это тем, что была война, и поэтому это сказалось на успехах наших школьников. Все на этом, господа. Заканчиваем наш сегодняшний обзор. Так как он последний перед праздником Рошана, от имени всей нашей команды Шана Това, всем нашим радиослушателям, всем вам спасибо за внимание не только сегодня, но и за весь этот год. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
2: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Центркар Азур.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что...

0: Первое радио. Новости.
1: Ликуд заключил соглашение с Цен-Уддатид. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Партия «Ликуд» подписала соглашение с блоком «Цианут-Датит» «Зиут» о так называемых остаточных голосах. Как сообщает Мариф, до последних дней в политической системе были убеждены, что «Ликуд» заключит соглашение с партией «Амха Исраэль» во главе с Офером Винтером для того, чтобы оказать ей помощь в получении дополнительного мандата. Однако Нетаньяу намерен обратиться к «Цианут-Датит». Напомню, что соглашение об остаточных голосах действительное только при условии, что обе партии преодолели электоральный барьер. Соглашения должны быть заключены не позднее 16 октября. Президент США Дональд Трамп был напрямую проинформирован премьер-министром Великобритании Энди Бёрнхэмом о решении ввести санкции против поселений и не возражал. Об этом пишет издание Axios, отмечая, что во время телефонного разговора Трамп даже не попросил британцев изменить решение. Напомню, министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд заявил, что британское правительство считает происходящее в ряде районов Иудеи и Самарии этнической чисткой палестинцев со стороны радикальных израильских поселенцев. Одновременно глава МИДа объявил о новых санкциях против израильских поселений. Великобритания запретит импорт произведенных в них товаров, предоставление ряда услуг, в том числе связанных со строительством и финансированием поселений, а также рекламу недвижимости в поселениях. Кроме того, будут введены персональные санкции против лиц, которых Лондон считает причастными к насилию со стороны поселенцев. Иерусалимский окружной суд вынес прецедентное решение по трем параллельным искам, возложив на палестинскую автономию выплаты по закону о компенсациях жертвам террора двум военнослужащим ЦАЛЯ и сотруднице полиции. Суд отклонил позицию автономии о том, что данный закон не распространяется на военнослужащих и сотрудников сил безопасности. Совокупный размер компенсации по трем искам составляет около 50 миллионов шекелей. В одном из дел речь идет о военнослужащем, находившемся на патрулировании перед церемонией присяги у стены плача. Он пострадал в автомобильном теракте, получил тяжелые травмы и остался инвалидом. Другой иск касается теракта, жертвой которого стала сотрудница полиции. Она также осталась инвалидом на всю жизнь и уволилась из полиции. Третий иск касается теракта, в котором террорист обстрелял и тяжело ранил беременную женщину и ее супруга военнослужащего. В результате ранения женщина потеряла ребенка, супруги остались тяжелыми инвалидами. Во всех трех случаях суд принял аргументы адвокатов, что закон о компенсациях жертвам террора, принятый в 2024 году, в равной степени распространяется как на гражданских лиц, пострадавших от рук террористов, так и на личный состав сил безопасности, включая солдат и полицейских. Сотни полицейских и добровольцев сегодня дежурят на дорогах в рамках масштабной операции против нарушений правил дорожного движения. Для контроля задействуют патрульные автомобили, камеры, лазерные измерители скорости, дроны и авиационное подразделение полиции. Операция продлится до позднего вечера. Проверки проведут как на городских улицах, так и на междугородних трассах. Во время операции полиция сосредоточится на агрессивном и опасном вождении. Контроль усилят за превышением скорости, проездом на красный свет, использованием мобильного телефона за рулем и опасными обгонами. Особое внимание уделят начинающим водителям, мотоциклистам, а также водителям тяжелого и общественного транспорта. И о погоде. Сегодня жара немного спадет, однако температура воздуха все еще выше среднесезонной. В Иерусалиме днем 32 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».
2: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

10:07 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Да, время Романовой на Первом. Музыкально буду сопровождать вас по этим двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. И надеюсь, это утро будет легким и музыкальным. Всем салют!

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в эфир и поприветствовать Нету Нафтали, которая, разумеется, расскажет нам об акции этой недели. Мы связаны и сегодняшним днем вместе с Бикер Лейзер. Конечно же, о возможностях этой недели говорим более подробно в рамках двух ближайших часов. Итак, Нета, доброе утро.
2: Доброе утро, во-первых, да.
1: Да, конечно же, мы говорим про Бикер Лейзер и сразу связываем это, ну, во-первых, первая ассоциация это, ну, чаще всего боль, да, боль, от которой мы пытаемся благодаря Бикер Лейзер избавиться и жить без нее, но мы пытаемся устранить не последствия, скажем так, а саму причину. Как это происходит, рассказывайте нам, пожалуйста.
2: Расскажу, да, лазерная терапия, которая лежит, собственно, в основе Бикер Лейзер, она работает следующим образом. То есть лазерные лучи определенной длины и частоты, получается, проникают глубоко в ткани нашего тела и воздействуют на те части наших клеток, которые вырабатывают энергию. То есть у нас есть такая часть в каждой клеточке, которая называется митохондрия, которая, собственно, и вырабатывает энергию, которая нам нужна для выздоровления, для борьбы с инфекцией, для борьбы с, как бы, последствиями какой-то раны или травмы. И нам этой энергии естественным образом может не хватать. Или просто потому, что нужно больше времени для того, чтобы заживить как бы какую-то рану, например, если она более серьезная. Или потому, что есть какое-то заболевание, или потому, что возраст просто уже не дает как бы такой скорости заживления, как у младенчиков когда-то. Все заживляется, заживает очень быстро. Просто как бы нам иногда может не хватать этой энергии. Лазерная терапия как раз призвана возбудить как бы эту энергию, включить ее заново, включить эту такую мини-электростанцию в нашей клетке заново и таким образом помочь нашему организму, ну, как бы почти самостоятельно, неинвазивно, без каких-то чужеродных как бы вещей, просто с некоторым таким толчком, пинком немножко справиться с инфекцией, с воспалением и, соответственно, как последствия уже избавиться от боли, потому что чаще всего первопричина боли – это именно что воспаление разных видов, из разных первоисточников, конечно. Но да, как бы суть этой технологии вот именно в этом заключается.
1: Итак, конечно же, если мы говорим о том, какие технологии сейчас развиваются, как они это делают и как они помогают нам жить лучшую, скажем, да, жизнь, то мы, я не могу не вспомнить о чудесном приложении к Бикер Лейзер.
2: Мы не забываем с тобой, Ян, про него. Замечательное.
1: На этой неделе это шикарное приложение, предложение. Да, можно прикладывать. Я честно, на это, я вот серьезно, полночи лежала и думала.
2: Верю, понимаешь, я тоже вчера в офисе снова ее увидела, ее потрогала, думаю, да что ж такое, ну как же хочется.
1: Так вот, я думала о том еще, какое значение имеет вес, да? Вот многие говорят там про тяжелое одеяло, чтобы под ним более комфортно спать. А я вот думаю, ага, такая конечно, такая подушечка. Вот на меня кошечка приходит, ложится, и я сразу чувствую ее присутствие.
2: Моя 30-килограммовая собака как ляжет на меня, я так и замечу сразу.
1: И я вот думаю, хорошо, а вот если эта подушка, вот она весит около 2 килограмм, это действительно же очень, она даже этим, мне кажется, уже может вызывать какой-то терапевтический эффект, нет?
2: Это отличный поинт, я даже про это не подумала. Да, ты права, она действительно очень приятно так тяжелая, то есть мы ее как бы кладем как воротник в первую очередь. Мы можем как бы положить, по сути, ее куда угодно, можем ее на ноги, например, положить сидя, но как бы основное предназначение это вот шейное отдело и плечи, и мы, да, ее действительно кладем на это место. У нее еще, знаешь, такие даже есть удобные, то есть если это выглядит как, получается, как шарф такой или как воротник, то руки этого воротника как бы спускаются вниз, и там есть такие кармашки, в которые можно положить наши ладошки, как бы, чтобы немножко еще удобно было прижать как бы к себе вот эту всю конструкцию, и получается, действительно ощущается как такая вот приятная тяжесть вместе еще с массажем вот этим продавливающим и вместе с инфракрасным мягким прогревом. Но ощущается, правда, роскошно, друзья. Я прям пробовала и прям уже вообще тоже очень сильно хочу себе эту штуку. Вот.
1: И сейчас ее могут получить все наши слушатели, которые позвонят и приобретут Бикер Лейзер, да? Потому что это акция 2 в 1. Итак, рассказывайте, как сделать это.
2: Да, звездочка 3414, во-первых, это ваш вообще самый важный телефон сейчас, пока мы говорим с Яной про это. И да, сегодняшняя акция этой недели, предпраздничной недели, перед нашим любимым осенним марафоном всех праздников на свете, мы предлагаем вам, во-первых, приобрести Бикер Лейзер в версии Pro, самой самой последней, самой мощной версии всего за 1490 шекелей. Это очень низкая цена, обычно в районе 2-2500, смотря где вы смотрите. Можно купить BeCure Laser версии Pro, а сейчас это всего 1490. И вот эта роскошь совершенно массажная, тяжелая, правда, приятная, очень такая расслабляющая, потрясающий массажный аппарат в технике Shiatsu вы получите сегодня в подарок абсолютно бесплатно. Обычно это стоит около 600 шекелей. Вот прям даже я сейчас могу посмотреть на сайте производителя. Она стоила последний раз 600 шекелей. А сейчас вы сможете получить ее абсолютно бесплатно в подарок. Плюс к BeCure Laser версии Pro. Вот, звоните скорее. Звездочка 3414. Только до конца недели действует эта акция. И вообще-то они уже физически у нас заканчиваются, если честно.
1: Ну, еще
2: бы. Все эти замечательные аппараты, да, поэтому торопитесь.
1: Отличная возможность сейчас. Воспользуйтесь ею. Нета, спасибо большое. Напомню нашим слушателям телефон. Да, и в скором времени встретимся здесь вновь. Итак, звездочка 3414. Звоните прямо сейчас.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
2: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез «Слобода» 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
3: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
4: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
5: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шишана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ну что, признавайтесь, кто из радиослушателей прямо сейчас думает о том, чтобы такого вкусного съесть на обед или ужин, а готовить сил нет, ну или, может быть, времени. Есть у нас отличный план. Торговая марка «Шефы Бухари» предлагает решение, которое сэкономит ваше время и порадует всю семью. Полуфабрикаты «Шефы Бухари» — это идеальный баланс. Отборное мясо, ароматные специи и тот самый домашний вкус. Сочные пельмени, аппетитные хинкали и манты, домашние котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики, пирожки совсем как у бабушки. Все это готовится за считанные минуты, а удовольствие на весь день. Так что не тратьте время на рутину у плиты. Заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку от «Шефа Бухари» и наслаждайтесь настоящей домашней кухней без лишних хлопот. «Шеф Абухари» – аппетитно, быстро и невероятно вкусно.
0: Реклама.

все удивляются, как так, ребята, не может быть, ребята, ну может быть. Да, простите, не собрались, разбежались, но без пыли.

Maya. Если будет так, что ты не позовешь меня.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир. Конечно же, я приветствую Нету Нафталии в нашем эфире. И мы говорим о возможностях недели, о возможностях приобретения прибора Big Kir Laser на особых условиях, с невероятным подарком. И все подробности прямо здесь. И условия акции самой, конечно же. Нету, доброе утро.
2: Доброе утро еще раз.
1: Мы говорим о том, что сейчас есть возможность приобрести Big Kir Laser на особых условиях, и эти особые условия, они, конечно, касаются не только самой оплаты, но здесь же и бесплатная доставка, и еще варианты. Какие? О чем мы не сказали?
2: Да, конечно. Во-первых, да, уже у нас замечательная, совершенно очень приятная цена. 1490 шекелей всего, да, против обычных 2-2500 за эту версию Big Kir Laser. Даже эту цену вы все еще можете разбить на платежи до 24, абсолютно, если вам это удобно, это абсолютно не проблема. Вы можете заплатить так, как вам удобно, это будет кредитная карта, это будет наличка курьеру в руки, это будут даже чеки, это может быть пополам, как вам удобно, ну, то есть абсолютно неважно, как вам будет удобно платить. Доставка, да, абсолютно бесплатная по всей стране, неважно, где вы находитесь, мы все равно до двери вам все довезем. И, конечно, если вы захотите дневным пробным периодом, это тоже можно сделать на специальных, очень приятных условиях, но для этого надо позвонить тоже по номеру звездочка 3414 и эти условия узнать.
1: Итак, звездочка 3414, звоним и, конечно же, задаем вопросы. А вопросов может быть много, начиная от показаний для применения, заканчивая противопоказаниями. И если мы говорили про Big Kir Laser уже так более подробно уже не раз, то, ну, например, чудо-подушку. Ну, я вот, например, не знаю, какие у нее противопоказания, а вдруг они у нее есть?
2: Ну, наверняка, да, наверняка есть. Во-первых, там, как бы, мы можем... Во-первых, кстати, да, хороший тоже момент, заговорилась. Инфракрасное излучение, которое включается в этой подушке тоже, оно как бы включается-выключается. То есть, если, например, почему-то вам не хочется сейчас прогревать какое-то место, или вам нельзя, например, его прогревать, потому что это отек какой-то небольшой, это опция, которая включается-выключается. То есть, как бы, это тоже очень удобно, потому что вы можете выбрать, использовать вам эту функцию сейчас или нет.
1: Да.
2: Что касается противопоказаний, опять же, если это прогрев, то, конечно, все, что касается активных воспалений и активной отечности, конечно, мы это все не прогреваем, мы все это как бы охлаждаем скорее, да, то есть если у вас какая-то есть рана, например, то, конечно, мы это не прогреваем. Если это касается именно массажной части, то тоже, если это какая-то прям очень-очень свежая травма, например, не знаю, там, вы, не дай бог, подвернули что-то очень сильно, то, конечно, мы не будем как бы к этому месту прикладывать достаточно интенсивный такой массажный прибор, но все, что касается просто базового массажа, там, где у вас что-то затекшее, потянутое, например, или вы просто вот вы чувствуете усталость какую-то в шее, в плечевом суставе, в смысле, в плечевом поясе, вот в этом во всем, в пояснице, и при этом вы не испытываете боли, когда вы применяете массажный вот этот аппарат, то это абсолютно можно использовать. Кроме этого, каких-то конкретных противопоказаний я не знаю, потому что, опять же, там нет электрического воздействия, ЭМС так называемого, да, которые микроразряды тока, которые очень много кому запрещены. Например, людям с кардиозаболеваниями они запрещены чаще всего. Там нет радиоволн, которые вызывают тоже определенную реакцию, которую тоже много кому нельзя. Но то

0: ограничений совсем чуть-чуть, просто не на то, что очень-очень сильно болит, то есть мы, конечно, не должны испытывать боль, пока мы ее применяем. Uh-huh. И, конечно, все, что касается нагрева, это не активное воспаление, не свежая рана, не какое-то высыпание, например, очень активное на коже, вот это все, конечно, нет, а так практически никаких противопоказаний нет.
1: Ну, логику, включаем логику.
0: Да, а если... да, да.
1: А если сомневаетесь, не хотите брать на себя такую ответственность, вы можете позвонить всегда в любое время, позвонить, абсолютно, ну, рабочее время, mm-hmm, да, скажем так. Определим, да, все-таки, потому что если у человека нет логики, он не может представить себе, что можно делать, а что нельзя, то он и в полночь звонить будет и спрашивать, а почему BQ Laser мне не отвечает?
0: Он может позвонить, этот человек, но мы как бы просто ответим ему утром скорее.
1: Я говорю, задавать вопросы будет, и эти вопросы самому себе, да, можно задавать в такое время. Итак, что мы делаем? Мы в рабочее время звоним и говорим, слушайте, вот забыл я, как пользоваться. А вот если так, а если так, если такой случай, mm-hmm, да, я говорю сейчас уже больше, mm-hmm, наверное, не об использовании самой шиацу подушки, говорю больше mm-hmm про барбекю лейзер. Допустим, у человека изменились обстоятельства в жизни, ну, что-то там произошло, какая-то травма или еще что-то. Человек может в любое время позвонить, рабочее время, позвонить и сказать, слушайте, ну, у меня здесь вот изменилось, могу ли я пользоваться этим прибором?
0: Прям
1: проконсультироваться, да?
0: Угу. Да, абсолютно можно, конечно, абсолютно можно. Естественно, все наши сотрудники прекрасно знают все протоколы, по которым используется BQ Laser, угу, все рекомендации врачей, для чего можно, для чего нельзя. Поэтому, конечно, даже если вы там что-то, например, упустили в инструкции или что-то, вы всегда можете позвонить и проконсультироваться по любым вопросам. В том числе, да, если вы, например, даже купили его для чего-то одного, а у вас заболело что-то другое еще параллельно, конечно же, можно позвонить и спросить, а можно ли использовать вот для этого тоже, и мы вам всегда, конечно, ответим и проконсультируем.
1: Вот и прекрасно. На этом и закончим эту беседу, по крайней мере, в этом часе. Дальше, если у наших слушателей есть вопросы, они могут задать их вам прям напрямую, да, позвонив.
0: Да.
1: Звездочка 3414. И, конечно же, не только проконсультироваться, задать свои вопросы, но и приобрести. Сейчас на особых условиях вы совершенно замечательным образом можете приобрести два товара,
0: да,
1: скажем так.
0: Да, да, да.
1: По цене одного.
0: Да.
1: Так что, да, отличная возможность. Итак, звоним, звездочка 3414. И приобретаем BQ Laser, чудесный помощник дома, на праздники вообще лучший mm-hmm подарок. А еще и с подушкой, которая делает массаж. Продано.
0: Идеально, идеально.
1: Все на это. Спасибо большое. До встречи в следующем часе. Пока-пока. Звездочка 3414. Звоним.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
2: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
1: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с миски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Машину покупаем только в Центркар Азур.
7: 03-558-5458.
8: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос! Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводят члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
2: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
1: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
9: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош-Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная кета Изи Филипс замороженная 489 шекелей за килограмм. Икра красная кета Изи Филипс замороженная 269 шекелей за 500 грамм. Канкун Ришо Лицеон, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
2: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
3: Альто Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альто Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
6: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
5: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр Гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
7: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
8: Решен лицеон Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
9: Лэптопы по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Лэптопы по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
6: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
5: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600.

Нетаньяху подаст иск против Арес из-за публикации о предупреждении перед 7 октября. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху поручил своим адвокатам подать иск о клевете против газеты «Арец», журналиста Шломи Эльдара и других лиц, причастных к публикации утверждения о том, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид предупреждал его перед нападением Хамаса 7 октября 2023 года. Канцелярия главы правительства назвала публикацию лживым наветом, которого никогда не было. В заявлении канцелярии говорится, что были проверены журналы телефонных разговоров Нетаньяху, данные Совета национальной безопасности и военного секретариата за период с начала сентября до 7 октября 2023 года. По утверждению канцелярии, за это время разговора между Нетаньяху и президентом Эмиратов не было. Там также заявили, что контакты между двумя лидерами обычно проводились через представителей Эмиратов, прибывавшего в канцелярию с защищенным устройством связи, а проверка записи о посещениях также не выявила такого визита. Вчера поздно вечером завершилась подача предвыборных списков в Центральную избирательную комиссию. По данным корпорации КАН, списки для участия в выборах в Кнессет 26-го созыва подали 38 партий. В общей сложности в них представлено более 300 кандидатов, претендующих на места в парламенте. Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд выступил в эфире BBC с комментарием в связи с инициированным им введением санкций против израильских поселений в Иудее и Самарии. Согласно британской позиции, поселения препятствуют реализации принципа двух государств. «Я гордый еврей, которого очень беспокоит угроза антисемитизма, и каждый, кто возлагает на британских евреев ответственность за действия израильского правительства, антисемит. И мы будем называть вещи своими именами», — сказал он. При этом политик выразил уверенность, что решение правительства не несет опасности для британских евреев. Министр заявил, что Великобритания заинтересована в процветании отношений с Израилем, но только в его законных границах. Начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эйаль Замир заявил, что на минувшей неделе им был подписан приказ о создании в рамках ЦАЛя нового рода войск. Войска беспилотных аппаратов, роботов и искусственного интеллекта будут отвечать за эту стремительно развивающуюся сферу, объявил Замир на церемонии выпуска 153-го курса морских офицеров. По словам Замира, новый род войск будет развивать робототехнические возможности в трех средах – на суше, на воздухе и на море. Они повысят оперативную активность на поле боя и сохранят человеческие жизни, отметил он. Торжественная церемония начала функционирования нового рода войск намечена на праздник Ханука, то есть на декабрь этого года. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме днем 32 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. В этом часе вновь приветствую, конечно же, здесь Нету Нафтали. И мы говорим о возможностях этой недели и говорим более подробно о том, на каких условиях, выгодных для нас, можно приобрести сейчас BQ Laser. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро еще раз.
1: Итак, конечно же, для того, чтобы наши слушатели точно знали, что им пригодится BQ Laser, они должны знать, что он... Что он делает, да, ну вот для чего его использовать? Потому что, с одной стороны, мы очень много уже знаем, с другой стороны, у всех уникальные какие-то истории, да, и у каждого свой какой-то случай и свои показания для применения. Кто-то скажет, ну, это же для того, чтобы там взрослые люди, у них там болеют руки, там ноги, там что там может болеть, спина, там, да, а ведь это не только для взрослых, это и для детей, и для каких-то резких травм, и для каких-то продолжительных, вероятно, хронических каких-то заболеваниях, и зубная история тоже, ну, не сама зубная боль, а последствия.
2: Да.
1: Ну, в общем, мне кажется, подробнее надо говорить каждый раз о том, что из себя представляет прибор BQ Laser, для чего мы им пользуемся, почему мы вам его предлагаем и все прочее.
2: Да, давайте. Расскажу, конечно, да. Давайте тогда, может быть, так будет проще начать со снов. То есть мы говорим, когда мы говорим про BQ Laser, мы говорим про лазерную терапию.
1: Так.
2: Лазерная терапия борется с воспалением. То есть все, что у вас может быть в теле, хоть как-то связано с воспалением, если это свежая травма, а это в любом случае воспаление, если это вы порезались или у вас какая-то постоперационное заживление, это все равно какой-то воспалительный процесс, организм борется с последствиями травмы, да, или с последствиями операции, старается заживить то, что было нарушено, туда же, то есть это тоже воспаление. Если мы говорим про мышечно-скелетное здоровье, то есть воспаление суставов, артритные заболевания или артрозные заболевания, то есть истощение межсуставного хряща, сам по себе хрящ в этот момент, да, не воспален, да, то есть причина именно в его истощении, но ткани вокруг него воспаляются из-за того, что этого хряща как бы недостаточно для нормального функционала. Соответственно, это мы тоже, к этому мы тоже применяем BQ Laser. Если мы говорим про грыжу, например, конечно, мы грыжу как бы не засунем BQ Laser на место, обратно в межпозвоночное пространство,
1: так.
2: Но когда вылезает грыжа, ткани вокруг тоже воспаляются. Воспаляются все мягкие ткани вокруг этой вылезшей грыжи и протрузия туда же, то есть получается в обратную сторону, да, истощение межпозвоночного диска, истончение. Из-за того, что нарушается функционал, возникает воспаление в мягких тканях вокруг. Соответственно, для этого мы тоже можем применить BQ Laser. Что касается стоматологических всех вопросов, воспаление десны тоже хроническое, или вот что-то случилось конкретно сейчас, тоже можем применить. Или, конечно, не про зубную боль, как Яна уже правильно подметила, то есть мы не заживим им костный материал, да, мы не избавим от кариеса наш зуб с помощью лазерной терапии, мы пока это, к сожалению, не умеем, но воспаление вокруг, в десне вокруг этого кариеса можно лечить BQ лазером. Или, например, вы удалили зуб, сделали какую-то ортодонтическую операцию только что, и у вас есть как бы какие ткани восстанавливать, то есть какие-то ткани были нарушены, или вам просто удалили зуб, и у вас осталась вот эта неприятная лунка в десне, которая, да, требует времени, и нам нужно просто набраться терпения и подождать, помимо всего прочего, но мы можем значительно ускорить процесс заживления тоже с помощью BQ Laser. То есть, чтобы не запутаться, можно так как бы очень... Во-первых, можно всегда спросить нас. С удовольствием мы, конечно, ответим на все эти вопросы. Но если вот вы все-таки немножко сомневаетесь и хотите разобраться самостоятельно, то ориентируйтесь на воспаление. Скорее всего, то, что у вас болит, или то, что у вас даже происходит на коже, например, на поверхности, это воспаление. Если это воспаление, значит, мы можем применять BQ Laser. И что касается возраста, Яна тоже, как всегда, права, конечно. Это не только для людей старшего поколения, даже не только людей просто вот как бы взрослого возраста. Это абсолютно для всех, для детей тоже можно его применять. У него нет никаких как бы противопоказаний для детского организма. Он не обжигающий, он не воздействует электричеством, которое может иногда тоже болезненно очень отзываться, особенно чувствительным людям. То есть это мы стимулируем процесс заживления и борьбу с воспалением. Все. Поэтому из-за того, что этот процесс вроде как, с одной стороны, с научной точки зрения, вообще-то очень сложный, и наука достигла, правда, больших высот, вообще дав нам возможность воспользоваться такой замечательной вещью, как лазерная терапия, но, с другой стороны, основа того, довольно простая. То есть запутаться практически негде, потому что мы стимулируем восстановление, заживление и борьбу с воспалением. Все, если есть хоть какой-то повод для этого, значит, можно к нему применять BioQ Laser.
1: Отличная возможность сейчас для всех, и для взрослых, и для родителей маленьких детей, да, и для самих себя даже, в конце концов. Почему же нет? Воспользоваться такой возможностью, которая есть у нас. Плюс ко всему, мало того, что мы по специальной цене приобретаем такой прибор, да, но мы еще получаем в подарок чудо вообще. Чудо!
2: Да, чудо, чудная мечта, мечта нас, Яна, мечта.
1: Сплю и вижу, я говорю, вчера в ночи лежала и думала о нем. Боже мой, давно такого со мной не было, чтобы я так увлекалась.
2: Понимаю. Да, правда, Яна все правильно, конечно, говорит. Только сейчас, во-первых, вы сможете приобрести этот замечательный, такой универсальный BioQ Laser по цене всего 1490 шекелей. Это очень-очень низкая цена, около, да, 50% скидка. Обычно не меньше, как минимум 2-2500 его можно найти в сетевых аптеках, например. Сейчас это 1490. Этот платеж все еще можно разбить на части, если вам так захочется, вообще без проблем. Но при этом, да, наша с Яной мечта, роскошная совершенно массажная подушка, полноценный массажный аппарат от очень известной такой международной фирмы, которая производит разные профессиональные массажные аппараты. Сегодня вы сможете получить эту роскошную массажную подушку техники Shiatsu с инфракрасным прогревом еще абсолютно бесплатно. Она стоит не менее 600 шекелей обычно. Вот прям на сайте производителя я сейчас вижу ее в цене 600 шекелей, а мы вам ее дарим бесплатно плюс к BioQ Laser Pro за 1490. Это только для вас перед праздниками, друзья. Спешите скорее. Звездочка 3414.
1: Отличная возможность, Нета. Спасибо большое. Встретимся в эфире в скором времени. Ну а пока всех наших слушателей ориентирую. Звездочка 3414. Звоните прямо сейчас.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Праздничные скидки в Канкун. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
6: Ля Вака Лока.
5: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
7: Медина Теудим, 60.
6: Ля Вака Лока.
7: Ля Вака Лока.
8: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон-Лицион. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
12: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
13: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
12: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр Гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ну что ж, признавайтесь, кто из радиослушателей прямо сейчас думает о том, чтобы такого вкусного съесть на обед или ужин, а может быть, у вас уже сил готовить нет? Есть отличный план у нас. Торговая марка «Шефа Бухари» предлагает решение, которое сэкономит ваше время и порадует всю семью. Полуфабрикаты «Шефа Бухари» — это идеальный баланс. Отборное мясо, ароматные специи и тот самый домашний вкус. Сочные пельмени, аппетитные хинкали и манты, домашние котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики и пирожки, совсем как у бабушки. Все это готовится за считанные минуты, а удовольствие на весь день. Не тратьте время на рутину у плиты. Заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку от «Шефа Бухари» и наслаждайтесь настоящей домашней кухней без лишних хлопот. «Шефа Бухари» – аппетитно, быстро и невероятно вкусно.
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. Вновь приветствую Нет в нашем эфире. Да, конечно же, говорим о Бикерлейзер. Да, конечно же, говорим о том, что совсем немного осталось приборов. И еще меньше, я так предполагаю, осталось тех самых возможностей, которые есть у нас. Смотрите, уже сегодня среда. Завтра уже четверг, завершающий неделю день. Сколько времени осталось на раздумье у вас? Совсем-совсем немного. Поэтому так, примерно пропорционально время на раздумье и оставшиеся Бикерлейзер Про вместе с волшебной подушкой. Итак, Нета, что скажешь?
2: Да,
1: что,
2: да.
1: Как дела на складе? Как там?
2: Ой, дела на складе, правда. Буквально вчера была в офисе, по делам на складе, правда, не очень уже, если честно, потому что все хотят, да, эти подушки, да, поэтому, друзья, спешите, правда, до конца недели осталось, вот считаю, уже почти полтора дня, и не просто до конца недели, а праздники начинаются, вот как раз у нас в Шиши, получается, да, у нас заходит праздник, поэтому спешите скорее, друзья, правда, воспользоваться очень-очень классным предложением. Мы совершенно, конечно же, не можем повторять такое регулярно, потому что, ну, правда, очень большая скидка и очень дорогой подарок, очень-очень качественный такой, очень ценный именно что подарок, не просто какой-то, знаете, там, подарочный сертификат на какую-нибудь фигню, которая вам, скорее всего, не пригодится. Mm-hmm. Вот, это, ну, наш сезон, главный сезон праздничный, осенний, поэтому мы вот сейчас делаем очень-очень особенную акцию для вас, и сейчас, да, пожалуйста, спешите, точно уже наш склад там практически пустой, приобрести за 1490 шекелей Бикерлейзер версии Pro, самой последней, самой мощной версии, которую, как мы с Яной уже сегодня подробно обсудили, и подходит для огромного количества разных заболеваний, сложностей, которые как бы объединяются под зонтиком воспаления, да, это все, что касается мышечно-скелетного здоровья, это воспаление на коже, это воспаление вообще в мягких тканях, типа, например, наших десен, в общем, это огромный спектр вещей, плюс это еще и отсутствие ограничений по возрасту, то есть можно приобрести его, например, один на всю семью, если вам его будет удобно делить, конечно. Ну, если да, нет, тут... то можно подумать и про парочку, да, на семью, вот. Но в целом, да, если вы хотите начать, то его можно приобрести один на всю семью, потому что он подходит и детям с какими-то бытовыми или спортивными просто травмами, и взрослым людям, которые вот как мы сидят, например, чаще всего большую часть времени, и что-то может затекать, болеть и так далее. Ну, или как я, например, люблю подворачивать ноги на прогулках с собакой, тоже вот мое любимое занятие, например. Или людям более старшего поколения, у которых, может быть, какие-то уже более застарелые вещи, которым нужна серьезная, но при этом неинвазивная и ничему, ни с чем не конфликтующая помощь. То есть, да, и знаю тоже по своей маме, например, которая уже относится к старшему поколению, что часто бывает сложно разные лечения разных проблем скомбиновать как бы так, чтобы они не конфликтовали друг с другом. То есть, например, один препарат для сердца, второй препарат как раз там от боли, от какого-нибудь артрита, и хороший врач должен еще подумать, а одно другому как бы не будет вредить, они не будут конфликтовать, то есть это тоже важный вопрос, да, пожилые люди очень часто принимают, ну, прям горсть всего самого разного, и очень важно как бы не вмешиваться в это лишний раз, да, не навредить, не дай бог, ничем, так вот лазерная терапия как раз точно ничему этому не помешает и не навредит, и ни с чем в конфликт не вступит, поэтому пожилым людям тоже совершенно спокойно можно использовать лазерную терапию для лечения и боли, и воспаления. И, в общем, все это замечательно, это Бикерлейзер. И сейчас вы сможете приобрести его всего за 1490 и еще и получить в подарок совершенно роскошную, вообще мечту нашу с Яной, роскошную подушку техники. Да, техники, массажные техники Шиатсу. Это японская массажная техника, которая заключается в таком имитации надавливания пальцами. Механизм определенный в этом массажном приборе как бы имитирует надавливание пальцами массажиста, да, поэтому очень-очень хороший, глубокий получается массаж, плюс еще инфракрасный прогрев, очень мягкий, аккуратный прогрев мышц. Все это, да, как тоже Яна очень умно подметила, еще и ощущается таким очень тяжелым и успокаивающим, когда ты на себя надеваешь этот аппарат, например, на шею. В общем, совершенно роскошная вещь сегодня в подарок вам достанется, если вы приобретете Бикерлейзер по цене всего в 1490 шекелей, плюс плюс, конечно же, как всегда, бесплатная доставка по всей стране до двери, возможность разбить даже этот очень бюджетный платеж на 24 части максимум и 60-дневный пробный период на очень приятных условиях, если вам он понадобится, если вы его захотите. А что это за условия, тоже вы сможете узнать по номеру звездочка 3414. Друзья, спешите, у нас всего один рабочий денек, правда, остался. Максан у нас уже абсолютно пустой, да, поэтому спешите забрать остатки, пока они есть. Звоните, звездочка 3414.
1: Вот была бы у меня такая подушка, перефразирую, может, я бы никогда бы и не женился бы, да? Да, конечно же, сейчас самое время для того, чтобы обратить внимание на Бикеру Лейзер, не только потому, что это чудо-прибор должен быть в каждой семье, но и потому, что сейчас особые условия для его приобретения, воспользоваться которыми вы можете прямо сейчас. Позвоните, звездочка 3414. На это спасибо большое, до встречи в эфире.
2: Спасибо,
1: завтра.
2: Спасибо, на связи.
1: Отличного дня. Да, ну и, конечно же, еще раз озвучу этот номер. Звездочка 3414. Звоните.
0: Реклама.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Мантис, мантис. Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Мантис. Решен лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
5: Только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
6: «Центркар Азур».
5: Дерех Ашива 9.
3: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданэй Мани.
1: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Рош Хашана в гастрономе Елисеевский.
11: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
10: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
12: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Реклама.

11 часов и 51 минута на часах студии Первого. Ну что ж, время расставаться подошло мне. Ну и, естественно, расставаться для того, чтобы завтра с вами встретиться вновь. Очень надеюсь на то, что завтра ровно в 10 вы окажетесь у своих радиоприемников, так же, как и у микрофона. Окажусь здесь, в этой студии я, и мы вновь проведем время вместе. Время Романовой на Первом. Отличного дня всем вам сегодня. Оставайтесь с нами на одной волне. Ну и, разумеется, да, до встречи завтра. Всем посылаю в завершении эфира свое любимое, традиционное

0: Время Романовой. Реклама.
1: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
2: Центркар Азур.
1: Дерех Ашива 9.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош ха-Шана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-414. Звездочка 3-414.
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Только в этом месяце. Новая черная Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка 9494. В соответствии с условиями компании.
9: Рош ха-Шана в гастрономе «Елисеевский».
10: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
9: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
4: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Премьер Нетаньяху отвергает расследование Арец и готовит иск. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху отверг утверждение, содержащееся в расследовании газеты «Арец», о том, что он якобы получил предупреждение о готовящейся атаке Хамаса от президента Объединенных Арабских Эмиратов до 7 октября. В связи с этой публикацией Нетаньяху поручил своим адвокатам подать иск о клевете против газеты, журналиста Шломи Эльдара и других причастных лиц. В заявлении под заголовком «Ложь, сочиненная «Арец», говорится, премьер-министр поручил своим адвокатам подать иск о клевете против левой газеты «Арец» Шломи Эльдара и других лиц, распространявших ложную историю о премьер-министре, историю, которой не было и быть не могло. Также заявлено, вопреки утверждению,

0: Взаимодействие со службой общей безопасности уничтожило за минувшие сутки в секторе Газа 3 оружейных склада Хамаса и Исламского джихада, а также пусковую шахту, из которой в ходе войны осуществлялись запуски ракет по территории Израиля. В распространенном сегодня сообщении отмечается, что удары были точечными и наносились в нескольких районах сектора. Террористические организации хранили на складах десятки единиц различных средств ведения боя, включая ракеты, автоматы Калашникова, боеприпасы, отмечается в заявлении. Также установлено, что боевики Хамаса задействовали это оружие для укрепления контроля над сектором Газа. В САЛе подтвердили, что продолжают удерживать периметр вдоль желтой линии, а также давать отпор любым попыткам террористов восстановить свой потенциал. Генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар-Симантов объявил о создании специальной рабочей группы, которая будет поддерживать связь с израильскими врачами, переехавшими за границу, и пытаться вернуть их на работу в Израиль. Она должна связать находящихся за рубежом врачей с Минздравом, больницами и больничными кассами. Об этом Симантов заявил сегодня на конференции в Иерусалиме, посвященной государственному медицинскому страхованию. «Мы знаем, что многие врачи в последние годы решили перенести свою жизнь за пределы Израиля. Мы не игнорируем это и сделаем все, что в наших силах, чтобы заставить их вернуться и выбрать израильскую систему», – сказал Бар-Симантов. Решение принято на фоне резкого роста эмиграции медицинских работников. Как сообщалось ранее, в 2023-2025 годах Израиль покинули почти 1400 врачей. Большинство из них уже завершили интернатуру и специализацию. В ответ на официально вступившие в силу во вторник канадские контрпошлины на сумму 20 миллиардов долларов, Дональд Трамп подписал сразу 5 официальных указов. Белый дом подтвердил введение абсолютного эмбарго на канадские мотоциклы, большинство видов алкоголя, а также на побочные продукты молочной промышленности и мелассу. Запрет вступит в силу 29 сентября. Одновременно был расширен список канадских товаров, на которые вводятся 50% пошлины. В него включены матрасы, бумажная и деревянная продукция, мебель, алюминий, моторные лодки и гольф-кары. Еще одним шагом в американо-канадской торговой войне стало требование президента Трампа полностью исключить канадские товары из крупных долгосрочных федеральных контрактов и госзакупок. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме 32 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжит PM.
1: Вот я не понимаю, зачем надо нарушать базовые правила существования человека. Зачем надо ругаться с соседями? Это вопрос задаю Дональду Трампу.

Я не скучаю по тебе с тех пор, как ты ушла от меня. Не, я не скучаю. Я не скучаю. Я каждый день повторяю только 50 раз в день. Я не скучаю по тебе, не скучаю. Правда, вот пою об этом, песни сочиняю, на фотографии твои смотрю. Но я не скучаю, нет. Все, ушла так ушла. Я не скучаю, не скучаю. I ain't missing you at all. Это Джон Уэйд с песней такой I'll missing you. Открыл сегодняшний выпуск программы PM. Для тех, кому не скучно и никому не приходится скучать, потому что все близкие рядом. Тут вот рядом с вами. Добрый день, уважаемые все. Мы первое радио 89.1 FM. Сегодня среда, Йом-Реви. 9 сентября или Кавзайн Бейлюль, 27 июля в еврейском летоисчислении. Программа PM на первом радио. Что у нас сегодня в программе? Ничего. Ничего в программе такого нет. Значит, в следующем часе я вам загадываю загадку. Ничего нетрадиционного. Загадку я вам загадываю. Значит, так как у нас сегодня есть время, в рубрике «Подробности» я поставлю для вас информацию о том, как в Израиле пытались создать конституцию. Создают аж 48-го года. Все создают, создают, создают и создают. Мы посмотрим на историю этой инициативы по принятию конституции в нашей стране. Посмотрим, в смысле послушаем, как вы понимаете. В середине этого часа эта рубрика прозвучит в нашем эфире. Что еще? Я надеюсь, что нам с вами есть что сказать друг другу, особенно вам, потому что у меня такое предчувствие, что в следующий раз мы с вами услышимся через воскресенье. Через воскресенье. Поэтому, если есть что сказать, закруглить какие-нибудь углы, донести что-то до наших радиослушателей, то воспользуйтесь, пожалуйста, сегодняшним выпуском программы PM. Как обычно, или в Фейсбуке. На странице программы PM, которая так называется p.m. по-русски кириллицей надо набирать в поисковике. И там в разделе «Мессенджер» можно опубликовать свое объявление. Объявление, текст, то, что вы хотите, чтобы прозвучало в нашем эфире. Если это текстовое сообщение, то я его прочту. Если это голосовое, в WhatsApp удобнее присылать и голосовое, и текстовое, то прозвучит в вашем исполнении. Напоминаю номер нашего WhatsApp 054-20-70-800. Давайте общаться, давайте слушать музыку, давайте узнавать разные интересные вещи. Хотите, я вам загадку загадаю сразу одну? Почти риторическую. Скажите, пожалуйста, можете присылать, если кто-то, вот иногда надо подтолкнуть человека, который говорит, когда ведущий говорит, напишите мне что-нибудь, я не знаю, что написать. Хорошо, я вам конкретизирую. На каком языке в Израиле с 49 по 51 год было запрещено ставить спектакли, постановки музыкальные и так далее? На каком языке нельзя было? Как вы думаете? А, это я готов ответить. Тогда вот для вас телефон 054-20-70-800. И на любую другую тему, которая покажется вам интересной. PM до 14, поехали. Потом спортсмены оккупируют студию. Ух! Швидлер, Кричевский. Ну да, о них у нас есть еще время. Сейчас почти 12 минут 13-го. Вперед! Вперед!

Эта песня, как всегда, я говорю, что она для тех, кто благодарен своему человеку близкому за то, что было, и за то, что будет тоже. Независимо от того, что будет. Уже благодарен сейчас.

0: Но вообще, я уже говорил об этом много раз. Для женщины взять в плен мужчину раз, два, три, и все. И все. Это дело понятное дело. Потом вопрос в том, как удержать его в этом плену. Но для начала все несложно. Так, сообщение. Слава нам пишет, посмотрев на процесс регистрации партий, который был последние два дня в Центральной избирательной комиссии, написал вот что, находясь под впечатлением. «Всем привет! Меня позабавили костюмы представителей партии, баллотирующихся в Кнессет. Пираты, цари. Я вот представил, что хорошо, что нет партии гинекологов, проктологов и урологов. В каких бы костюмах они бы заявились. Блеск! Всем нам мира и добра!» Ну, смотрите, у партии... Я, кстати, не помню лозунгов партии вот королей, который в королевской одежде пришел. Может, он за монархию в Израиле? Партия пиратов была создана тогда, когда было много пиратства в интернете, и они, по-моему, боролись за то, чтобы все было доступно, не надо ничего запрещать, все и так далее. А партия, например, у проктологов, какой бы у нее был девиз? «Пошли все в задницу, что ли?» Вот я придумал сразу. «Пошли все в задницу. Голосуйте за нас». На фоне разочарования в израильской политике, кстати, довольно большое количество людей поддержали бы, наверное, этот слоган. А перехожу в WhatsApp. Здесь есть те радиослушатели, которые отозвались, во-первых, написали, а во-вторых, отозвались на мой вопрос. Я сейчас догонку вам пришлю еще один вопрос. Но давайте сначала прочту. Я.к. присылает, это наш поэт. Я его особо не ограничиваю, потому что он не часто присылает стихи, присылает в основном четверостишья. Но последнее, когда-то он присылал просто по одному-двум. А сейчас он, последнее время, что он присылает сразу набор, 4-5 штук. Ну, давайте я прочту. «Пускай мужик считается строптивым, пускай еще каким слывет, захочет баба сотворить счастливым, то вряд ли что его спасет». Он, кстати, озаглавил «Я, К, стишки на все темы». Следующий. «Лишь женщина имеет дарование на столь оригинальные шаги, оправдывая женское призвание, одновременно пудря носик и мозги». Одновременно пудря носик и мозги. Слушайте, вам надо выступать на разогреве перед выступлением Игоря Губермана. Вы, по-моему, сойдете. Уровень неплохой, я считаю. Следующее. «Веришь в медицину? Замечательно. Сдавай анализ кала и мочи. Но помни, подлечись сам основательно, пока за дело не взялись врачи. Дабы не влипнуть в переделку, вопрос к эстетам обращен. С какого края от тарелки лежать обязан телефон?» Ну, пелефон здесь написано. «В мире финансов острый напряг, сенсация несусветная, на рынке ценных бумаг лидирует туалетная». А теперь рекомендации партиям, как победить на выборах. Тоже от него же. «На данных выборах как победить? Секретную дам ориентировку. Всего лишь избирателю сулить тотальную бесплатную парковку». Неплохой совет. Парковочная партия должна быть создаться. «Папа Миша отвечает на мой вопрос про язык. Идыш». И это правильный ответ, папа Миша. С 49 по 51 год в Израиле нельзя было делать представление на идыше. Боролись между... Сомневались, на каком языке должны говорить в новом государстве. На идыше или на иврите. Поэтому идыш подавили. Сейчас у нас идыш-театр есть уже. Идыш-шпиль. Так что все нормально. Сейчас я вам вдогонку еще один вопрос задам. Сначала прочитаю. Кто-то написал на немецком. Плюс 7. Это из России. Нет. Это идыш. Без подписи этот ответ. Идыш. Добрый день, Павел. Запрет был на языке идыш. Рувен. Правильно. Сабаск. Добрый день, ПМ и все. Сегодня второй день Лиги чемпионов, и нас ждут матчи с Барсой, ПСЖ, Ливерпуль, Атлетика. Ну, с моей точки зрения, утром случилась сенсация на теннисном турнире. Причем их две. Матч закончился после 3:30 ночи по местному, и сам результат. Всем хороших эмоций. Хорошо, что вы не написали результат. Потому что многие предпочитают, ну, ночью же нельзя смотреть. Будут смотреть в повторе, в записи. Тем более, что спортивные каналы повторяют все эти такие главные матчи. «Загадка. То слышно, то не слышно», написал кто-то без подписи. Слушайте, хватит издеваться. Рина. «Логично думать, что язык был немецкий». Рина, оказывается, язык был другой. По поводу разборок между Нетаньяху и газетой «Арец». Как любой трезвый человек, который живет в Израиле пару дней, я ненавижу газету «Арец» и не верю практически ни единому их слову. Также ненавижу Нетаньяху и не верю практически ни одному его слову. И поэтому я хочу, чтобы в этом случае Нетаньяху со своим иском против «Арец» обязательно пошел до конца. И в конце, когда мы выясним, кто врет, либо Нетаньяху, либо представителям газеты, должны уехать до конца дней и валить лес. Всем здоровья, Антиарсават. Уважаемый Антиарсават, так как я регулярно читаю газету «Арец» и знакомлю наших слушателей, я абсолютно не согласен с атаками на нее. Вот это вот ваше «практически не верю ни единому слову». Они не пишут неправду. Они занимают определенную позицию, леволиберальную, которую многим не нравится, которая поэтому обрушивается на нее. Неправды, а «Арец» был источником многих журналистских расследований, самых громких, и которые не были опровергнуты. Это одна из самых влиятельных газет в нашей стране. Антиарсават. Хотя вы можете ее не верить, ненавидеть, еще там что-то и так далее. Но она одна из самых влиятельных газет в нашей стране с относительно небольшим тиражом. Это газета «Арец». И в данном случае она взорвала очередную бомбу. Значит, по поводу того, что Нетаньяху сказал, что он подаст на нее в суд за эту информацию, осталось дождаться двух вещей. Что он таки да подаст в суд, и как закончится этот суд. Я хочу это видеть и слышать. Шалом, Павел, праздничная. Карнавал в Рио-де-Жанейро, фестиваль Октоберфест в Мюнхене и Умань на Рош ха-Шана. Что общего? В дни этих праздников и в Мюнхене, и в Рио жилье дорожает в 3-5 раз, а в Умане в 50-100 раз. Мусорный коллапс, но в Умане это больше похоже на мусорный ад. Шум 24 часа в сутки. Местные жители в этих городах делятся на тех, кто уезжает на время такого нашествия, и тех, кто активно зарабатывает. И вот тут Умань на первом месте. В Мюнхене и Рио деньги идут корпорациям, крупным брендам, отелям и государству в виде налогов, а в Умане 100% оседает в личных карманах уманцев. В Рио и Мюнхене в такие праздники всплеск уличной преступности. И все из-за алкоголя. В Умане алкоголь запрещено продавать. Преступности почти нет. И это единственный плюс для харидим. И пусть на них хоть кто-то зарабатывает, не все же им нас грабить. С праздником всех вас, Дед Изя. Уважаемый Дед Изя. Дед Изя, уважаемый. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, чтобы вы обратили внимание на размер ваших сообщений. К нам в эфир. Сергей прислал голосовое сообщение. Слушаем.
1: Здравствуйте, Павел. Как обычно, еду на аромат кусит. Вчера был утром, в обед. Сегодня утром не был, но еду в обед. С третьей организацией, так как работа у меня три. Израиль. Всего хорошего, всех с праздником, наступающим Рош ха-Шана. Всех радиослушателей. И вас, и вашу команду, Павел. Спасибо.
0: Сергей нам вчера рассказывал, что он ездит уже на вторую или уже после второй аромат кусит. Сегодня он едет на третью. Теперь я от него жду сообщения такое. Здравствуйте, я еду с очередной аромат кусит. Сейчас праздник всех с праздником Рош ха-Шана. Молодец, Сергей. Хоть какие-то плюсы, что человек тяжело работает на трех работах. Идыш, подпись «Медвежатник». Голосовое еще одно прислал кто-то. Слушаем.
2: Я загадку, то слышно, то не слышно. Я думаю, это первое радио. Саша Натания. Ой.
0: Я поэтому и сказал, что хватит издеваться. Слушайте, мы региональная станция. Нас не должно быть слышно везде. Поэтому... Так, значит, ответы прислали. Большинство, большинство, по-моему, правильно дали правильный ответ, что на идыше нельзя было. Тогда я вам задаю еще один вопрос. Для тех, кто хочет размяться немножко перед загадкой, которая будет в следующем часе. Скажите, пожалуйста, есть у нас такой университет, который называется Технион. Находится он в Хайфе. В первые годы его создания была борьба за то, на каком языке преподавать в Технионе. Основатели настаивали на то, чтобы в Технионе преподавать на каком языке, спрашиваю я вас, и включаю рекламный блок.
3: Реклама. 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош-Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
4: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.
5: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
6: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Лицион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
7: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию Крош-Ашана. Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
12: Реклама.
13: Библиотека ТМ.
14: Задача жизни не в том, чтобы быть на стороне большинства, а в том, чтобы жить согласно с внутренним, сознаваемым тобой законом. Марк Аврелий, римский философ и император.

0: Chainsmokers. iPad, так называется их песня. Еще сообщение. Здравствуй, Павел. Игорь Ашдот. Недалеко от Явное, недалеко от Ришино, недалеко за Явно, недалеко от Ришино, так здесь написано, произошла сильная авария. Два грузовика. Будьте внимательны на дороге. С праздником всех. Ну вот, слушайте, молодцы водители, которые предупреждают о авариях, потому что авария — это значит пробка. Правда, вы не сказали, в какую сторону. За Явное от Ришино. А, в смысле, оттуда, с юга на север, да, я так понимаю? От Явно в сторону Ришино. Произошла сильная авария. Игорь, спасибо за информацию от имени наших водителей и слушателей. Видимо, на английском, но звучит слишком легко, Никита. Это по поводу Технеона. Кстати, в Фейсбуке Игорь написал: «Добрый день, Павел, это идиш». Это ответ на предыдущий вопрос. Правильный ответ, Игорь. Дальше. Кофман English. Это уже про Технеон. Код Пиночет на немецком. Считает, строительство института началось в 1912 году на средства немецко-еврейского благотворительного общества «Эзра». Его руководство настаивало на том, чтобы технические дисциплины начали преподаваться на немецком языке, поскольку на иврите тогда не существовало технической терминологии и учебников. Олег, какие знания у людей? Какие знания у людей? Предположу, на немецком. Михаэль, завтра... Ну, немецкий правильный ответ. Большинство преподавателей были из Восточной Европы. И они сказали: мы на иврите вообще половины слов нет. Как мы будем преподавать? Это было начало 20 века. 12, 13, 14 год. Завтра я поеду на Йом-Гибуш от муниципалитета Ирии Тель-Авива. Обязательно свяжусь с вами и поздравлю с праздником. Ирия Тель-Авива – это моя главная официальная работа уже 20 лет. Вот там как раз-таки оторвемся. Всем хорошего. Снова с наступающим. Первое радио я вас обожаю. Сергей написал. Это который на аромат кусит. Подождите, еще на одно мероприятие? У вас тут серия праздников. Неплохая вообще, Сергей, я должен сказать. Идет в жизни. Окей, спасибо всем тем, кто писал, кто отвечал на мои вопросы. А теперь давайте послушаем, как в муках продолжает до сих пор рождаться и никак не родиться Конституция нашей страны. Рубрики подробности.
1: Нет ничего более постоянного, чем временное. Таким эпиграфом мы можем обозначить наш сегодняшний рассказ. Он будет посвящен тому, чего не существует, но о чем ведутся постоянные споры в израильском обществе. Сегодня мы поговорим о Конституции. Расскажем о том, как начиналось то, что не закончено до сих пор. В Израиле нет Конституции. Первый Кнессет Израиля назывался Учредительным собранием, а выборы в первый Кнессет назывались выборами в Учредительное собрание. Они состоялись 29 января 1949 года. 16 февраля 1949 года Учредительное собрание приняло решение о том, что впредь оно будет называться Кнессетом, и Кнессет начнет подготовку к принятию Конституции страны, как и было указано в Декларации независимости. Такое пожелание было и в решении ООН от 1947 года, в котором говорилось, что оба будущих государства, арабская и еврейская, должны будут принять свои собственные конституции. Но тут заработало правило о том, что там, где два еврея, есть три мнения, и в стране начались споры по поводу Конституции. Ее сторонники говорили о том, что она является важной составляющей независимого государства, что Конституции есть и в большинстве стран мира, которые таким образом вносят регуляцию в отношения между гражданами и государством, между ветвями власти в стране, защищают права человека. Они утверждали, что новое государство обязано принять Конституцию, уважая решение ООН, на основе которого государство было создано. Противники принятия приводили пример отсутствия Конституции в Британии, на основе судебной системы которой была выстроена израильская судебная система. Они говорили, что это не мешает Британии оставаться государством закона, соблюдающим права человека и соблюдающим правила разделения ветвей власти. Еще один их довод говорил о том, что Израиль ожидает большой приток репатриантов, и неправильно было бы малым количеством граждан страны принимать Конституцию, которую по ее определению нельзя менять, без участия ее будущих граждан. Религиозные граждане утверждали, что Израилю не нужна Конституция, что у еврейского государства есть Тора, что если пункты законов будут противоречить Торе, то они не могут быть приняты, а если они будут соответствовать законам Торы, то тогда зачем они нужны? Коалиция в первом Кнессете была сформирована из партии Мапай, которую возглавлял Давид Бен-Гурион, и религиозных партий. Главной партией оппозиции была Мапам, которая симпатизировала Советскому Союзу. В свои первые годы Израиль еще не определился с выбором пути, и все это еще более обострило споры о Конституции. Религиозные партии видели в Конституции удар по религиозности страны. Бен-Гурион тоже не горел желанием принятия Конституции, считая, что этот вопрос не такой срочный, а споры вокруг Конституции лишь разъединяют общество, что наносит удар по безопасности страны и возможности принятия репатриантов. 13 июня 1950 года Кнессет первого созыва принял резолюцию Харари, также известную как «Компромисс Харари». Ее инициировал член Кнессета от прогрессивной партии Изар Харари. В резолюции говорилось, что первый Кнессет пока не будет принимать Конституцию государства Израиль, и что Конституция будет составляться постепенно из так называемых основных законов, которые в конечном итоге будут включены в государственную Конституцию. Это был компромисс, устраивающий спорящие стороны. Сторонники Конституции решили, что процесс формирования Конституции запущен, а противники Конституции, видимо, уже тогда знали, что если не хочешь каких-либо конкретных действий, создавай комиссию. Это правило, как мы видим, актуально и до сих пор. Первый основной закон был принят лишь через 8 лет, в 1958 году, во время работы Кнессета третьего созыва. К 1992 году было принято несколько основных законов о принципах работы правительства, Кнессета, об Иерусалиме, столице Израиля, о судебной системе, статусе президента страны, об армии. В 1992 году к ним присоединились основные законы о правах человека, о свободе трудовой деятельности. Последний из принятых на сегодняшний день основных законов о государстве Израиль как национальном доме еврейского народа, принят Кнессетом 20-го созыва в июле 2018 года. Из-за споров о судебной реформе и желания некоторых политиков назвать основным все больше и больше законов, чтобы оградить их от судебного рассмотрения, сегодня в обществе звучат призывы о том, что основной закон может быть принят лишь при подавляющем большинстве депутатов, а не просто коалиционным большинством. Депутат Изар Харари, который был членом Кнессета 7 созывов, скончался в 1978 году. Сегодня, в 2023, мы лишь можем сообщить ему туда, в лучший из миров, что Конституция Израиля не принята до сих пор, и в обозримой перспективе ее принятие не представляется возможным.

0: Первому радио 25 лет.
1: Реклама.
2: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
3: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
2: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
2: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
3: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
2: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Пельмени?
10: Да.
9: Вареники?
10: О, да.
9: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: Смаданный мания. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов.
12: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный мания.
1: Реклама.

0: Bastille, Save My Soul. Так, идем дальше. Вот сообщение нашего радиослушателя Валентин. Валентин 31 августа написал, что он летит в Баку. И сейчас вернулся. Пишет, вернулся из Баку. Недооцененная нашими туристами страна. Город красавец. Архитектура неожиданная. Проспекты широченные. Зеленые парки, скверы, набережная красивее, чем в Ницце. Еда просто обалдеть. Любят израильтян, лезут обниматься. Вот тебе и мусульмане. Слушайте, мне кажется, у Азербайджана есть какая-то причина. Они все-таки находятся на таком геополитическом перекрестке. Там Турция, там Иран и так далее. Особо не реклама. Потому что помните, когда Грузия взялась за рекламу своей страны в Израиле, грузинское посольство, и после этого пошел огромный поток израильтян туда, в Грузию. И реклама проектов недвижимости. Вкладывайте деньги, покупайте квартиры. И туристами туда полно людей ездит. Азербайджан мог бы то же самое делать, но он не делает. Во всяком случае, я не вижу их больших и широких таких рекламных кампаний. Почему? Возможно, у них есть какие-то причины для этого. Но все говорят, что Баку красивый город. Надо туда съездить, вообще убедиться, правы или неправы. Сержант написал: Павел, я так понял, с завтрашнего дня вы в отпуске. Захотите, расскажите, где. Если буквально пару лет назад желали просто хорошего отдыха, чего вам желаю, то сегодня еще актуально пожелать легкого, а главное, в указанных обратных билетах дату возвращения. А то мало ли, опять Нетаньяху будет кто-то угрожать, враги же повсюду, мы ведь Спарта, сержант. Ну, завтра я как бы в отпуске, но я буду еще в Израиле, а потом я должен оказаться в Венгрии. Будапешт и озеро Балатон. Медвежатник. ИИ рулит. Преподавание предлагалось вести на немецком языке. Это по поводу моего вопроса в отношении Технеона. Ну, ИИ рулит, я знаю, да. Загадки загадывать становится все сложнее и сложнее. Добрый день, Первое радио. Вы знаете, почему Ликуд до сих пор на 20+ мандатах? Весь гестадрут, истеблишмент, чиновничья комарилия, крупный капитал и все, кто от них зависит. Ну и зомби-ортодоксы, потому что назвать их адекватными язык не поворачивается, Михаил. Подождите, но ортодоксы голосуют за свои партии. Когда их опрашивают, за какую партию вы будете голосовать, они, я думаю, за свои партии голосуют. У Ликуда есть какое-то ядро, которые сказали себе, что бы ни произошло, я ликудник, я 10 лет ликудник, 20 лет ликудник, 30 лет ликудник, а буду голосовать за Ликуд. Им говорят, слушай, ну посмотри, что происходит, во что партия превратилась. После 7 октября, как ты можешь голосовать? Я ликудник. Максимум я, может быть, не буду голосовать на этих выборах, но никого другого я продвигать не могу. Надо сказать, что Нетаньяху перед этими выборами своим списком несколько улучшил имидж Ликуда. Но во главе партии остается тот же человек, который не хочет никак признать свою ответственность за 7 октября. Виноваты все, кроме него. Его не разбудили. И мне тоже непонятно, как можно голосовать за то, чтобы он опять остался у власти. Так, ладно, господа, давайте мы вот что сделаем. Знаете, какое лучшее доказательство того? Ой, нет, я не успею. Тогда я лучше почитаю вам сообщение до этого часа, а эту мою идею про доказательства притворим жизнь в следующем часе. Рискну предположить, пишет нам Антер Сават во втором сообщении, что никто из наших уважаемых радиослушателей не упал со стула, когда вы, уважаемый Павел, вступили за газету «Арец». Они левые либералы, вы левый либерал, так что ничего удивительного. А вот насчет того, что они пишут правду, позвольте мне напомнить вам анекдот, когда Брежнев и Картер соревновались в беге, и Картер победил, и газета «Правда» вышла с заголовком. Товарищ Брежнев занял почетное второе место, а президент Картер занял предпоследнее. Так что насчет газеты «Арец» практически всем все уже давно понятно. Всем здоровья, Антер Сават. Вы знаете, как я люблю людей, которые пишут. Всем понятно, мы знаем, народ тра-та-та не обманешь. Здоровья вам, Антиарсават. Еще раз, это самая влиятельная газета в нашей стране. Что бы вы о ней ни писали. Понятно, что она мешает нынешнему правительству. Понятно, что она была автором журналистских расследований, из-за которых началось уголовное расследование в отношении некоторых министров нашей страны, поэтому они не любят эту газету. Но она остается и была самой влиятельной газетой нашей страны. Это я вам ответственно заявляю. Голосовое сообщение от кого-то.
1: Не только гестадрут, также вся ирия, весь муниципалитет, армия, ну и многие другие. 30% населения будут всегда голосовать за Ликуд. Не в этом смысле, что за Ликуд, а в том смысле всегда голосуют за правящую власть. Всего хорошего.
0: Ну, кто-то голосует по своим собственным каким-то критериям. Еще 48 дней до выборов, и будет момент истины. Кто прав или не прав, все будет видно, как избиратели решат, Михаил из Катрина. Михаил сказал, тут трудно возразить. Все будет видно, как решат избиратели. Конечно же. Так. Все в этом часе, господа. Плавно переходим во второй.
2: Реклама. Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
3: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
4: Ля Вака Лука.
3: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
5: Мединат Иудим, 60.
4: Ля Вака Лука.
5: Ля Вака Лука.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Вано, вы опять опоздали. Что, опять пробка?
8: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино. Азнаури.
9: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
11: Запомните. Кондиционеры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
14: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
15: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
14: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
2: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
9: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Источник в разведке подтвердил, что Эмираты предупреждали Израиль перед 7 октября. Подробнее через несколько секунд. Часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Высокопоставленный источник в ближневосточной разведке, знакомый с секретной частью отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем, в том числе до 7 октября 2023 года, подтвердил сегодня изданию Вайнет, что до нападения Эмираты передали Израилю предупреждение о возможности масштабной операции Хамаса против него в ближайшее время. Собеседник портала сообщил, что информация о возможной атаке Хамаса поступила от очень надежного источника. Люди, получившие ее в Эмиратах, отнеслись к ней весьма серьезно. Это произошло незадолго до нападения Хамаса. Из полученного сообщения следовало, что нечто может произойти очень скоро, однако точная дата в нем не называлась. Источник отказался сообщить дополнительные подробности о переданной информации, ответить на вопрос, содержалось ли в разведывательных данных утверждение о том, что разговоры о предстоящей операции исходили от самого Яхье Синуара, а не, например, от другого, менее высокопоставленного представителя.

государства и поддерживает террор. Вооруженные силы международно признанного правительства Йемена сообщили о масштабном наступлении на севере страны. Цель наступления – город Аль-Хазм, столица одноименной провинции. Сообщается об окружении лагеря хуситов. По словам пресс-секретаря йеменской армии полковника Маджида Аль-Нузайля, в ходе операции были задействованы особые средства, которые содействовали уничтожению потенциала хуситов. В минувшие выходные хуситы начали наступление на стратегический порт Аль-Муха, расположенный к югу от Бабыль-Мандебского пролива. В ходе наступления погибли свыше 120 человек. Однако правительственные войска при поддержке Саудовской Аравии смогли перехватить инициативу. Фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне сегодня торгуются выше отметки в $100 за баррель. Предыдущий раз нефть Brent стоила на бирже больше $100 за баррель 24 июля. Нефть, как пишет издание Bill, дорожает на фоне нового обострения войны США и Израиля с Ираном. Трейдеры опасаются перебоев с поставками с Ближнего Востока. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной, малооблачная. В Иерусалиме сейчас 32 градуса, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг.

0: LP, ее главная песня «Lost on You», открыла вторую часть программы PM. 8 минут 14-го. Всех приветствую. 9 сентября, конечно же, сегодня. Йом-Рви и среда. Мы на 89.1 FM. Вторая половина программы PM начинается в эти минуты. Значит, для сообщений, господа, на ближайшие полторы недели у вас осталось минут 25, не больше, в программу PM. Поэтому предлагаю вам использовать и сказать то, что вы хотите сказать. Facebook, страница программы PM, это один канал связи. И наш WhatsApp с номером 054-2070-800. 054-2070-800. Читаю сообщение. Валентин продолжает про Баку нам писать. И он вернулся восхищенный оттуда. И во втором сообщении вот что он пишет. «Я не понимаю, как так случилось. Страна зажата между Дагестаном и Ираном, где Израиль, мягко говоря, не приветствуется. А у них, да и не только в столице, я общался с кишлачными жителями. Забыл самое главное – очень красивые женщины». Ну, Валентин, вы неужели вы не нашли ответ на этот вопрос? Чего это вдруг? Они нас так любят. Нет? Не догадались? У армян спросите, они вам ответят, почему в Азербайджане любят Израиль. Если сами не догадались. Так. Добрый день, Павел и радиослушатели. Павел, так как до праздника мы не услышимся, то с наступающим праздником Рош-Шана. Пусть все будет у тебя хорошо и хорошего тебе отдыха. Всем хорошего дня. С уважением, Галина. Галина, спасибо вам большое взаимно. И вам тоже хороших праздников. И с наступающим Рош-Шана. Валерий. Я не верю сообщениям про Биби. Прошло почти 3 года. Почему до сих пор молчали? И Беннет типа подтвердил это. Беннет тоже молчал 3 года. Ну, Беннет это подтвердил. Он сказал, что он верит в это. Он не может это подтвердить. Молчали, потому что это напечатано в книге. Книга пишется долго. Журналистское расследование Дня книги ведется долго. Собирание материалов, подтверждение материалов ведется долго. Почему это опубликовали сейчас, это понятно, потому что перед выборами. Но вы имеете право не верить вообще, Валерий. Тут дело верю, верю, не верю. Хочу пожелать вам хорошего отпуска и поздравить с днем рождения 14 сентября. На Балатоне обязательно посещение озера Хевис и деревня Тихань, Валентина. Хевис, да, отмечено. Тихань, надо будет посмотреть, что это такое. Валентина, спасибо большое вам за теплые слова. Так, ну здравствуй, Лопух. Господи, ну здравствуй, Паша, пишет Лопух. Может, хоть сегодня металлист ответит на загадку, а то уже уши так завяли от заявок, хуже помидоров. С каждым разом все лучше и лучше. Где вы, любители правильного музона? Проснитесь, Лопух. Дело в том, уважаемый Лопух, что понятие, что такое правильный музон, у всех разное. Представляете? Я надеюсь, что я вам сейчас открыл Америку. Ира, Биби, не Биби. Я, конечно, не могу узнать, кто победит на выборах, но, как по мне, будто его физиономия уже насточертела. Но, как говорится, тошно от его правления. Он так засиделся, что просто обрыд. Прямо во втором сообщении, как песня Маргулиса, Таня дура, а у нас Биби премьер-министр. Ну, Ира, кому-то надоело, а кто-то хочет еще, чтобы он продолжал. И я не считаю, что только он способен, больше никто. Дед Изя. Дорогой Павел, торжественно клянусь в новом году сократить объем своих сообщений. В каком новом году? Да в любом. Хоть в Нкутаташ, это эфиопский, да даже в Сонгкран, это тайский, могу и в Чунзе, китайский Новый год. А находясь в Венгрии, зайти в город Шалготарьян. Там в горах около замка Салго я полгода служил. На лыжной, в кавычках, базе, в 90-е годы принадлежавшей ФСБ. Сказочные места. Рош-Шана Самеах. И с наступающим вас днем рождения. Пусть у вас все будет сказочно. Дед Изя написал. Дед Изя, я запомню вашу клятву сократить объем сообщений. Журналистское расследование долго, соглашусь. А Эмираты молчали. Эмираты молчали. А зачем им надо вмешиваться так сильно во внутренние дела? Они хотели, по их данным, по данным журналистам, хотели помочь Израилю. Все-таки Авраамовое соглашение, у нас нормальные отношения. И предупредили, по данным журналиста, по этой книге, что что-то готовится от их Синвара. Точно они не знали, но знали, что точно что-то большое. А что, Павел, вас не будет полторы недели, есть и Шур. Встретимся тогда 1-10, Шанатова Мариана. Да нет, мы встретимся раньше. До 1-10, извините меня, не полторы недели, а 20 с лишним дней. Куда это вы загнули? Марин, куда вы меня посылаете так далеко и так надолго? За что? Так, все, теперь идем дальше. Господа, вот знаете, какое самое яркое подтверждение тому, вот вы слышите заставки, что Первому радио 25 лет, исполняется 14 октября, совсем скоро, в следующем месяце. Солидный возраст, согласитесь. Но вот вам яркое подтверждение тому, как, с одной стороны, много, с другой стороны, мало. Я даже не знаю, как определить эти 25 лет. Естественно, они пролетели незаметно. Естественно. Но вот вам физическое доказательство того, что прошло 25 лет. Голос, который вы сейчас услышите, маленького мальчика, принадлежит человеку, который сегодня возглавляет одну компанию высоких технологий, довольно серьезную, принимает заказы от крупных фирм и выполняет их по созданию интернет-сайтов, аппликаций и так далее. А тогда для нашей радиостанции он записался вот так.
1: Вы слушаете Первое радио.

0: Загадка. Как я уже говорил, загадывание, процесс создания загадок — это моя борьба с искусственным интеллектом. Я должен как-то обойти углы, чтобы усложнить вам поиск ответа на загадку в искусственном интеллекте, но не всегда это удается. Иногда я загадываю загадки для того, чтобы расширить и углубить наши знания с вами. Самая для меня любимая тема по истории нашей страны, например. И сегодня из этой рубрики будет загадка. Я вам хочу рассказать про одного человека. Фамилия Шлезингер. Зовут Акива. Жил давно, 150 лет тому назад. Был одним из основателей Петах-Тыквы, об истории создания, которую мы вам рассказывали. Духовным руководителем поселенцев, религиозный человек был. Вернулся после того, как Петах-Тыкву как бы немножко создали, она начала там расти, он вернулся в Иерусалим, продолжил пропаганду создания сугубо религиозных поселений в Эрец-Исраэль, в противовес поселениям вот этих вот светских, которые приезжали из Европы, вот эти светские еретики-отступники, он их называл. Вот эти тель-авивцы, вот эти с нобим, вот эти вот с фонем, вот эти. Ну, тогда не было еще таких формулировок. Значит, что еще про него я могу сказать? Хватит. Акива Йосеф Шлезингер. В честь него назван, наверное, известный всем нам город в нашей стране. Какой? Спрашиваю я вас. И прошу рассказать нам об этом, позвонив по телефону 07-52-891. 07-52-891. Он такой каббалист был. Раввин, естественно. Выходцы из Йемена организовали этот поселок, сейчас это город, назвав его в честь этого человека, о котором я вам вкратце рассказываю. Кстати, такой толчок развитию этого города делали репатрианты из СССР в 90-х годах, которые стали там селиться. И сегодня они говорят около трети жителей этого поселка. Я уж не знаю, поселок, наверное, он на город не тянет. Но он нам всем хорошо известен. Название его известно, мне кажется, всем вам. Что это за место? Скажите мне, пожалуйста. Названное в честь Акивы Йосефа Шлезингера. И телефон 07-52-891. Так. Я пока с сообщениями. Не Мариана, а Марина. А я что, назвал вас Марианой, что ли? Тут написано ясно Марина. Значит, у меня дислексия. Это Марина, которая почему-то решила, что я встретимся... Я спросил, почему вы меня отсылаете так надолго из-за отсутствия эфира. Встретимся 1-10. Я не догадался, может быть, вы тоже уезжаете. И тогда мы встретимся только 1 октября. Если я назвал вас Марианой, прошу прощения. Снизойдите, пожалуйста. Конечно же, Марина написала. А, вот она и разъяснила. Меня не будет 17 сентября до 30-го. Литва зовет. Ну, тогда 1 октября услышимся, Марина. И вам тоже хорошей поездки. А где можно елку для Нового года найти, написал Алекс. Для этого Нового года будут проблемы. По-моему, не начали еще продавать елки в магазинах, где продают елки. Но я могу сказать, что в прошлом году, перед другим Новым годом, елки продавали в совершенно неожиданных местах, где до этого их не продавали. Например, здесь рядом с нами, в каньон Азаав, был огромный магазин новогодних украшений, елок, Дед Морозов, снегурочек, шаров там и чего только на свете. Очень большой. Это было первый раз так вот здесь рядом с нами. Так что, Алекс, потерпите 3 месяца, потом будут елки. Звонки. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день. Как вас зовут?
1: Михаил,
0: у вас интонации научного работника, я должен сказать.
1: Да. Я думаю, что этот город называется теперь Оракива.
0: Нет, это не Оракива город. Оракива это про другого. Спасибо вам большое за версию. Идем дальше. Алло. Ой, кто-то положил трубку. Может быть, он тоже думал, что раз Акива Йосеф Шлезингер, значит, Оракива. Нет. Другой. Алло.
2: Алло.
0: Добрый
2: Павел,
0: день.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, вы кто?
2: Сергей.
0: Кто?
2: Сергей.
0: Сергей, у вас интонация делового человека, Сергей.
2: Не, ну, честно, я не слышал прошлые ответы. Ты были.
0: Ну, был всего один пока. Всего один вариант был пока.
2: Уракива.
0: Вот, вот такой и был вариант, и я сказал, что нет, это неправильный ответ. Представляете? Ага. Ничего, нет. Спасибо вам за попытку, и мы идем дальше. Алло.
3: Алло, добрый день.
0: Как вас зовут? Добрый день.
3: Меня зовут Борис.
0: Борис, у вас голос исследователя еврейской истории.
3: Да, да, исследователя.
0: Давайте.
3: Я думаю, что это голос Уракива, не правда?
0: Неправда. Вы третий, кто выступил с такой версией, я всем говорю неправду. Что... Ничего. По-моему, слушатели решили взять меня количество. Они будут говорить Уракива, пока я не соглашусь, как черт с ним, пусть будет Уракива. Нет, это не Уракива, представляете? Алло.
2: Здравствуйте, Павел.
0: Добрый день. У вас голос человека, который радуется наступающим праздником.
2: Я всегда радуюсь.
0: Как вас зовут?
2: Дмитрий.
0: Слушаем вас.
2: Может быть, это Агнеаиш?
0: Это Бней Аиш, господа, это никакая не Уракива и никакой не Уракива, потому что Акива, Йосеф Шлезингер, первые буквы это Айн, Ют, самых, по-моему, получается Аиш, Бней Аиш, то есть город, дети этого самого Акива Йосефа Шлезингера, так назван этот город, недалеко от Гедеры, по-моему, находится население, по данным на 2020 год, 6978 человек, надеюсь, что сейчас уже перевалили за отметку 7000 человек. Правильный ответ — это Бней Аиш. Ваша музыкальная заявка.
2: А можно я вам посвящу песню?
0: Ну, как-то неудобно. Вы меня ставите в неудобное положение, понимаете?
2: Что ладно, песня? Ну постоите там пару минут.
0: Посвятите кому-нибудь другому хотя бы еще.
2: Хорошо, я посвящаю всем нашим радиослушателям песню «Вояж» в исполнении Сергея Минаева.
0: «Вояж»?
2: Да, в исполнении только Сергея Минаева.
0: Ну, я понял, я уже понял ваш намек. Подождите, а там у него «Вояж» чистый или у него микс там из этих песен того?
2: Нет, есть песня такая «Вояж», перепевка известного.
0: Я теперь понимаю, почему вы мне посвящаете. Но у нас и полно людей уедет на
2: праздник. Я поэтому говорю, я посвящаю всем радиослушателям, собирающим.
0: Окей. Сегодня, говорят, будет очень напряженный день в аэропорту, потому что четверг, люди пользуются мостиком, который образовывается в выходных дней. В общем, всем тем мы хотим пожелать, чтобы они удачно прошли все эти чек-ины, чемоданы, посадки, битахон.
2: Я им это советую, желаю.
0: И долетели туда, куда надо, без проблем. И самое главное, что для нас актуально, еще и вернулись тоже без проблем в нашу страну.
2: Можно еще два слова? Так. Знаете, я практически пальцем неба я угадал. Я не знал, угадал. Сказали, вы упоминали поселок, да? А единственный поселок, который мне пришел, у меня просто там родственники живут. Я вспомнил, что они живут в поселке. Я думаю, ну да, я назову Бнеаиш.
0: То есть вы, как бы, у вас было не научное исследование, а, как вы говорите, пальцем неба?
2: Не, абсолютно.
0: Вау, надо же было.
2: У меня там это единственный поселок, где у меня живут родственники.
0: Вы должны на Рош Шана этим родственникам теперь подарок послать какой-то, Дмитрий.
2: Обязательно.
0: Вот. Спасибо вам большое. Ваша заявка после рекламы будет в нашем эфире. Всего доброго. До свидания.
4: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
5: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
4: Реклама.
6: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Грузинский вино, 7 букв. Первый буква А.
11: По горизонтали или по вертикали?
10: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
12: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
15: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
14: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр Гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
16: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
17: Реклама.
18: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.

Песня того периода, когда советскому человеку после рухнувшего железного занавеса открылись такие названия, которые были недоступны, о которых он где-то слышал, они там были далеко. Люфтганза, Марльборо, Нина Ричи и так далее. И пошло, и поехало. Сергей Минаев, «Вояж». Заявка нашего радиослушателя была сейчас в эфире.

0: Кенни Честни и Pink, Setting the World on Fire. Так называется их песня. А, еще сообщение. Смотрел сегодня утром вашу передачу «Колесо обозрения» на Ютубе. Фокус показа был близкий. Ну, зачем фокус показа близкий? Ну, ладно, так что посмотрел на вас вблизи. Что я могу сказать? Красавчик! Подтянутый, спортивный. Я спортивный? Ну, я занимаюсь там каким-то спортом. Улыбчивый. Уезжайте в отпуск. Заранее не поздравляю с днем рождения. Все равно, уважаемый Павел Михайлович, здоровья вам и творческих успехов. С Новым годом и всего наилучшего. С уважением, Илья. Слушайте, ну мои творческие успехи — это наши с вами творческие успехи. Спасибо, Илья. Голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
1: Здравствуйте все. Я Аркадий. Я помню, когда я работал в том кафе, о котором я уже упоминал, у армян. Армянское кафе это было. А были они азербайджанцы, наполовину, наполовину армяне, было больше армян. И вот мне говорила их повар Карина, она говорила, что в их орнаменте всегда есть шестиконечная звезда. Вот так.
0: Второе сообщение от него же.
1: А хочу только добавить, и хозяева того кафе, и повар, они были беженцы из Карабаха в то время.
0: Окей. Антиарсават, несмотря на наши маленькие разногласия по некоторым вопросам, в преддверии вашей поездки в Мадьярос-Арсак, хочу пожелать вам, дорогой Павел, йо-утат, то есть счастливого пути. Преодолевая наши маленькие разногласия, Антиарсават совершенно правильно считает, что на межчеловеческие связи они влиять не должны. Здравствуйте, Павел. Россия передает так называемые прямоточные реактивные двигатели Ирану для создания гиперзвуковых крылатых ракет. Хотя известно, что крылатые ракеты в основном дозвуковые. И как это будет влиять на Израиль, мы примерно представляем. Но у меня вопрос. А где же тайная дипломатия израильская, чтобы воздействовать на Россию, чтобы они этого не делали, Игорь? Игорь из Германии, его в основном вот волнуют такие вопросы. Игорь, я вам сейчас приведу фрагмент пресс-конференции Владимира Путина во время его визита в Израиль какое-то время, довольно давно, тому назад. Он выступал перед журналистами, и один журналист русскоязычный встал и прямо его спросил: «Когда вы перестанете продавать оружие Ирану?» И Владимир сказал: «Когда вы будете покупать у нас оружие на 2 миллиарда долларов в год, тогда мы будем продавать его вам». Павел, поздравляю вас и всех сотрудников Первого радио с наступающим 5788-м. По-моему, 7-й должен быть уже год, а не 8-й, но неважно. И, конечно, поздравления всему народу Израиля и пожелания согласия между людьми. Эдуард, хорошего путешествия, с наступающим днем рождения, здоровья и удачи. Эдуард написал. Эдуард, спасибо большое. Постоянно идут учения армии по предотвращению террористических атак. И ни разу нигде нет тренировок по пробуждению правительства, из чего страна жестоко страдает. С уважением, Леопольд, страшно. Какое пробуждение правительства? Ну, какое пробуждение? У нас выборы через 2 месяца. Какое? Меньше, чем через 2 месяца. Сегодня 9 сентября, выборы 27. Через 1,5 уже почти месяца выборы. Уже поздно уже пить боржоми. Надо уже к выборам готовиться. Так, всем привет. Павел, отдельная трямсть. Тут написано слово трямсть. Ну, во-первых, поздравляю радиослушателей и сотрудников Первого радио с наступающим праздником. Также поздравляю Первое радио с 25-летием. Так держать. Отсюда у меня предложение к радиослушателям. Давайте запишем голосовое сообщение для юбилейной отбивки радиостанции. Звукачи смонтируют хор живых голосов. Текст примерно такой: «Меня зовут Эдуард, и я слушаю Первое радио». Слушайте, у нас есть инициативная группа «Художественный совет», которая что-то там планирует. Может быть, это что-то наподобие входит в их планы, я не знаю точно. Но что-то наверняка будет. Сейчас будет рекламный блок.
2: Реклама.
3: 7 клинических исследований доказали эффективность. Bicure Laser – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош-Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Bicure Laser Pro со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
5: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максаны и Хашмаль.
6: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Центркар Азур.
7: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шишана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
8: Лэптопы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Лэптопы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Максаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
5: Запомните, лэптопы покупайте только в Максаны и Хашмаль.
10: Роша Шана в гастрономе Елисеевский.
11: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
10: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
2: Реклама.
0: Так, господа, я вам уже сейчас рубрика «Сериалы». В программе, возникшая внезапно, не знаю почему, я вам говорил когда-то, ну, я говорил, что у меня есть телеграм-канал, где я рекомендую смотреть то, что я посмотрел, то, что мне понравилось. И там я ставил и рассказывал в эфире, что вышел второй сезон сериала «Гая Ричи. Джентльмены». Я его посмотрел, мне понравился. Классное сочетание мафиозности и аристократии, так же, как и было в первом сезоне. В общем, всем рекомендую. Напоминаю, что эти рекомендации я ставлю на своем телеграм-канале, делюсь с вами, который называется PM891FM. Да, PM891FM. И если хотите, я начинал сегодня программу загадок. Сейчас для любителей сериалов тоже можете успеть прислать загадку. Вот эта песня Мика Джаггера тоже является музыкальной заставкой, идет на титрах еще одного популярного сериала, которого обещали 6-й сезон выход в ближайшее время. Strange Game, Mick Jagger. О каком сериале речь?

Но не может быть такого, чтобы слушатели программы ПМ чего-нибудь не знали. Эйн давар козе. Правда, вот Алексей прислал неправильный ответ, сериал «Острые козырьки». Нет, а вот дальше папа Миша и Дима прислали правильный ответ. «Медленные лошади», «Slow Horses». Именно там звучит эта композиция Мика Джаггера «Strange Game». Дима и папа Миша, спасибо вам, что нашли время и ответили.

Игорь Саруханов, Алексей Чумаков. «Моя любовь по городу». И последнее сообщение сегодняшнее пришло от Вики. Добрый день, Павел, с наступающим вас праздником, Рош-Шана, с наступающим вашим днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, мира, благополучия. Пусть все ваши желания исполняются и мечты осуществятся. Вика, я переадресовываю это всем нашим радиослушателям. Хочу всем нам пожелать, чтобы 5787 был лучше, чем уходящий год. И в плане нашей страны, и в плане каждого из вас. Самое главное, чтобы вы были здоровы, сохраняли спокойствие за рулем и терпение к близким вам людям. И тогда это база, на основе которой мы с вами будем общаться и идти дальше по жизни в следующем году. Так что шана това, уважаемые радиослушатели. Спасибо за внимание сегодня, на этой неделе и в этом уходящем году. С праздниками вас наступающими. Услышимся. Всего доброго. Встречайте наших спортсменов. Ой, Гекса написала, мое не читали. Павел, шалом. Как ты, я не читал? С Рош-Шаной вас, хорошей поездки и всех с наступающими праздниками. Мира, здоровья и счастливого Нового года всем нам, Гекса. Я не мог оставить непрочитанным ваше сообщение на весь этот уходящий год, Гекса. Так что теперь все. Все долги розданы. Всего всем.

0: Реклама.
1: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
2: «Центркар Азур».
3: «Мантис, Мантис». «Мантис» – невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. «Мантис», Ришон Лицон, Ицхак Бен Цви, 23.
4: Рош ха-Шана в гастрономе «Елисеевский».
5: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
4: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
8: «Ля Вака Лока».
7: Аргентинский мясной ресторан в Герцли.
9: Медина Теудин, 60.
8: «Ля Вака Лока».
9: «Ля Вака Лока».
10: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез «Слобода» 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
0: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Цааль задержал троих сотрудников палестинской полиции за нападение на израильтянина в зоне Си. Подробнее через несколько секунд. «14 часов» в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Военнослужащие Цааля на этой неделе задержали трех сотрудников палестинской полиции, причастных к установке блокпоста в зоне Си возле Бейтуни, к задержанию и к нападению на гражданина Израиля. В Цааля подчеркнули, что сотрудники палестинских сил безопасности не имеют полномочий действовать в этом районе. Задержанные переданы для допроса силам безопасности. В системе безопасности инцидент назвали серьезным превышением полномочий со стороны палестинских силовых структур, создавшим угрозу жизни израильтянина и сопровождавшимся применением против него жесткой силы. В Цааля отметили, что армия продолжает координацию в сфере безопасности с палестинской администрацией в соответствии с указаниями политического руководства, однако не допустит нарушений установленных процедур. Британское управление морских торговых операций сообщило, что сразу несколько торговых судов подверглись огню на поражение в районе Ормузского пролива, а также в Оманском и северной части Персидского залива. Согласно управлению, информация об этом предоставлена неназванным военным командованием. В заявлении также нет возложения ответственности на какую-либо из сторон вооруженного конфликта. Не называются и пострадавшие суда. Мы не располагаем сведениями о пострадавших и об ущербе, который мог быть нанесен окружающей среде. Однако властям известно об инцидентах. Мы рекомендуем морякам следить за ситуацией и действует соответствующим образом, заявляет управление. Вскоре после этого управление сообщило о том, что в 24 милях к северо-западу от Порт-Рашида в Объединенных Арабских Эмиратах был атакован стоявший на якоре танкер, а в результате в трюм попала вода. Стоимость нефти марки Brent сегодня в ходе торгов поднялась выше $100 за баррель впервые с 24 июля. Фьючерсы достигали $100.19 после чего несколько откатились и торговались ниже психологической отметки в $100. Американская WTI поднималась примерно до $94.5 за баррель. Рост цен связан с очередным обострением ситуации на Ближнем Востоке.

0: Несколько крупных банков, включая Goldman Sachs, Bank of America и HSBC, в последние дни повысили прогнозы цен на нефть. Число граждан Израиля превысило отметку в 10 миллионов человек. Об этом сообщило Центральное статистическое бюро, которое в преддверии Рош ха-Шана представило данные, согласно которым население Израиля оценивается примерно в 10 миллионов 305 тысяч человек. Данные ЦСБ также показывают, что с начала прошлого года население Израиля выросло примерно на 124 тысячи человек, что составляет прирост на 1,2%. За прошедший год в Израиле родилось около 182 тысяч детей, а умерло около 50 тысяч человек. Кроме того, было установлено, что международный миграционный баланс оказался отрицательным, и из населения Израиля вышли около 8 тысяч человек. Также зафиксировано снижение числа возвращающихся граждан. В прошлом году в Израиле за границей вернулось 18 800 израильтян, тогда как в 2024 году было 24 200 вернувшихся. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится, но будет все еще выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32, в Бершеве 34, на Голанских высотах 36, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Топ спорт» с Элли Швидлером и Марком Кричевским.
1: «Топ спорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: Привет, дорогие наши радиослушатели! Элли Швидлер.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Марк Кричевский.
2: Ну и Дарья Достоевская, как всегда, с нами за звукорежиссерским пультом. Ну и давайте не тянуть кота за хвост и сразу начинать нашу передачу. А начинаем мы всегда с вопроса, а вопрос обычно мы, так сказать, вещаем или готовим. Итак, журнал «Франс Футбол». А ну скажи красиво, «Франс Футбол».
3: Вот правильно произносишь, «Франс Футбол», как оно есть.
2: Просто произношение...
3: «Франс Футбол»,
2: я говорю произношение Швидлера и Ханина. Меня всегда восхищают, поэтому я прошу...
3: И оно тебя возвело на должный уровень.
2: Согласен. Так вот, журнал «Франс Футбол» официально огласил имена 5 наставников, тренеров, номинированных на звание лучшего тренера прошедшего сезона. В престижную пятерку вошли... тренер Арсенала Мигель Артета, наставник Астон Виллы Унаи Эмери, тренер Мюнхенской Баварии Венсан Компани, Луис Энрике из парижского Пари Сен-Жермен и наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнта.
3: А почему не Фабригас из Кому?
2: Ну, да. И нету, кстати, Ханса Дитера Флика тоже нет.
3: Да.
2: Но, опять же, вот «Франс Футбол» выбрал пятерку. И давайте я еще раз повторю, и кого бы вы, то есть, грубо говоря, ни Фабригас из Кома, он сделал классную команду, ни Флик, который отлично тренирует Барселону, звание лучшего тренера не получит, не получит. Поэтому давай выбирать, из кого есть. Я имею в виду просить наших радиослушателей. Итак, Мигель Артета Арсенал, Унаи Эмери Астон Вилла, Винсан Компани Бавария, Луис Энрике ПСЖ и сборная Испании Луис де ла Фуэнта. 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp, 054-20-70-800. Кого, дорогие друзья, из этой пятерки вы считаете самым заслуживающим получить приз лучшего тренера года?
3: Из этой пятерки.
2: Из этой пятерки.
3: Из этой пятерки.
2: Безусловно. Валерия Лобановского не вспоминать. Ну и идем дальше. Лига чемпионов. Лига чемпионов. Вчера был мега-матч. Давай, на самом деле все счета, а потом может кто не знает. Брюгге Астон Вилла 2-3, АЕ Класк 1-0, Боруссия Дортмунд Вильярреал 3-2, Лиль Бетис 2-3.
3: Этот результат несколько удивил.
2: Порту Манчестер Сити 0-2, Холланд забил 2. И, наконец, Реал Мадрид Интер 2-1. Тибо Куртуа сыграл сотый матч в Лиге Чемпионов и сыграл так, что вообще вопросов знаешь, кто лучший вратарь? Ну,
3: вот отпали вопрос.
2: Они вообще, да. Их нету.
3: Отсохли, отпали.
2: Отсохли, да, отпали. А все потому, что у него еврейская, израильская жена. Несомненно. Потому что до нее он играл, конечно, не так. Ну,

0: Вальяжно, здесь надо,
1: а сейчас она его держит в тонусе. Но если серьезно, я тебе скажу, матч получился на заглядение.
0: И Интер был как минимум не хуже.
1: Интер был как минимум лучше, мне кажется. Да. И, конечно, то, что... Ты понимаешь, вратарь Интера, он сыграл матч, когда ты спасал, например, вратарь Интера. То есть он привез второй мяч, ну просто привез, начал, Вальвердо начал обыгрывать своей штрафной.
0: Ну, я называю это болезнь Гвардиолы, вот все эти перепасовки.
1: Да, наверное. Собственно говоря, правда, потом он вытянул пару раз такое, что он мог бы быть лучшим игроком. Но ты знаешь, а Куртуа сыграл так, что Мауриньо уже на... после матчевой пресс-конференции, когда отдали звание лучшего не ему, он сказал: «Я не понимаю. Те, кто отдавал приз, они игру вообще не смотрели? Они вообще не видели
0: Куртуа?» Может быть, потому что у него израильская жена не отдали приз.
1: 100%! Конечно, именно поэтому. Но я тебе скажу, вратари, опять же, вратарь Интера тоже сыграл блестяще. Но привез.
0: Но Гош привез,
1: да. А Куртуа сыграл блестяще
0: и не привез.
1: Но я тебе скажу, начали, конечно, вот матч у Лиги Чемпионов, то, что я видел. Я смотрел Реал Интер, а все остальное я смотрел уже подборку, да? Но весело начали, так сказать. Весело так взяли бревнышко и понесли. Очень классно, очень классно. И слава богу, чтобы так и было. Но все-таки... Опять же, я думаю, наши радиослушатели напишут. Реал не впечатлил. Не впечатлил, но Реал есть Реал.
0: Ну да.
1: Реал есть Реал. Мы сколько раз...
0: Всегда.
1: Да, ты помнишь, сколько раз Реал возили, они включались на 10 минут и выигрывали серии. Ну вот, но Интер хорош.
0: Да.
1: Хорошо. Перед матчем, кстати, Арда Гюлер получил приз лучшему молодому игроку по итогам прошлой Лиги Чемпионов. Килиан Мбаппе приз лучшему бомбардиру. Кстати, я скажу, Арда Гюлер очень вырос. Он раздает такие передачи. И еще бы хотел я, конечно, отметить вот Манчестер в Реале, конечно, Беллингема. Слушай. Он как начал играть на чемпионате мира...
0: Так и продолжает.
1: Он просто... Ты понимаешь, в прошлом году казалось, что он сдулся. А в этом году он опять надулся до величины мегазвезды.
0: Что там... Я видел, что произошло в матче в Дортмунде. Там 18-летний игрок, грек. И он... отдал в начале матча, по-моему, не помню, какую минуту, отдал передачу. И сразу же показал, что ему нехорошо. Мгновенно там выскочили врачи и достаточно долго его откачивали, потом взяли в больницу. Циркуляция крови какая-то проблема.
1: 18 лет.
0: И причем они там все были перепуганы. Его мать присутствовала в матче, Виперин тоже отправили в больницу. Но реакция постматчевая Дортмунда была следующей. Учитывая обстоятельства, он чувствует себя нормально. То есть там все не в порядке.
1: Но
0: учитывая обстоятельства, могло быть гораздо хуже.
1: Но смотри, тут дикие нагрузки. На самом деле, дикие нагрузки. И
0: поэтому начинаешь понимать подход медицинской комиссии Итальянского олимпийского комитета.
1: Лучше перебдеть.
0: Да, лучше.
1: Лучше перебдеть. Сегодня играют, друзья, Барселона, Фейнорд, Штутгарт-Викинг, Ливерпуль, Атлетико Мадрид. Атлетико, кстати, в лиге, в общем, Атлетику просто 3-0 там, да.
0: От Бильбао, по-моему.
1: Да, Наполи, Арсенал. Наполи тоже там была классная игра против Интера как раз. Да. ПСЖ Слован, Спортинг Галатасарай. Но ты знаешь, такой Ливерпуль Атлетико главная вывеска вот сегодняшнего дня, потому что такой вывески, как Реал Интер, конечно, нет. А теперь давай посмотрим вот на что. Тель-Авивский Макаби, матч чемпионата Израиля.
0: Чемпионат Израиля, опять же,
1: Расскажи.
0: Там интересовал, в принципе, еще один матч, который Бейтар после двух рядовых поражений, причем 0-3 от Апоэля Тель-Авивского, он выиграл у Сахнина на выезде 1-0, там не все спокойно. Но в понедельник это центральный матч, конечно, был матч домашний Бершавы против Макаби Тель-Авив. И завершился он со счетом 1-4.
1: Uh-huh.
0: То есть,
1: по игре, потому что бывает, бывает, знаешь, 1-4 и не по игре.
0: По игре. Вот Кенни Миллера, он говорит, что оставили в качестве тренера, не было выбора Макаби Тель-Авив. Его очень любят игроки. Схемы подходят фактически под каждый. Там получилось то, что не доехали игроки в матче Лиги Европы отборочным. В конечном итоге они покинули Европу. Но они в очень скорости. И понимаешь, даже личные связи. Вот приехал экс-капитан Рейнджерс и разговор в Румынии опубликовали вчера сообщение, что, может быть, еще бывший игрок Рейнджерс подъедет вообще на очень высокую зарплату. Это Янис Хаджи, сын Георгия Хаджи.
1: Да, да, великого Румынии. Марадона Карпатова,
0: да,
1: называли.
0: Но это зависит, конечно, от решения его отца в большей степени.
1: А отец у него, его этот самый
0: он
1: агент?
0: Он может позволить. Нет, там есть агенты, но, в принципе, он, Георгий Хаджи уже деду этого ребенка, и перебирается сюда, все-таки вопрос открыт. Мы посмотрим в ближайшие дни. По-моему, до 16 числа еще есть возможность доподписать еще неделю. Все по теме. Бершева, как я сказал...
1: А как вот она в Лиге Европы будет играть, если она так...
0: Да, ну там началось все с травм. Против Сабаха мы говорили, Златанович на подаче. Была травма. Травма Витора, которая была ключевой. В этой игре в начале матча получил травму и Вентура. Тоже второй
1: ключевой. Это все очень интересно, но я просто говорю о другом. В Лиге Европы они будут...
0: Но это проблема.
1: Они будут получать 10.
0: Нет, они не будут получать, но будет очень сложно. Первый матч, кстати, они играют за Загребским Динамо там, в Румынии, и букмекеры уже ставят так называемый выездной матч Динамо минус полгола. То есть они считают, что Динамо Загреб фаворит. По этому матчу...
1: Давай.
0: Защита провалилась. Абсолютно не координированный. И такое ощущение, что главный тренер Бершавы Ран Кожух достиг так называемого стеклянного потолка своего.
1: Ну это, да. Такой,
0: он не сможет
1: границы
0: это пробить.
1: Границы компетентности, да.
0: Это харакири, который он систематикой устроил последние 15 минут основного времени с Сабахом. И потом то же самое... Он в матче с Хайфским Апоэлем, когда они получили гол на 94-й минуте, он так, как играет, как дураки пошли обратно на это, извините, а ты что, не дурак, что ли? Если ты позволяешь, ты не можешь гаркнуть, чтобы не только пытались хотя бы полузащита и нападающие не давать сопернику свободно распасовываться. Но опять, Макаби Тель-Авив был сильнее, заслуженно победил, но счет 0-1. Мяч в штрафной площадке катится по руке защитника Макаби. Никакой реакции, ни от вара, ни от этого. Перед третьим голом
1: Смотри,
0: Макаби...
1: Во-первых, это красиво, когда ты художественную гимнастику видел?
0: Абсолютно.
1: Это красиво.
0: Это когда мячик.
1: Это красиво.
0: Да. Но тут же другие законы, что делать.
1: Что ты
0: говоришь? Перед третьим голом Макаби попадает в руку капитану Макаби Дору Перицу, продолжается так, называется год, никакой реакции. Судит, ситуация такова, что Бершава взвешивает просьбу судейского комитета, более этого вытянутого за уши международного арбитра Фрида, больше не ставить. Макаби получил за три матча 4 пенальти. Причем-то
1: четыре пенальти.
0: Это даже их рекорд прошлого сезона.
1: Много.
0: Причем никакой, есть такое понятие «щекуль дать», взвешивает, по логике решать. Обратился капитан к арбитру с протестом, он тот ему показывает желтую карточку. Капитан, очевидно, огрызнулся. Мгновенная вторая желтая карточка оставить на грани первого тайма в десятером. Да, поведение поведение не в ту сторону. Но логика, хоть какая-то логика должна быть. Причем этот арбитр не первый, не второй, не третий раз.
1: Смотри, является проблематичным. А ты же прекрасно понимаешь простую вещь. Тут я никого не оправдываю, просто говорю. Если арбитр знает, что у него есть спина, и ему ничего за это
0: у
1: не будет...
0: У него есть мощная спина, причем де-факто
1: вот
0: руководит федерацией представитель Макаби.
1: Ну вот, да, все я же о чем говорю. Тут все зависит... наглость вообще любого человека, особенно человека при, ну, на ответственной позиции, неважно, она зависит от того, что ему за это будет или, не,
0: а
1: или что не будет.
0: И нет.
1: Ну и слава богу. Идем дальше. Ага. Давай, наверное, сколько у нас там времени до... А, давай, одна минутка, давай потом...
0: Да,
1: что...
0: ту тему...
1: Да, я напомню, потом. Дорогие друзья, наш вопрос. А так журнал France Football официально огласил имена 5 наставников, номинированных на звание лучшего тренера прошедшего сезона. Это Микель Артета «Арсенал», Унай Эмери «Астон Вилла», Винсент Компани «Бавария», Луис Энрике «Пари Сен-Жермен» и сборная Испании Луис Деля Фуэнта. 054-2070-800. Кого из этих тренеров, замечательных тренеров, вы считаете самым достойным звания лучшего тренера сезона? Так. Вы... Вот нам написал Владимир. Вы обратили внимание, что 4 тренера испанцы? Кстати, не обратил.
0: Не обратил
1: внимания.
0: Это
1: важное спасибо,
0: замечание,
1: но вы не,
0: да.
1: Да, это показатель на самом деле.
0: Да, конечно.
1: Да, но вы... Владимир, спасибо, что вы обратили наше внимание, но вы из этих испанцев никого не выбрали. Было бы здорово, если бы вы сказали. Ну ладно. Так, идем дальше. Вот Арсават пишет «Деля Фуэнта». Однозначно,
0: да.
1: Но он пишет, в первом тайме Интер был не столько лучше по владению, сколько по опасным моментам. Во втором тайме Реал должен был забивать еще 2-3 гола, но в итоге получилась для них валидольная победа. А что касается вашего вопроса, то при всем уважении ко всем тренерам, лучший тренер в прошлом сезоне, это однозначно Луис Деля Фуэнта Кастильо.
0: Трудно не согласиться.
1: Идем дальше. Очень-очень так. Вот, явно сильнейшую Францию, Михаэль. Так, очень странный гол Вальверде. Как это правильно, Михаэль? Я не понял, как это правильно. Так, что такое это правильно? Ну, беседер. Деля Фуэнта. И Михаэль тоже считает, что лучший тренер Деля Фуэнта. Человек, который не просто с Испанией выиграл чемпионат мира. Он сожрал в полуфинале и в финале своих соперников.
0: Да.
1: Испанцы французам дышать не дали. Вот это действительно, понимаешь, одно дело на тоненького где-то там дурака забил. А другое дело, ты не дал дышать своим соперникам. 054-2070-800 номер нашего WhatsApp. 054-2070-800. Но Артета тоже хорош. Да и у Эмери из Астон Виллы сделал команду.
0: Выбор плотный, но все-таки я бы предпочел даже Деля Фуэнта.
1: 054-2070-800. Ты... давишь на наших радиослушателей.
0: Я не давлю, это мое мнение абсолютно.
1: Окей, после рекламы продолжим.
2: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама. Праздничные скидки в Канкун. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Только в «Центркар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Дерех Ашива, 9.
4: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
5: «Ля Вака Лока».
4: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
6: Мединат Иудим, 60.
5: «Ля Вака Лока».
6: «Ля Вака Лока».
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
11: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
10: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с миски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
12: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Давайте я быстренько повторю фамилии тех тренеров, которые претендуют, во всяком случае, как об этом пишет France Football, который огласил имена пятерки этой, претендуют на звание лучшего тренера сезона. Итак, Арсенал Микель Артета, Астон Вилла Унай Эмери, Мюнхенская Бавария Венсан Компани, Пари Сен-Жермен Луис Энрике и тренер сборной Испании, человек, который привел Испанию к званию чемпиона мира, Луис де ла Фуэнте. Ну вот, давайте 054-20-70-800. Еще раз говорю, без вас не так весело. Ну и теперь давайте поговорим о баскетболе, потому что Швидлер мне вчера... У нас была такая вот корпоративчик, не давал кушать салат, пока я не выслушаю, да, что раньше творится в Макаби Тель-Авива.
0: Ну, понятно, сказал... ты только пытался взять на вилку этот карпаччо.
1: А ты говоришь, послушай,
0: нет,
1: сюда.
0: Пусть повисит в воздухе.
1: Пусть повисит в воздухе, да. Я тебе расскажу про Макаби Тель-Авив. Рассказывай, Эли.
0: Итак, когда-то говорили, что у семи нянек дитя без глазу. Вот сейчас, может быть, без обоих. Полный раскол, полный распад руководства Макаби. Это причем в сезон, когда они повысили, например, бюджеты игроков, зарплаты до 32 миллионов долларов. И свыше 10 баскетболистов, команда усилилась, свыше 10 баскетболистов получают зарплаты свыше миллиона долларов. Дело не в этом. Прошедший сезон, еще до смерти Дэвида Федермана, зал был окрашен требованием «продай свою долю, не можешь инвестировать». Потом это прервалось буквально на неделю и возобновилось. И возникла идея, да, фактически создана своеобразная коалиция. Главный спонсор компания Rapid, спонсор зовут Арик Штильман. Uh-huh. Он весит свыше 4 миллиардов долларов.
1: Uh-huh. Нормально, надо худеть.
0: Да, ну, вряд ли он может быть. И предпринята была попытка, не вникая в проценты, там такое право, например, если...
1: Короче,
0: не,
1: а ты можешь...
0: Это слишком сложно.
1: А зачем
0: поэтому
1: сложно?
0: Я упрощаю.
1: Давай, упрости
0: у
1: максимально.
0: У тебя ноль терпения вообще. Это очень сложно, я пытаюсь упростить.
1: Окей.
0: Есть такое право, заключенная договоренность между владельцами, что если, например, перепродажа процентов в чужие другие руки... У каждого есть право выкупить эту да. сумму, собственно. Собственно, самим, резко увеличив процент. Вот такая пошла серия такая. Выкупает долю Федермана в Раконате. Американский магнат, уже с 13-го года один из совладельцев Макаби, Ричард Дитц, он стоит еще больше, чем Шеннад Штильман. Ну. Свой бизнес он начинал основу в Москве там 94-98 года. Он хочет достичь абсолютно, то есть 55, возможно, до 69%. Вдруг всплывает почти 87-летний Шимон Мизрахи. Говорит, нет, я перекупаю это, у меня будет 40%.
1: А у Мизрахи есть деньги?
0: Вот этот начинается вопрос.
1: По-моему, у него же денег нет.
0: Нет,
1: он
0: миллионер, но, разумеется, не миллиардер.
1: Не, миллионер, да, но там
0: да,
1: все...
0: Нет, с гарантией. Значит, финансирование идет откуда, кого они хотят втолкнуть.
1: Окей.
0: В эту рамку определенно сиониста товарища по имени Джейсон Левин. А вот за Джейсоном Левином, поскольку Раконати старший, он говорил, вот мы знаем, что за ним еще стоят люди. То есть там тоже не миллиард.
1: Давай.
0: Секундочку, я подхожу к пику.
1: Давай, к пику.
0: Немножко о Джейсоне Леви. Он инвестировал в футбольный клуб Брисбейн в Австралии. Его оттуда выкинули. Он был в спортивном консультантом, каким-то образом был в Мемфисе, НБА, его оттуда попросили. В Свонсе были демонстрации, пока оттуда не...
1: Что за человек? Почему такой?
0: И до сих пор лиц никак лицу не удается от него полностью избавиться. Но вопрос, кто стоит за этим всем. Значит, между хозяевами дошло до взаимных оскорблений, и сегодня должен быть назначен медиатор. Срочно. Суд постановил, это один из... Обычно выбирают одного из адвокатов, который сведущ во всех делах, должен быть принят решение, какие проценты можно принять, какие
1: нет.
0: Раскололись...
1: А теперь вывод из
0: сказанного. Раскололись болельщики на две группы. Одни уже требуют поймать, что Раконатих, они хотят, как это было с Ронаном Катцем в свое время, 17 лет назад, большие деньги, но самим принимать решение. Будет весело. Это в год, когда они планировали вернуть Макаби в сторону плей-оффа. Будет очень весело. Кстати, и по Евролиге одно дополнение. Быть может, НБА через 5 сделать предложение о покупке Евролиги. И придется, там разговоры идут об альтернативной НБА ФИБА.
1: Круто.
0: И в таком случае, если это произойдет, придется где-то 5 октября на заседании Евролиги решать, что делать. Очень непростой вопрос.
1: Да, это интересно.
0: И поскольку ты номеров не любишь, цифры ты... Значит, я лишь скажу...
1: Сколько NBA хочет купить Евролигу?
0: Нет, это будет сотни миллионов, может быть,
1: миллиарда.
0: Это будет миллиарды, понятно. И на данный момент полуофициальные бюджеты... бюджеты топ-клубов по финансовом плане.
1: Давай.
0: Первое – это Апоэл Тель Авив, 76 миллионов евро. Это включая
1: это даже
0: зарплаты.
1: Для футбольного клуба круто.
0: Да, это включает гораздо больше, чем у нас есть. Панатинайкос – 60. 45 – Олимпиакос, 45 – Реал Мадрид. И по 35 – Барселона. И, возможно, 30 – Валенсия. Валенсия и Бешикташ.
1: Очень круто. Теперь идем дальше.
0: Да, теперь Макаби через 28. Посмотрим, это
1: хорошо.
0: Может измениться.
1: Спасибо тебе.
0: Спасибо тебе тоже.
1: Мне-то, конечно.
0: За то, что меня прервал.
1: Гай Сассон. Да, сейчас будут писать, Кричевский, не даешь помолчи.
0: В этом и суть.
1: Гай Сассон и Нильс Винг вышли в полуфинал открытого чемпионата США по теннису. Это теннис на колясках. Угу. В четвертьфинале израильтянин и голландец разгромили Грега Слейда и Хита Дэвинсона 6-0, 6-0. Ну, то есть Гай Сассон – это вообще один из лучших израильских спортсменов.
0: Да,
1: неважно, паралимпиец, нет. 17-летний наш мальчик Дэн Брандт в первом матче юношеского турнира открытого чемпионата США победил австралийца Даниэла Йовановски. И он впервые принимает участие в открытом чемпионате США. А что касается больших?
0: Сегодня я увидел.
1: Бен Шелтон победил Карлоса Алькараса 6-7, 6-1, 6-3, 1, 6, 7, 6. Вышел в полуфинал открытого чемпионата. Это четвертьфинал стал самым поздним матчем в истории турнира. Он завершился в 3 часа ночи. Ну, по американскому времени.
0: Это значит, шансы у американцев стать чемпионом после 23-летнего перерыва на этом турнире.
1: Посмотрим. Бен Шелтон второй раз вышел в полуфинал открытого чемпионата США. В финале он встретится с Фрэнсисом Тиафо, который в американском четвертьфинале одолел Алекса Микельсона 5-7, 3-6, 5-7, 3-6, потом 7-5, 6-3 и 7-6. В американском четвертьфинале среди женщин и девушек Джессика Пегула победила Эмму Наварро. Значит, первая ракетка мира, я эту игру смотрел, Арина Соболенко обыграла чешку Линду Носкову 7-6, 3-6, 7-6, то есть это было все на тоненького. Джессика и Арина встретятся в полуфинале, ранее не играли друг против друга 13 раз, счет 9-4 в пользу Соболенко. И сегодня ночью сыграют, ну, по нашему времени, Джен Чэньвэнь, Китай, Елена Рыбакина, Казахстан, Эмира Андреева, Россия, Кока Гау в США, так что все это очень интересно.
0: Теперь по волейболу. Сегодня стартует чемпионат Европы.
1: Да, но закончился женский чемпионат
0: Европы. Да, пожалуйста, начнем с этого.
1: Давай начнем, просто надо всегда, мы мало внимания уделяем девушкам.
0: Ну, правильно, мы шовинисты, правильно.
1: Я тебе скажу, я посмотрел очень много матчей чемпионата Европы, вот который завершился, он проходил в разных странах Европы, но финал был в Турции, в Стамбуле, и Турция в 5 партиях победила сборную Италии. Я болел за итальянок. Я прям там кидал, рвал и метал. 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 и 15-10 турки в последнем. Там последний до 15, как ты знаешь.
0: Пятый, да. Атмосфера.
1: Но там атмосфера в Турции, мама не горю, и, конечно же, там была Мелисса Варгас, играла за Турцию. Ну, такая темная девушка. Но она просто мощная. Она, у нее плечевой... если бы у меня были такие плечи, я бы тут вообще героем ходил.
0: Ты бы разнес все.
1: Она высокая, здоровая, мощная.
0: Габариты,
1: но я тебе скажу, во-первых, болели за Турцию. А во-вторых, чем мне нравится женский волейбол, я сейчас буду смотреть мужской. Там такие длинные розыгрыши.
0: Да,
1: девушки, есть, конечно, девушки тоже могут бить мощно, но в основном они так мощно, как ребята, бить не могут, поэтому длинные красивые розыгрыши. А у парней, знаешь, как двухметровый да, вот этот лось как зафигачит. Да,
0: иди заблокируй.
1: Иди заблокируй, да-да-да. То есть таких розыгрышей у парней нет. Такой чемпионат Европы сегодня начинается. А, на третьем месте... Сборная Сербии, они полячек победили. И сегодня, знаешь, где он будет? В Италии, Болгарии, Румынии, Финляндии. Так вот, пожалуйста.
0: Значит, вроде наши играют, стартуют завтра. И играют вроде в Болгарии, если я не ошибаюсь. Первый матч пробует против сборной Украины. Я
1: ну,
0: не совсем
1: можно.
0: Можно. А да это не просто.
1: Вообще чемпионат Европы не просто.
0: 12-го самый сложный матч против поляков.
1: Да нет, это невозможно.
0: Там очень
1: это, он не сложный. Он чем не сложный?
0: Нет, он там все понятно.
1: Да,
0: изначально.
1: Да, там изначально.
0: Несмотря на то, что это израильская сборная,
1: может быть
0: самая сильная. Послушай, мужская.
1: Это не сложный матч. Да. Потому что полякам они сольют и будут думать дальше. Потому что играть против мужской сборной Польши.
0: Ну, это реально сборная 5-6 топ мирового.
1: Я думаю, даже 3. Качества. Я думаю, даже 3.
0: Теперь 13 числа Португалия.
1: Это сложный матч. Знаешь как? Это сложный
0: нет, сложным,
1: матч.
0: Да.
1: Этому, потому что португальцы сильны, но пободаться 14, с ними можно.
0: Да, 14 Болгария.
1: Сложно, да.
0: И 16-го Северная Македония. И в 1/8 финала выходит 4 сборных, а не 6. Это, как ты говоришь, на тоненько, но это
1: можно при определенных обстоятельствах, но опять же, со всеми можно играть, кроме с поляками.
0: Да, поляк,
1: ну, просто
0: да,
1: невозможно
0: это
1: играть.
0: Это иная весовая
1: категория. Да, абсолютно,
0: совершенно.
1: С ними невозможно играть. Велогонка Вуэльта. Сегодня 17-й этап, всего 21 этап. Мы как-то о ней не говорили, а зря. Ты знаешь, что случилось с ТДМ по Гачарам?
0: Что?
1: Знаешь, это великий гонщик.
0: Я знаю.
1: Словенец.
0: Что? Ну, понятно.
1: Короче говоря, он выиграл несколько первых этапов. Да, выиграл несколько первых этапов. У него было колоссальное преимущество. Там был Погачар и все остальные. Где-то там, знаешь, там за поворотом.
0: Не, абсолютно.
1: А уже в конце 8-го этапа он попал в завал, получил травмы ключицы, позвоночника, был срочно на вертолете эвакуирован в больницу, и, собственно, естественно, он уже не гоняет.
0: Ему не бросались под колеса эти вот выродки, которые
1: ну,
0: там обычно бросаются?
1: Ну, он же не из Израиля.
0: Итак, не, ну, если гадить, то гадит все, особенно в Западной Европе.
1: После завершения 16-го этапа, сегодня 17-й, кстати, красную майку лидера генеральной классификации удерживает испанский велогонщик Энрик Мас из Movistar Team, но, опять же, без Погачара там, конечно... Но там интересно, есть один парень, 21-летний британский спринтер Мэтью Брентнан. Он творит историю, он выиграл вчера холмистый 16-й этап. Какое название? Полоса де ля Фронтера. Полоса де ля Фронтера.
0: Красиво.
1: Он записал на свой счет уже 4-ю победу на этапах в рамках своего дебютного гран тура такого с новичкам не удавалось с 2017 года.
0: Краткая ремарка по поводу нашей футбольной сборной. Главное, что они сегодня выпускают ретро-футболки периода тренера Шлома Шарфа, когда играл за сборной Ревива и Беркова и Чиатра, и все. И неплохая сборная, но тем не менее. Когда первые шаги в Европе, так можно сказать. Проблемы, как обычно.
1: Какие, как обычно?
0: Помимо фуфайки-то выпустить, футболки, а вот с защитными порядками проблемы, как, ну, там и так не самая сильная линия, и легионеры, а там их 8, в основном вся атакующая линия, до матча Лиги Наций, к матчу Лиги Наций с австрийцами первой, приедут всего лишь за день. И что за подготовка такая? И, разумеется, Дея Саба, которого так от сборной, помнишь эту историю, да, что супруга, все это, он играет за курдский клуб.
1: Курдский?
0: Да. Ну, там из Дербакира. Они играют очень хорошо.
1: Да, да, да.
0: И причем он вообще играет блестяще. Там чуть не... И когда, например, какой-то из турецких провокаторов написал, что его надо исключить, на него набросились все и всюду. Окей. И заткнулся, дело не в этом. Сборная решила не вызывать, дабы не ломать ему карьеру.
1: Может быть, и правильно, потому что надо дождаться того момента, когда Израиль опять вернется.
0: Когда отбросит копыта ислама-нацист? Я не уверен, что это вернет Турцию на нормальное русло.
1: Я не знаю, мне кажется, пока в Израиле. Ты понимаешь, для того, чтобы... Мы должны здесь...
0: Смена.
1: Мы должны разобраться сами с собой для начала. А вот этого мы пока и
0: делать
1: не
0: можем.
1: Поэтому я не хочу о политике, но вот проблема в том, что...
0: Можно не говорить о политике, всегда ведет к Кройцфельдьяку.
1: В общем, да. Итак, друзья мои, давайте, что вы пишем. Илья пишет. В сезоне 25-26 под руководством Винсана Компани Бавария оформила золотой дубль на внутренней арене, вернув себе безоговорочное доминирование в немецком футболе. Выбираю его. Ну, вот у нас получается... Ага. Так, дорогой Эли, Христом Богом молю, задействуйте, пожалуйста, все свои связи, чтобы поменять состав участников студии Лиги Чемпионов на Пятом канале. Это уже просто наказание какое-то заранее. Спасибо, Антиарсан.
0: Понимаете, уважаемые, что это болтливый канал, который... Последнее, за что он держится, это Лига Чемпионов, перезагружается постоянно. Но там есть не самые интеллигентные люди, которые ведут, но это другое. У них еще есть Евролига. Вот если эту Евролигу они потеряют, они будут заниматься только болтовнёй. Ну, понятно, что там, если комментирует матч человек, специализирующийся на консервах и шпротах 40 лет, то чего можно ожидать?
1: Мария Шарапова самая лучшая. Или есть возражения?
0: Никаких возражений.
1: Отлично. Идем дальше. Всегда тяжело суперзвезд из разных команд собрать на короткое время в единый механизм. Поэтому тренер сборной Испании, пишет Шимшин. Отлично, друзья. Что ты хотел сказать? Да, волк завыл. Все, друзья, давайте, наверное, идем на небольшую рекламу. После продолжим.
13: Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
14: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
15: Настольные плиты по самым низким ценам.
16: А можно еще дешевле?
15: Настольные плиты по самым низким ценам.
16: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
15: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
18: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
19: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
20: Настольные плиты по самым низким ценам.
21: А можно еще дешевле?
20: Настольные плиты по самым низким ценам.
21: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
22: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
20: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
23: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Программа продолжается. Эли Швидлер. Про бокс.
0: Только одну ремарку касаемо выступления. Может быть, достаточно неожиданно для нас, но кажется, что... Не все потеряли не все отошли от логической цепочки мышления и оценки факта. Бывший капитан сборной Ирландии по футболу Кенни Каннингем сказал, вообще у нас было бы правильно принять сборную Израиля в Дублине и протесты протестами и уважительно отнестись к и гимну, и к выступлению, а не бросать там черти что в... не бросать там гнилые помидоры либо камни в гостинице, где бы они остановились, потому что мы должны понять, что произошло 7 октября, и мы должны понять, какую травму получил.
1: Он молодчина.
0: Реакции не были слишком бурными, на удивление. Без замечания, он очень популярный. Он,
1: ну, надо смотреть здесь... паблики
0: да,
1: ирландские.
0: Там, они сейчас... Ну, понятно, что там идет это помойка. Ощущение, ирландцы, им придется сейчас играть дважды против. 27 числа это, де-факто, это, по-моему, будет наш домашний матч без зрителей. Там же в Венгрии. Uh-huh. И 4 октября домашний матч Ирландии. Там же в Венгрии, там же без зрителей.
1: Okay.
0: Да, во избежание эксцессов. И сам факт, ну, Ирландия, она вечно... И она пострадала от англичан. Католическая история в отношении к евреям.
1: Да,
0: и прочее, плюс исламисты.
1: Смотри, Польша, Испания... Ирландия, все католические страны.
0: Откуда это исходит?
1: Итак, ночь на субботу, на 5 сентября, на арене в Ньюарке состоялся вечер бокса. Главным событием шоу стало возвращение на ринг бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе мексиканца Энди Руиса, который вышел на ринг против поляка Доминиана Кныбы. Всем казалось, Кныба, конечно, огромный, такой огромный.
0: Глыба,
1: Кныба.
0: Матерый человек.
1: Да. Но всем казалось, что для Энди Руиса он 2 года не боксировал. Ну, заржавел парень очень сильно. Вот именно заржавел. Mm. Потому что Энди Руис, если кто-то любит бокс, помнит, он, конечно, пельмень пельменем, но с такими быстрыми руками просто бил он как легковес, я имею в виду не по силе удара, по скорости рук. А руки уже не летели. А когда ты, пельмень, у тебя такой огромный соперник, а руки не летят, ну, я имею в виду со скоростью нормальной, то получается то, что получается.
0: Получается станция Жмерин.
1: Да, примерно так. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри неожиданно начал анонсировать свою трилогию с экс-абсолютным лидером дивизиона Александром Усиком, потому что Усик заявил, что он проведет последний бой против Данте Уайлдера, и, в общем, все. Он же отказался от всех своих поясов, а Фьюри должен был заработать много денег против Джошуа. Ну, во-первых, Джошуа выглядит, мягко скажем, неубедительно, а во-вторых, бой не получается сделать в Англии, а, как мы знаем, Джошуа и Фьюри, они из Англии, и бой получается сделать в США. А в США там не хотят. Ну, там вообще другие деньги, короче. И Фьюри лишается большого количества денег. И он говорит Усику, ну, давай тряхнем стариной, заработаем миллионов по 100, и можем идти на пенсию. Не знаю.
0: В очередной раз.
1: Ну да, Усик уходит. Усик взял последний раз, смотри, Усик заработал, слава богу. Да. И вот теперь возникает вопрос, потому что после последнего боя Усика, ты знаешь, он тоже постарел. Ну, смотри, все стареют. Это не в упрек будет сказано. Потому что стареют все, к сожалению, да. Посмотрим, потому что бой с Уайлдером намного менее денежный, чем бой с Фьюри.
0: Это естественно, конечно.
1: А заканчивать надо большим чеком. Ну, если есть возможность, опять же, если есть возможность. Посмотрим.
0: Итак, по боксу завершил, да?
1: По боксу, да.
0: Да, я просто еще несколько замечаний по футбольным.
1: Давай.
0: Аякс принимал ПСВ, Эйндховен дома, должен был забивать в первом тайме. Оскар старался, далеко не все получалось. В конечном итоге ПСВ сильнее, конечно. Они победили 3-1. Хороший матч Арсенала с Челси был 2-1. Арсенал смотрится очень сильно.
1: Да,
0: я уже говорил об этом, думаю, что вот претенденты на корону в Лиге Чемпионов это Арсенал с Баварией. Ну, если все устаканится у Реала и Интер потенциально.
1: Интер неплохой.
0: И Сен-Жермен надо будет посмотреть. И касаемо Модрича. Вот Лига Наций вот-вот. 41 год.
1: Да.
0: Он с Федерацией Хорватской заявил, что он хочет играть. Он будет играть за сборную.
1: Смотри.
0: Игра не уходит.
1: Смотри. Хочет, имеет право играть. Модрич заслужил это право. В Формуле 1 произошел исторический случай. Исторический. Пилот Мерседеса Андреа Акими Антонелли стал обладателем редкого достижения. В Монце итальянец выиграл гонку, стартовал с 19-й позиции, но он лидер сезона. Почему с 19-й позиции? Потому что их наказали там за двигатель, там, короче. Он стал третьим пилотом в истории, которому удалось подобное. Представь, выиграть гонку с 19-й позиции стартовать. Достижение Антонелли – это повторение достижения Билла Вуковича 54-го года. В 1954 году он тогда выиграл гонку 500 миль Индианаполиса с той же позиции, с 19-й. Тогда эта гонка шла в зачет Формулы-1. И только раз в истории пилоту удалось победить в Гран-при, стартуя ниже 19-й позиции, на Гран-при США 1983 года.
0: Я полагаю, что в 1954 году скорости были иные.
1: Ты понимаешь, это не имеет значения.
0: Нет, просто.
1: Я тебе скажу почему. Потому что скорости были иные, но соперников надо было обходить. Да, на меньшей скорости, но и ты ехал на меньшей скорости,
0: да.
1: Понимаешь, это же не то, что ты ехал...
0: Сам факт.
1: Да, то есть ты должен был обойти столько соперников, как это сделать. Ну и, в общем, короче говоря, молодец. В Кыргызстане, друзья, завершили 6-е всемирные игры кочевников. Знаешь ли ты...
0: Бедуины были наши?
1: Знаешь ли ты...
0: Они
1: такую,
0: уже не кочевники.
1: Такую игру... Так. А во время финального матча Кокпару. Знаешь, что такое Кокпару?
0: Чью-то голову и футбол
1: не играть? Голову,
0: а
1: тушу барана.
0: А, тушу барана,
1: в такую, да. Большой чан. Надо забрасывать. Игра была между лучшими сборными мира, сборными Казахстана и Кыргызстана. Причем игра была такой, что напряжение. Ты думаешь, там была массовая драка. В массовой драке участвовали игроки, болельщики, сотрудники киргизского СОБРа.
0: Бараны участвовали?
1: Бараны, вот, я же тебе сказал, сотрудники киргизского СОБРа.
0: Я на секунду напомню анекдот, который уже рассказывал, я еще раз скажу. По-моему, рассказывал покойный узбекский комик. Что говорит, жена его к нему говорит, помнишь, какой день сегодня? Не помню, что на завтраке. И помнишь, это 16 лет, как мы познакомились. Говорит, давай зарежем барана. Он говорит, баран не виноват. Виновата тетя та, которая нас познакомила.
1: Это да.
0: Значит, я надеюсь, что бараны не подрались.
1: Баран был обезглавлен. Короче, игра была очень жесткой. И я-то, знаешь, я вот вспоминаю, когда-то там я был в Казахстане.
0: Жаль,
1: и там была там
0: одна телеграмма. Потому что Западная Европа будет сейчас скоро выглядеть именно так.
1: Да, так вот, мне одна кыргызская девушка сказала, что в этом виде спорта наша команда лучшая в мире. Понимаешь? Но там еще произошел, после этой драки еще произошел
0: что,
1: один необычный инцидент. Во время соревнований по охоте с ловчими птицами беркут, вот насколько же умная птица, атаковал милиционера. Понимаешь? Беркут атаковал милиционера, потому что он понял, кто, кого надо, как бы это самое. Ну, в общем, стража порядка доставили в больничку, в общем, жив. Хорошо. Давай, наверное, мы уберем слухи, потому что мало времени. 4 минуты.
0: Нет, слухов очень мало, просто 2
1: У меня много, но давай.
0: Ну ладно, начнем с прогнозов.
1: Не ладно, а с
0: прогнозов. Так и быть.
1: Давай.
0: Да, не ладно, так и быть. Сегодня Лига чемпионов Барселона, Фейенорд хороша, но такую Барселону, особенно в выезде, не удержать. Штутгарт, Викинг. Викинг – это действующий чемпион Норвегии, причем в разгаре сезона. Что-то букмекеры дают преимущество в 2 гола Штутгарта, ну, совершенно неправильно, будет игра поплотнее. Хотя Штутгарт остается фаворитом. Ливерпуль, Атлетико, Ливерпуль фаворит. Наполь, Арсенал. Арсенал, конечно, трудно идти против Арсенала. Сен-Жермен должен обыгрывать Слован Братиславский. И Спортинг, Галатасарай, ну не знаю. Очень сильный состав Галатасарая. Спортинг дома хорош, приблизительно равная игра. Завтра продолжение Лиги чемпионов. Фенербахче, Рома. Открытый, тоже приблизительно равный матч. Может быть, небольшой плюс у Фенербахче. Эйндховен против Шахтера, но ПСВ сильнее. Бавария, Боду Глимт, Бавария фаворит, конечно. Комо, Лейпциг, Комо фаворит дома. Против Лейпцига очень сильная команда Фабригаса. Манчестер Юнайтед, Сабах, трудно будет азербайджанским друзьям. Славия, Пражская, Ланс, абсолютно равный матч, может быть, это небольшое преимущество. Преимущество у Ланса. В воскресенье Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, дерби, Сити чуть-чуть сильнее. И в понедельник дерби двух на данный момент лучших команд израильского футбола, Макаби, Апоэль. Обе смотрятся хорошо. Макаби дома, и Макаби является небольшим фаворитом.
1: Окей. Все, да, у нас время. Я посмотрю, что написали нам наши уважаемые. Так. Ханси Флик, конечно, пишет сержант. 2 года назад, после застоя с Чави и финансовых проблем, не позволяющих сделать громкие покупки, практически с одним молодняком, Ля Массиевы, бывшим из-за травмы, Терштегеном, наделал столько шороха в Европе. Но, дорогой сержант, Флик, все хорошо, но только он не в списке Франс-футбола.
2: А так, имеете право.
1: Напишите им ваше несогласие. Так. Добрый день всем, уважаемые ведущие. Слушаю вас на протяжении долгого времени. Я понял, что вы любители этого злого юмора и сатиры. Позвольте мне сказать про каламбуры, про Тибо Куртуа. Когда он выступал за Атлетико Мадрид, он не был столь подвижным, а женившись на израильской женщине и перейдя в Реал Мадрид, он заиграл по-другому. Такое ощущение, что нынешняя супруга заставила его сделать бритмила, и, конечно, он потерял. Ну, в общем, короче.
0: Что он потерял?
1: Ну, да. Что он потерял, то потерял.
0: Одно футбольное, один слух, один слух.
1: Давай только быстро.
0: Футбольное замечание.
1: Давай.
0: Генеральный директор Баварии, его зовут Ян Кристиан Дриссен. Сказал, что вовсе не обязательно, что Алиса останется, имеется в виду, на следующий сезон. Так что эти опции покупки, его стоимость 170 миллионов, она абсолютно реальна.
1: Ну что ж, друзья мои, Рош ха-Шана Самеах, Эли Швидлер.
0: Рош ха-Шана Самеах, моток, кошер, спокойного, нормального, и до следующих встреч в эфире.
1: Да, Дарья Достоевская тоже присоединяется к нашим поздравлениям. Пока.
0: Всего хорошего.
23: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
3: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
4: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
3: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
5: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос! Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
4: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
3: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
24: Реклама.
25: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
26: Не, не по Фрейду.
24: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
25: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
27: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Иран резко ускорил строительство защищенного ядерного объекта. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», Иран резко ускорил строительство на подземном ядерном объекте под горой Кирка, расположенной рядом с комплексом в Натанзе. О резком росте строительной активности, зафиксированном в текущем году, сообщил американский телеканал CNN. Он ссылается на спутниковые снимки, полученные Центром стратегических и международных исследований. Группа экспертов проанализировала изображение объекта за 6 лет и пришла к выводу, что работы активизировались одновременно с войной. Во время двух последних войн с Ираном комплекс не подвергся ударам и остался невредимым. По оценке экспертов, его расположение и глубина могут обеспечить защиту даже от самых мощных противобункерных бомб. Сегодня портал «Вала» опубликовал результаты опроса, проведенного после подачи партиями предвыборных списков. По результатам этого опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то партия «Яшар» набрала бы 25 мандатов и стала бы крупнейшей фракцией в Кнессете. «Ликуд» набирает 21 мандат. Блок «Бейяхет» набирает 14 мандатов. Партия «Наш дом Израиль» и «Демократия» по 9 мандатов. «Оцмаюди», «Шас», «Яадут», «Тора», «Объединенный арабский список» по 7 мандатов. «Раам» и «Цонат Датит», «Зеуд» по 5 мандатов. «Амха», «Исраэль» 4 мандата. При этом партия Офера Винтера набирает 3,5% голосов, то есть находится в непосредственной близости от электорального барьера. Партии Милуимника 2,8% голосов и Кахой Лаван 0,9% голосов не проходит электоральный барьер. Итого блок сионистской оппозиции набирает 57 мандатов, блок коалиции 51 мандат, арабские партии 12 мандатов. В Бат-Яме сегодня днем на улице Кэрин-Айесот автомобиль сбил подростка 14 лет, ехавшего на электросамокате. Он был доставлен в больницу Вольфсон в Хулоне в тяжелом состоянии. Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия. Несколько человек получили ранения в результате взрыва на гидроэлектростанции в Швейцарии. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. На месте идут поисково-спасательные работы, к которым привлечен вертолет. Взрыв произошел на строительном объекте. Произошло частичное обрушение. По предварительной информации, причиной стала неполадка трансформатора во время испытаний. Ведется следствие. 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 12 годам колонии бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта запаса Юрия Кузнецова по уголовному делу о получении взятки в размере свыше 80 миллионов рублей или 930 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС. Кроме того, суд лишил Кузнецова воинского звания генерала-лейтенанта запаса и государственных наград и конфисковал жилой дом и участок в Краснодарском крае в доход государства. Его имущество останется под арестом до выплаты назначения штрафа. Процесс проходил в закрытом режиме. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится, но будет все еще выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аждоде 32, в Бершеве 34, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 50 до 110 сантиметров.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Добрый день, здравствуйте. Что, продолжаете слушать Первое радио? Правильно, почему нет? Хорошая музыка, очень интересные новости, комментаторы, эксперты. И только что мы много чего узнали о спорте, особенно глазами двух бойцов нашего эфира. Ну а я хочу сказать, что ближайший час, который называется «Картина маслом», будет наполнен не менее интересными моментами. В данном случае рубрикой ностальгической. Мы с вами перенесем все времени на 24 года, на 24 года назад. Тогда появилась очень прикольная песня. А вообще этот певец, у меня на него зуб. И я расскажу потом подробно, почему. В середине часа рубрика «Время служить», новости из армии обороны Израиля. И завершим этот музыкальный час рубрикой «Jive Time» музыкальным десертом. Следующая программа в 16.00 «Гостиный двор». И к нам сегодня приходит актер театра и кино Анатолий Вайсман. И мы с ним поговорим в первую очередь о предстоящем театральном международном фестивале Jaffa Fest, который стартует 15 сентября. Ну и, разумеется, о том, как он будет задействован в этом фестивале. И, безусловно, мы поговорим с ним о том, чем собирается актер заниматься в ближайшие месяцы. Ну и вообще, насколько он за эти 4 года, сколько он уже живет в Израиле, стал действительно израильтянином. Ну а главная новость в преддверии праздника Рош-Шана – это то, что население нашей страны увеличилось. Оно растет, и растет оно по месяцам просто космически, что приятно отметить, и мы с вами перевалили отметку 10 миллионов. Да, представьте себе, в стране, согласно отчету Центрального статистического бюро, живет 10 миллионов 305 тысяч человек. Да, назло всем нашим врагам.

Из них 7 миллионов 828 тысяч – это евреи и граждане с неустановленной национальной принадлежностью. Ну, намек на тех, кто приехал в рамках еврейской семьи. Допустим, один из супругов там еврей, один нет, и они приехали, естественно, они тоже считаются. 7 миллионов 828 тысяч, что составляет примерно 78,3% от всего населения нашей страны. 2 миллиона 173 тысячи – это арабы. И это число составляет 21%. Ну, или, скажем так, почти 22%. Помимо этого, в нашей стране живет около 304 тысяч иностранцев. Они тоже учитываются в расчетах. Ну, а число обладателей израильского гражданства впервые перевалило 10 миллионов. 10 миллионов – это именно граждане Израиля. Проценты и темпы роста я вам говорить не буду, вам статистика ни к чему. Надо сказать, что в уходящем году, а уходит 5786, родилось, не знаю точно, но около 182 тысяч младенцев. Около 182 тысяч младенцев. Умерло около 50 тысяч человек. Да будет благословенна их память. Ну и что мы можем сказать еще с точки зрения миграции? Уменьшилось население примерно на 8 тысяч человек. Люди выехали и уехали жить в другие страны. Вот, а прибыло 24 тысячи. Ну что я могу сказать? Мы продолжаем жить. Наша страна продолжает занимать значимое место в мире. И когда огромное количество стран, например, европейских, собирается вместе, чтобы объявить санкции, значит, мы из себя представляем что-то. Значит, им нужно собраться вместе, объявить санкции, чтобы как-то подействовать на нас. Но мы еще посмотрим, чем это закончится. И, кстати, что касается продолжительности жизни, ох, как долго мы здесь живем. Мужчины в среднем 81 год и 4 месяца, женщины 85 лет и 9 месяцев. Что вам скажу, ребята? Жить и жить. Здоровья всем нам.

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: 2026.
0: Поехали.
2: Так, как я и обещал, путешествие во времени сегодня переносит нас на 24 года назад. Но сначала два слова об этом певце. На самом деле он мне, безусловно, симпатичен, и мне нравится его творчество, но та ситуация, в которой оказался много лет назад, у меня теперь ассоциируется с большим тазиком трубочек с заварным кремом, который надо съесть все. Итак, я говорю про Робби Уильямса, да, про британского певца, про бывшего участника группы Take That. Надо сказать, что сегодня ему уже 52 или еще 52 года. Он продолжает выступать, заматерел, посидел, появились морщинки, но хорош, его любят, у него 14 альбомов, у него синглы, у него первые места. Он самый продаваемый в Латинской Америке, собственное состояние более 200 миллионов долларов. В общем, в полном порядке, и у меня ничего против этого нет. Робби, ты молодец. Однажды я оказался в аэропорту Борисполь в Киеве, и воле судеб мне пришлось там провести очень много времени, много часов с утра до обеда для того, чтобы дождаться самолета, который вылетал. И там произошла техническая поломка. И по всему аэропорту там есть телевизоры. Ну, были телевизоры. И на этих телевизорах крутились клипы. Такой музыкальный канал. И там, значит, запустили клип Supreme. Песня Supreme в исполнении Робби Уильямса. Она такая небольшая, не быстрого темпа, раскачивающая. И такие там барабаны, как, знаете, молоточки, которые бьют вас по голове. И эта техническая поломка привела к тому, что сама система заклинила, и этот клип стал вращаться в лупе. То есть он заканчивался и снова начинался, заканчивался и начинался, заканчивался и начинался. И это происходило все время, что я находился в аэропорту. Я не знаю, как все остальные пассажиры, которые там были, но я не выдержал. Я пошел к администрации аэропорта и сказал: послушайте, это невозможно. Это как пытка в звуковой комнате. Такое ощущение, что мы оказались в каком-то, я не знаю, там месте, где из нас пытаются выудить секретную информацию, но это как бы выбивает. Куда не пойдешь, там поднимешься наверх, спустишься вниз, сидишь в зале ожидания, пойдешь в туалет, и везде Supreme с Робби Уильямсом. А они сказали: вы знаете, да, мы видим эту проблему, но мы ее устранить не можем. Почему? Потому что мы получаем этот сигнал из столицы, не представляю, из города, а там в воскресенье все закрыто, так что до понедельника надо потерпеть. Так что, Робби, я тебе этого не прощу, твою песню Supreme, но сегодня мы будем говорить о другой песне. В 2002 году зимой он записал песню «Чувствовать», «Feel». Это его был первый сингл, который он записал уже к своему пятому студийному альбому. И песня, как говорится, выстрелила. Она стала международным хитом. В Европе она попала на первые строчки в чартах многих стран. Попала в пятерку лучших практически по всему миру. Песню написал сам Робби Уильямс. Ему помогал писать еще один музыкант, Гай Чемберс. И, значит, суть такова, что он в этой песне изливал то, что чувствует его сердце. И если смотреть на год 2002, то тогда он еще не был знаком со своей будущей женой, а его жена, кстати, вы знаете, турчанка, она, ее зовут Айда Сабахат Эвиджан, да, она актриса, вот, она на самом деле имеет гражданство Соединенных Штатов Америки, вот, он тогда не был увлечен, но, видимо, там был какой-то роман или что-то такое, вот. И, кстати, между прочим, средства массовой информации Великобритании вовсю утверждали в то время, что он гомосексуалист. Вот. Он подал в суд на все издания, которые писали, и они выставили опровержение, то есть все проиграли Робби Уильямсу. Стрейт так стрейт, сказали. Вот. Ну и в клипе на песню «Feel», которую мы сейчас будем слушать, он сам снимается, он предстает в виде ковбоя, который живет размеренной, спокойной жизнью. Вот. И есть две версии клипа: черно-белая, цветная. И в этом клипе снимается потрясающая, не побоюсь этого слова, очаровательная американская актриса Дэрил Ханна. Дэрил Ханна. Если вы по имени не ориентируетесь, то вспомните фильм «Убить Билла». Помните одноглазую блондинку? Вот это вот Дэрил Ханна. Ну, в клипе она, разумеется, не одноглазая. Она и берет и двумя глазами. Но в любом случае, мы сейчас слушаем песню «Feel», которая стала хитом, и поет для нас ее Робби Уильямс.

0: Реклама. Денис, он же Ганиев, в нашей студии. Денис, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я специально так зашел для того, чтобы сразу же моментально оживились те, кто вас уже слышали не раз в наших эфирах, и чтобы сразу же обратили внимание те, кто за рулем, кто это такой Денис, он же Ганиев. А это генеральный директор магазина Альтелевелла. Магазина Альтелевелла. Альтелевелла — это итальянское слово, и его перевод знает только Денис.
1: Да, это переводится как «высокий уровень». И высокий уровень всего того, что мы привозим в Израиль. А это достаточно большое количество вещей, это достаточно большой ассортимент. И у нас в магазине есть диваны, у нас в магазине есть кресла, это дизайнерские кресла, это кресла с реклайнерами, с электрическими реклайнерами, это журнальные столы, обеденные столы, стулья для обеденных столов, у нас есть кровати итальянские, у нас есть матрасы, у нас есть действительно огромный ассортимент, это большой двухэтажный магазин, 1200 квадратных метров. Ну, скажите мне хотя бы еще одну причину, по которой не надо туда приходить.
0: У меня нет таких причин, на самом деле. И я должен сказать, что невероятно большой ассортимент. Даже пусть вы сейчас перечислили 7 или 8 позиций, но когда заходишь, а я там был, садишься на лифт, спускаешься или поднимаешься, начинаешь гулять между этими моделями, которые там представлены, ты понимаешь, что и в области мебели можно достичь совершенства или почти совершенства так же, как в создании, например, Lamborghini или Ferrari. Так что респект.
1: Абсолютно с вами согласен. Большое спасибо. Мы действительно стараемся, мы действительно стремимся, и я надеюсь, что у нас это очень хорошо получается.
0: Ну, а вот все эти слова, они практичны, они проверены, а в том числе ложатся в эту неделю, предпраздничную неделю, которую вы снова превратили в праздник.
1: Да, мы сделаем это с большим удовольствием, и у нас осталось на самом деле не так много времени. Это сегодня, завтра и полдня в четверг. В пятницу. Грандиозные, классные, красивые скидки в Альтелевелла от 40 до 60% скидки. 40% скидки на все диваны на заказ из кожи. 50% скидки на все диваны из ткани. И 60% скидки на определенные модели, которые мы продаем с выставки. То есть есть модели, которые вы можете заказать сегодня и получить буквально в течение нескольких дней.
0: Вы, кстати, этим славитесь. У вас как на солнце протуберанец такой выскакивает. И вот сейчас, например, 5,5 дней, и вы шикарную итальянскую стильную мебель продаете с такими скидками. Это
1: да,
0: здорово.
1: Мы тоже делаем это с большим удовольствием, потому что мы понимаем, что наша мебель, она не из дешевых, но мы точно знаем, что мы продаем качество, и мы продаем качество на долгие годы. И поверьте мне, вот это то вложение, которое вы сделаете сегодня, в ближайшие 12-15 лет вы точно не захотите поменять свою мебель, но с большим удовольствием будете рекомендовать своим близким и знакомым также прийти в Альтелевелла.
0: Бутик итальянской мебели Альтелевелла. Я закреплю слова Дениса Ганиева. Дело в том, что все, что вы покупаете там практически, потому что с выставки не продается, это заказывается на Пенинском полуострове в Италии, в специальной компании, с которой магазин работает многие годы, и 4 месяца эта мебель идет к вам. Идет упакованная, идеальная, красивая, фантастическая. Вы ее получаете, и вам ее доставляют в любую точку нашей страны. Где я обманул слушателей?
1: Абсолютно нигде.
0: Нигде?
1: Прекрасные слова.
0: Адрес давайте вашего магазина.
1: Город Ришон-Лицион, улица Рожанский, 11, звездочка 9246.
0: Приезжайте, а Денис придет к нам через 20 минут.
1: С большим удовольствием.
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришон Лицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: Машину покупаем только в Центркар Азур.
7: 03-558-5458.
8: Альтелевелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелевелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон-Лицион, звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию Крош-Ашана. Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
7: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
9: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
7: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: И два слова, конечно же, я должен сказать о магазине кейтеринги при фабрике «Мантис». Вот просто запомните, магазин одновременно кейтеринг и есть фабрика «Мантис». О чем идет речь? Речь идет о вкусах Востока и Кавказа. И я не знаю, есть ли среди нашей аудитории хоть один человек, который откажется хоть раз сесть за стол, где будут яства из Востока и Кавказа, где будут блюда и кухня Востока и Кавказа. Конечно, не найдется, потому что невозможно от этого отказаться. Вот сейчас, кстати, Первое радио собирается тоже отдохнуть на Востоке для того, чтобы прочувствовать не только еду, но вообще этот менталитет и этих замечательных светлых людей. Но, отвлекаясь от отдыха на Востоке, возвращаясь в фабрику «Мантис», и скажу так, бахш, плов, настоящие, вот просто оригинальнейшие, сочная самса, классические жареные пельмени, домашние вареники, кюрзе, хинкали, сытные ароматные лагманы, душпере. И, конечно же, фаворит, которому я лично отдаю золотую звезду первенства, это золотистые чебуреки, а также пышные пирожки с мясом, картофелем и яблоками. Все блюда создаются вручную. И каждый четверг, то есть завтра, и каждую пятницу, то есть послезавтра, вас ждет новинка – запеченные бараньи ребрышки с овощами. Ну, а если хотите готовить дома, пожалуйста, покупайте полуфабрикаты с сумочками, тянитесь непосредственно туда, в магазин «Кейтеринг». Это Ришон Лицион, промзона «Рамат Ильягу», улица Ицхак Бенцви, 23. Все, дополнительную информацию найдете в социальных сетях. В любом случае, знаете, фабрика «Мантис» сделано вручную, а вот приготовлено с душой.
12: Реклама.
13: Программа «Картина маслом».
14: Не проходите мимо.
15: I need time, love, joy. I need space, love, I need me.

0: что ж, это была Бритни Спирс. Она нас потихонечку привела к очень важной рубрике «Время служить». Рубрике, связанной с безопасностью нашей страны.
1: Только армия способна раскрыть ваши внутренние резервы и превратить тухлых мечтателей в покорителей звездных меридианов и прочего межгалактического продукта. Кем я был, а кем я стал, мягко говоря, всем.
2: Время служить. Новости армии обороны Израиля.
0: 1069 день войны «Железные мечи». На этой неделе военнослужащие нашей армии задержали 3 сотрудников палестинской полиции, которые были причастны к установке блокпоста в зоне Си возле Бейтунии. И они были причастны к задержанию и нападению на нашего гражданина. ЦАЛИ подчеркнули, что сотрудники палестинских сил безопасности не имеют и не имели полномочий действовать в этом районе. Задержанные переданы для допроса в системе безопасности. Инцидент назвали серьезным превышением полномочий со стороны палестинских силовых структур, которые создали угрозу жизни израильтянина и сопровождавшийся применением против него жесткой силы. Начальник генштаба нашей армии генерал-лейтенант Эйаль Замир заявил, что на минувшей неделе им подписан приказ о создании в рамках армии обороны Израиля нового рода войск. Войска беспилотных аппаратов, роботов и искусственного интеллекта будут отвечать за эту стремительно развивающуюся сферу, сказал генерал на церемонии выпуска 153-го курса морских офицеров. Да, новый род войск будет развивать робототехнические возможности в 3 средах – на суше, в воздухе и на море. Возможности, которые предоставят беспилотные аппараты, позволят им действовать как совместно с пилотируемыми боевыми группами, так и в рамках автономных миссий. Они повысят оперативную активность на поле боя и сохранят человеческие жизни. Конец цитаты. На сегодняшний день, надо сказать, армия обороны Израиля эксплуатирует уже очень много беспилотных аппаратов во всех 3 средах и использует автономные системы. Ну а создание непосредственно профильного рода войск призвано объединить все это вместе под единой структурой, ускорить разработку, внедрение и управление всем этим, что очень важно на поле боя. Пресс-службы ЦАЛА и Шабака опубликовали совместное заявление о том, что вчера, во вторник, 8 сентября, были нанесены удары по объектам террористических организаций в нескольких районах сектора Газа. Согласно сообщению, целью ударов были 3 склада оружия, которые принадлежали Хамасу и исламскому джихаду, конечно. Кроме того, была уничтожена пусковая шахта, из которой в ходе войны осуществлялись запуски ракет по территории Израиля. На складах хранились десятки единиц различного оружия, включая ракеты, автоматы Калашникова и другое боевое снаряжение. Кстати, там же на выпуске морских офицеров начальник генерального штаба Эйаль Замир заявил, что в ближайшие дни в порт Хайфы прибудет 6-я израильская подводная лодка «Дракон». И надо сказать, что ее появление станет частью дальнейшего расширения и модернизации возможностей израильского флота. Она самая большая, которую строили на верфи в Киле. Она оборудована разными вещами, половины из которых рассказывать нельзя и неизвестно нам на самом деле. Но после этого, говорит генерал-лейтенант Эйаль Замир, последуют дополнительные передовые военно-морские возможности, такие как ракетные катера класса «Решев», которые позволят нам действовать в море на более дальнем расстоянии, в течение более длительных периодов времени и с большей огневой мощью и оперативной эффективностью. Ну а лодка «Дракон» станет 6-й в составе военно-морских сил Израиля. Так, теперь назначение. Полковник Гай Мадар вступил в должность командира бригады ЮАФ. Это территориальная бригада. Она отвечает за защиту сухопутной границы в районе города Эйлат и входит в состав 80-й дивизии Эдом Южного военного округа. И Гай Мадар сменил полковника Алиф. Он занимал эту должность 2 года. Церемония смены уже состоялась, и надо сказать, что офицер Мадар 7 октября 2023 года находился в Кирьят-Гате в гостях у семьи своей жены. И после начала нападения он в гражданской одежде, оставив родных, близких, отправился в сторону района Раим. Взял с собой только пистолет, больше ничего из оружия не было, это личный пистолет. По дороге эвакуировал раненого бойца Гивати и продолжил вести боевые действия в районе перекрестка Саад. И затем присоединился, к сожалению, к покойному Рану Гвили. И они вместе действовали в этом районе, героически сдерживая атаки террористов. Так что полковник Гай Мадар – настоящий боевой полковник. Ну и в завершении должен сказать, что армия меняет систему медицинской оценки призывников и вводит новый профиль 70. Да, каждый призывник получает медицинский профиль в зависимости от состояния его здоровья и наличия тех или иных расстройств или болезней. Профиль 70 окажется промежуточной категории между профилем 64 и 72. Если вы спросите, что это означает, он предназначен для призывников, чьи медицинские ограничения не позволяют им соответствовать требованиям профиля 72, но при этом не исключают службу в некоторых боевых и оперативных подразделениях. А именно профиль 70 позволит призывникам проходить отбор на должности, которые были ранее закрыты. Это и артиллерийские подразделения, и войска ПВО, ну и некоторые другие боевые и оперативные должности. На самом деле профиль 70 не означает автоматического зачисления в любое боевое подразделение. В любом случае индивидуально рассматриваются требования, и в том числе характер службы и медицинские ограничения призывника. Это были новости из армии обороны Израиля. И я хочу поблагодарить сайты «Страна СИОЛ», Миг Ньюс, Курсор Инфо, Мариф, Вайнет, Вала Ньюс за информацию для рубрики «Время служить».

0: Реклама.
1: Денис Ганиев в студии. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Мы 20 минут говорили об этой предпраздничной неделе, об бутике итальянской стильной элитной мебели, которую вы продаете. Но сейчас мы переходим к самому важному. Это к деньгам, к ценам, потому что наши радиослушатели должны быть сориентированы, сколько это стоило и сколько на этой неделе стоит, и есть ли смысл ехать. А я вам скажу, смысл есть.
2: Да, смысл ехать есть всегда, потому что даже если это будет не с выставки, даже если это будет не с той скидкой, как вы хотели, в любом случае приехать в Альто Либелло стоит посмотреть. Вы знаете, к нам очень часто приезжают и говорят, мы просто приехали посмотреть, что нового есть на мебельном рынке, и именно едут к нам, потому что у нас действительно только новинки, но давайте к ценам. Цены — это действительно важно.
1: Давайте.
2: Да, а давайте сразу к большим ценам, точнее сказать, большим скидкам. То, что мы продаем с выставки, и то, что сейчас у нас со скидкой в 60%. У меня есть великолепный диван 360 на 360, модулярный. Можно менять угол справа на левый. Можно делать очень много разных вещей. Он из ткани антикоготь. Это диван из ткани. Вместо 39 тысяч шекелей, вот буквально осталось полтора дня, он вам будет стоить с выставки 15 600 шекелей.
1: Итальянский... Еще раз, я хочу подчеркнуть, может кто-то не понял, 3,60 одна сторона и 3,60 другая. То есть это, например, Макаби Хайфа, команда садится совершенно спокойно, каждый с чашечкой кофе.
2: И еще два запасных игрока.
1: Да, или же ваши внуки или дети бегают по дивану с одной стороны, 3,60 туда, 3,60 и обратно, и это антикоготь. Все собаки, коты садятся и не могут что сделать, они просто засыпают там от удовольствия.
2: И мы еще забыли сказать про наполнитель. Вы там сидите как в облаке, это наполнитель... Пух. Диван, который открывается в двухспальную кровать, то есть он предназначен для ежедневного сна. Вместо 15 тысяч шекелей с выставки 6500 шекелей. Итальянский диван тоже из ткани. У нас есть еще стол. Я вот буквально вчера присоединил к этой скидке еще и стол. Керамический стол с 6 стульями, 1,80 м, открывается на 2,60 м, вместо 18 тысяч шекелей с выставки он вам будет стоить 8500 шекелей.
1: Стол и 6 стульев?
2: Стол плюс 6 стульев.
1: Подождите, Денис, когда вы говорите керамический стол, вы имеете в виду покрытие, да?
2: Да, стола керамическое. Имеем, да, мы имеем в виду, что плата, она полностью керамическая.
1: То есть можно рубить ножом и хоть бахнуть.
2: Можно ставить горячее, холодное, можно попытаться его разбить. Вы это сможете сделать, но надо приложить огромное количество усилий.
1: Итак, бутик итальянской мебели Alto Livello приглашает вас приехать в эти дни перед праздником и приобрести мебель. В том числе у нас есть несколько моделей непосредственно с выставки, что обычно магазин не практикует. Или же заказать что-нибудь из этого большого количества каталогов, которые просто, не знаю, дурманят голову. Давайте нам адрес, и мы поедем.
2: Да, с большим удовольствием. Город Ришон-Лицион, улица Рожанский, 11. Возле магазина есть огромное количество парковочных мест. Что-то забыли, не помните, как мы работаем, где мы точно находимся. Звездочка 9246 с 10 утра до 9 часов вечера.
1: Спасибо, Денис.
2: Пожалуйста.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
4: Мантис – ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис – Ришон-Лицион, Ицхак бен Цви, 23.
5: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос! Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
6: Только в этом месяце покупаете Tesla, MG и другие электромобили или плагин гибрид и получаете зарядную станцию в подарок. Звоните. Звездочка 94 94. Предложение действительно в соответствии с условиями сделки и включает установку зарядной станции. Все бонусы предоставляются при покупке по рекламной цене. Трейдмобиль.
0: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
7: Ля Вака Лука.
0: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
8: Мединат Иудим, 60.
7: Ля Вака Лука.
8: Ля Вака Лука.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
9: Телевизоры по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Телевизоры по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
9: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
12: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
13: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
12: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
4: Реклама.
14: Программа «Картина маслом». Сдавать не надо. Не время.

0: Минутка джаза.
1: Jive time.
2: Да, успеваем быстренько, я вам скажу. Сейчас будет для вас играть европейское джазовое трио. Известный нидерландский джазовый коллектив. Они с 1989 года выходят на сцену. Марк Ван Рон, Франц Ван Дер Хувен и Рой Дакус. Фортепиано, контрабас, ударные. А сыграют они очень известную композицию, даже кусочки из нее. «Summertime».

0: европейское джазовое трио Нидерланды в рубрике Jive Time. Впереди реклама и новости, а далее программа «Гостиный двор». И у нас в студии гость, актер театра и кино Анатолий Вайсман.
1: Реклама. В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
5: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош-Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. *3-414. *3-414.
8: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский». Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Канцлер Германии отменил разговор с Трампом. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», ведомство канцлера Германии отменило запланированный телефонный разговор между Фридрихом Мерцем и президентом США Дональдом Трампом. Разговор должен был быть посвящен Дню памяти терактов 11 сентября. Представитель правительства Германии сообщил, что на данном этапе альтернативная дата не назначена и не ответил на вопрос о причинах отмены. Отмена произошла после того, как Трамп похвалил победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в земле Саксония-Анхальт и даже написал в соцсети лозунг «Сделаем Германию снова великой» по аналогии со своим предвыборным лозунгом. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху поручил своим адвокатам подать иск о клевете против газеты «Арец», журналиста Шломо Эльдара и других лиц, причастных к публикации утверждения о том, что президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Заид предупреждал его перед нападением Хамаса 7 октября. Канцелярия главы правительства назвала публикацию лживым наветом, которого никогда не было. В заявлении канцелярии говорится, что были проверены журналы телефонных разговоров Нетаньяху, данные Совета национальной безопасности и военного секретариата за период с начала сентября до 7 октября 2023 года. По утверждению канцелярии, за это время разговора между Нетаньяху и президентом Объединенных Арабских Эмиратов не было. Там также заявили, что контакты между двумя лидерами обычно проводились через представителя Эмиратов, прибывавшего в канцелярию с защищенным устройством связи, а проверка записи о посещениях также не выявила такого визита. МИД Объединенных Арабских Эмиратов, комментируя публикацию, не стал прямо подтверждать или опровергать существование такого разговора, заявив, что Эмираты не комментируют спекуляции о контактах между лидерами государств. При этом в Абу-Даби подчеркнули, что между двумя странами поддерживались прямые каналы связи, что при необходимости соответствующая разведывательная информация передавалась израильской стороне. Тем временем президент Израиля Ицхак Герцог также опроверг утверждение в расследовании газеты «Арец» о том, что он провел беседу с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом, которая касалась вопросов безопасности Хамаса или Яхи Синуара. По данным информационного портала «Вести», из офиса президента сообщили, что переговоры касались социальных и внутренних вопросов Израиля и отношений между странами. Следует подчеркнуть, что президент государства не знал о предполагаемом предупреждении и не имеет никакой информации о самом существовании такого предупреждения, говорится в заявлении его канцелярии. Шестилетняя девочка потеряла сознание у себя дома в старом городе Иерусалима. Прибывшие на место медики Иуда Цала реанимировали ребенка и ввели необходимые препараты. По словам медиков, после реанимации у девочки восстановилось сердцебиение. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что любая атака против Саудовской Аравии может привести к задействованию договора о коллективной безопасности, заключенному Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией. «Условия этого соглашения накладывают на нас обязательства, и если на то будет воля Аллаха, в случае агрессии

в том числе одного из крупнейших в королевстве нефтеперерабатывающих заводов в Джизане. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 3 шекелей и 1 целой, что на 0,99% ниже, чем сутками ранее. Курс евро повысился на 0,214% и составляет 3 шекеля 51,3 агары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизилась, но все еще выше среднесезонной и малооблачно. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 32, в Бершеве 34, на Голландских высотах 36, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье Зеркинерет 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 50 до 110 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжается. Гостиный двор с Владом Зерницким.

0: Гостинный двор с Владом Зерницким.
1: 16 часов и 6 минут в нашей стране. Сегодня у нас среда, 9 сентября. И я приветствую каждого, кто включил радиоприемники, запустил аппликации или продолжает просто слушать наш эфир на волне 89.1 FM. В эфир выходит программа «Гостиный двор». Всех приветствую и должен сказать, что в нашей студии, как я и обещал, сегодня актер театра и кино Анатолий Вайсман. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Влад.
1: Давайте сразу определимся, мне надо называть ваш псевдоним?
2: Можете уже не называть.
1: Уже не называть.
2: Но вы же меня видите.
1: Да.
2: Значит, ассоциируйте фамилию со мной.
1: Конечно.
2: Все, значит, Вайсман.
1: Мне это намного больше, кстати, нравится. Я единственное хотел спросить, наверное, скорее всего, вы уже стопроцентно Вайсман здесь, да? То есть вы, в принципе, уже прочувствовали это возвращение к своим корням.
2: Ну, я скажу так, что я по пути, конечно, к возвращению к корням. Я не скажу, что на 100% я прям вернулся и все, и соблюдаю кашрут и все дела и так далее. Конечно, нет еще, но, несомненно, какой-то очень большой шаг в сторону своего самосознания еврейства произошел, конечно.
1: Ну, я тоже не соблюдаю кашрут, но за Израиль, знаете, я любому отвечу, мягко говоря. Послушайте, ну, да. Но вы 5-й год в Израиле, и мы 4 года назад с вами встречались. Востребованы, как говорится, выше крыши, и у вас и театр, и концерты, и проекты, и съемки. Мы об этом, кстати, поговорим более детально. Я хочу вас спросить, появлялась ли у вас на протяжении этих лет мысль, а почему я не уехал раньше в Израиль?
2: Честно сказать, нет, таких мыслей не было, я вам честно скажу, потому что их не было, потому что они не возникали из-за того, что в России шла, в общем, довольно успешная карьера и работа, и мысли о том, чтобы с чего вдруг покинуть, как бы, эту страну, они не возникали, просто их не было, не было причин, да, потом они, как бы, причины начали усугубляться. Но как за соломинку держишься до последнего, то есть я вот как бы держался за эту соломинку, какую-то тщетную, эфемерную какую-то надежду, что здесь все будет хорошо все-таки. Вот держался до последнего. И когда уже совсем стало понятно, что все, тогда я оттуда уехал. И, вы знаете, я не жалею. Я не жалею.
1: Хотя да причины, по вам видно, что не жалеете. И, честно говоря, я искренне рад за вас. И не только за вас, а за актеров, которые действительно оставили успешную карьеру, были очень востребованы. Мы об этом, кстати, тоже еще поговорим. Я просто напомню, я забыл это сделать, нашим радиослушателям. Вы можете стать зрителями, потому что мы вот уже несколько минут ведем прямую трансляцию на нашем канале в YouTube. У нас идет программа «Гостиный двор». Гость — актер театра и кино Анатолий Вайсман. Подключайтесь к нашей трансляции. Вы можете поддержать и нашего гостя, и программу лайком или подписаться на наш канал. В любом случае, он называется «Первое радио 891 FM». И там есть чат, мы его никогда не закрываем. Там вы можете писать вопросы нашему гостю, там можете участвовать в опросе. Опрос, кстати, гость не знает какой. Да, он связан непосредственно с гостем, и мы в конце нашей программы объявим результаты. Но сейчас мы поговорим для начала о фестивале, он называется Jaffa Fest. Вы к нему тоже имеете определенное участие, отношение. С 15 сентября во вторник открывается международный театральный фестиваль. Он проводится по инициативе театра «Гешер» при поддержке муниципалитета Тель-Йо-Яффа, Министерства культуры и спорта. И я приглашаю всех наших радиослушателей побывать там. Я посмотрел программу, она

0: составлена максимально современно, прогрессивно и очень качественно. Как вы причастны? Вот расскажите теперь.
1: Мое причастие небольшое. Я буду участвовать в читке пьесы Марины Давыдовой. Вот вместе с разными актерами. И это, собственно, и будет мое маленькое скромное участие. Вот я там буду читать роль Набокова, если я не ошибаюсь.
0: Да, я, кстати, помогу вам в том смысле, что разные актеры. Это Оля Щур, Селектар, это Михаил Теплицкий, режиссер и актер, это Андрей Смоляков и Иван Забашта, если я правильно произношу его фамилию. Это будет, да, это будет эскиз спектакля «Берлин Шарлоттенбург». Причем это трилогия, я так понимаю. Это уже третий спектакль, который готовится из трилогии непосредственно Марины Давыдовой. А это выглядит каким образом? Вы выходите на сцену, вы одеты как обычно, это не костюмы, и просто читаете то, что должен будет потом сыграть каждый актер.
1: Ну, примерно, да. Читка, она предполагает ту или иную степень театрализации. В данном случае театрализация минимальная будет, ни декорации, ни костюмов. Читка — это представление текста прежде всего. То есть мы ничего не играем, мы представляем текст. Мы, как, да, какая-то доля игры там есть, но главное — это текст автора, его преподнести зрителю для того, чтобы зритель ознакомился, что это такое, и, может, впоследствии действительно из этого вырастет какой-то спектакль.
0: А для чего делается вообще такая читка и приглашаются зрители? Ну, и насколько вам, как актеру, это полезно?
1: Ну, мне как актеру это полезно всегда, потому что это тонус, это тренинг, это всегда ты как бы должен находиться в форме, и это как бы еще такое упражнение, как в спортзале. Ты приходишь, должен делать какое-то количество упражнений. Вот читка одно из упражнений, назовем так. Полезно ли это? Думаю, да, потому что и автор, и зритель проверяет на себе как бы качество, и то, что он, автор проверяет прежде всего для себя, мне кажется, это самое главное, что он написал, оно живое, нет, как оно работает, где оно работает, и как оно действует на зрителя, чтобы в дальнейшем при постановке это учесть. Ну, такая функция.
0: Но если, кстати, посмотреть на те форматы, в которых вы выступаете, есть, например, вечера, когда вы читаете стихи со сцены, и, например, даже в сопровождении саксофона, это отличное, да, от читки пьесы?
1: Это совсем другое.
0: Объясните, почему?
1: Ну, потому что читка пьесы — это читка пьесы. Это пьеса, текст, автор, актеры, партнеры и так далее. Что такое музыкально-поэтическая программа, коей у меня уже раз, два и будет еще три. То, что вы упомянули с саксофоном, это предыдущая программа, которая называлась «Часть жизни». Сейчас мы ее уже не играем в Израиле, уже объездили всю страну. Сейчас новая программа «Созвучие», которая называется, с пианистом джазовым Сергеем Никитюком. И вот мы открыли как раз сезон и ездим, и буквально завтра будет Хайфа, и Реховат, и Ашдот, и далее, и далее, и далее, и Кострин. Вот. Это совсем другая история. Это разговор один на один. Я выхожу со стихами, моими любимыми, составленными в некую программу, в сопровождении музыки, что дает объем, атмосферу и так далее. Это превращается все в такое действо музыкально-поэтическое. Это, ну, как бы совсем другая текстура. Это просто разговор, тот же самый разговор со зрителем, но посредством стихов и тех тем, тех авторов, тех чувств, мыслей, которые меня тревожат, волнуют или радуют или так далее. То есть это такая внутренняя драматургия, там, конечно, простроенная, но это не пьеса, это стихи. Это стихи и музыка. Это совершенно разное.
0: Да, я искал общие точки. Во-первых, это действительно общение со зрителем. И в любом случае, когда вы читаете, например, ту же самую пьесу вот «Берлин Шарлоттенбург», вы же погружаетесь в своего персонажа, да? То есть вы Набоков в данном случае. Вы точно так же расстраиваетесь и заставляете людей радоваться, улыбаться там, или, например, там, комок в горле почувствовать.
1: Ну, всякое сценическое действие, в общем, направлено на то, чтобы пробудить у зрителя эмоцию. Для меня, прежде всего. И мысль, конечно, тоже. Ну, прежде всего, эмоцию, как мне кажется. Театр для этого существует. Ну, конечно, в этой точке любой выход на сцену, у него одна цель. Как бы пробудить какую-то эмоцию у зрителя, конечно.
0: Хорошо. Итак, по поводу фестиваля Jaffa Fest, который начинается 15 сентября. Во-первых, это будет эскиз спектакля. Он состоится в субботу, 19 сентября, в 12:00 на эскиз спектакля, на читку приобретаются билеты, и это можно сделать, зайдя на сайт театра Гешер. Там очень все четко, подробно, и в том числе на русском языке можно увидеть. И, кстати, в том числе наш гость, актер театра и кино Анатолий Вайсман, будет представлен в рамках показа короткометражного фильма Дмитрия Крымова. Это кинодебют, кстати, Крымова. Фильм «Все нормально». Его будут показывать на фестивале.
1: Это не короткий метр.
0: Это не короткий метр? Метр. Что вы говорите?
1: Это полнометражный фильм, ну, если так можно назвать. В принципе, это, конечно, арт, абсолютный арт-хаус. Ну, конечно же, это фильм, но он очень крымовский. Он очень театрализованный, абсурдный, абстрактный и поэтичный, и все на свете. Да, конечно, это фильм, который был снят ровно накануне войны, в 22-м году, и имеет, как мне кажется, драматическую довольно-таки судьбу, потому что из-за того, что часть денег там была от Министерства культуры Российской Федерации, все это как бы перекрыло дорогу этого фильму практически везде. Вот, я фильм видел один раз на закрытом показе, и я очень-очень рад тому, что этот фильм взяли в рамках фестиваля, в показ будет. И, в принципе, программа фестиваля, как вы сказали, насыщенная, очень современная, очень-очень-очень хорошая. И Крымов-фест, который проходит в рамках этого фестиваля, я безумно благодарен Лене Крендлин за то, что она это делает, потому что, конечно же, Крымов одна из значимых величин современного театра, и обходить его стороной — это как-то так странно и в какой-то мере может даже преступно. Поэтому для меня то, что на этом фестивале Дима будет представлен в качестве фильма, и мастер-класс, и Bloody Mary, его новый спектакль в театре Гешер, тоже как бы официальная премьера состоится в рамках фестиваля, и это такой вот это Крымов-фест, это мне бальзам на душу, потому что, ну, и он этого достоин, и фестиваль этого достоин, и мы все достойны того, чтобы посмотреть Крымова.
0: Так, давайте расставим точки над «и». Я, когда готовился к этому интервью, я искал всю информацию, смог посмотреть только трейлер этого фильма, о котором мы сейчас говорим, поэтому я чуть-чуть имею представление, чуть-чуть. То есть это раз, потому что мне было интересно, что же снял кинорежиссер Крымов, а не театральный режиссер. Это раз. И там везде было написано короткометражка, и я попался на эту ловушку, я извиняюсь. Я рад, что это полный метр, поэтому даже вопрос про полный метр я уже убрал сразу из интервью в дальнейшем. Кстати, по поводу фестиваля, должен сказать, действительно, вы правильно заметили, Анатолий, в этом году это особое событие, это специальная программа, она называется «Крымов фест», она полностью посвящена творчеству Дмитрия Крымова, и мы понимаем, что это один, наверное, из выдающихся режиссеров современности нашей, и он в том числе даст интервью в фойе театра, он будет давать, можно будет прийти и послушать. Но это все есть на сайте театра Гешер, можете выбрать и, соответственно, по времени сориентироваться. А показ фильма, где играет Анатолий Вайсман и Мария Смольникова, состоится в пятницу 18 сентября в 15:00. А, кстати, почему он выбрал вас, Крымов? Потому что вы уже сыграли от Старлея до генерала всех? Или это я утрирую, понимаете, да?
1: Вы знаете, это совпало по времени, потому что мы как раз выпустили Сережу спектакль в «Амхате» по Анне Карениной, и я там как бы играл, и мы познакомились с Димой в работе, и как-то так почувствовали друг друга, и вот он, так сказать, наверное, мне кажется, тут, может быть, у него лучше спросить, по следам как бы этого знакомства, этого нашего общения и работы совместной, и наша какая-то пара с Машей Смольниковой показалась ему какой-то такой органичной, и вот он взял меня в этот фильм. Да, это тяжело назвать фильмом. То есть это фильм, но... Ну, давайте так, будем оставим интригу. Пусть зрители лучше придут, ребята, и посмотрят. Я вам очень советую пойти посмотреть это кино, потому что это совершенно ни на что не похоже. Это абсолютно Крымов. Как бы планета Крымова. Она либо понимается и принимается, либо отторгается. Но это, конечно же, явление.
0: И чтобы, скажем так, повесить такую интригу или такой спойлер, капитан, моряк, уходит в плавание, жена его отправляет. А дальше смотрите, что там происходит. Мне очень понравилось. Не буду говорить. Вот эта идея. Не буду говорить. Пусть пойдите и посмотрите в пятницу в 15:00 в театре Гешер 18 сентября. Мы замечательно проскочили с вами первую часть нашей программы, реклама, и после рекламы продолжим. Я только хочу проанонсировать нашим слушателям, что мы ведем прямую трансляцию. Анатолий Вайсман в нашей студии, актер театра и кино, поэтому заходите, пожалуйста, там есть чат, реагируйте, задавайте вопросы. Я вижу, что очень активно участвуют вы в вопросе и правильно делаете, что отвечаете, потому что я тоже потом выскажу свое собственное мнение. Пока реклама.
2: Реклама.
3: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
4: «Центркар Азур».
5: Мантис, Мантис.
4: Копченые бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
5: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 489 шекелей за килограмм. Икра красная кета Изи Филлипс замороженная 269 шекелей за 500 грамм. Канкун Ришон Ле Цион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Рош ха-Шана в гастрономе Елисеевский.
9: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
8: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр Гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош ха-Шана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
8: Рош ха-Шана в гастрономе Елисеевский.
9: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
8: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
12: Только в этом месяце. Избранные модели Peugeot от 55 тысяч 555 шекелей. Два года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка. 94-94. Через 3 года с момента покупки.
2: Реклама.
13: Гостиный двор с Владом Зерницким.

0: Ну вот уже 23 минуты позади. В эфире программа «Гостиный двор». Каждую среду мы появляемся в 16.00. И сегодня нашим гостем стал актер театра и кино Анатолий Вайсман. Я хочу предложить вам и смотреть эту программу на канале Первое радио в YouTube. Он называется «Первое радио 891». Там прибавляются зрители. И правильно делайте. И, кстати, поддержите нас лайком. Если вам нравится интервью, или, например, если вам нравится творчество Анатолия Вайсмана, или, может, если вам нравится то, что он сегодня у нас здесь в студии, сами решите в приоритетах, что вам нравится, но поддержите. Нам таким образом можно будет отправить, толкнуть эту программу внутрь YouTube, его увидит еще больше людей. Ну, а теперь мы перейдем к театру Гешер, потому что 28 августа состоялся спектакль «Братья Карамазовы» по роману Федора Достоевского. Меня интересует снова. Я хочу, чтобы просто слушатели узнали. Как вас пригласили в театр Гешер? Или вы пошли и сказали, возьмите меня?
1: Ну, это было обоюдное, я надеюсь, желание. Не знаю, как со стороны Лены, но это было смешно. Встреча наша с... Значит так, давайте тоже отмотаем чуть назад. Когда я прилетел только в Израиль, мне сразу говорили, иди к Рендлину. Я говорю, хорошо, но мы не знакомы еще. Как я приду, скажу, здрасте, я с улицы Толя и так далее. Вот, и знает она обо мне, не знает, ну, наверное, что-то слышала и так далее. Но как-то вот так вот просто с улицы прийти и сказать, здрасте, мне как-то не решался. И встреча наша произошла в Авиньоне. На фестивале театральном, куда я прилетел в 22-м году, просто вот вырвавшись сюда на свободу, и первым делом получив Даркон, я узнал от Юли Аук, моей подружки, что, значит, в Авиньоне последний спектакль Кирилла Серебренникова закрывается в фестивале его «Черный монах», и все, она говорит, я лечу, я говорю, думаю, я тоже, все, полетел, и пошли на спектакль, после спектакля пошли за кулисы обниматься, целоваться, и стоит какая-то женщина такая кудрявая, беленькая, так хитро так улыбается своей фирменной улыбкой. Я прохожу мимо, она говорит, здрасте, Толя, а я Лена Крендлина. Я говорю, о, здрасте, Лена, а я как раз к вам хотел зайти на чашку кофе. Она говорит, так заходите. Вот и все. Вот так произошла встреча, и мы в Израиле уже встретились, я пришел в театр. Лена сказала, давай попробуем. Я тебя не зову в группу, в труппу, вернее, да, потому что это как бы ты не выдержишь, у тебя семья, тебе нужно зарабатывать. Вот очень мудрое решение, и я как до сих пор как фриланс сотрудничаю с Гершером, как фрилансер. Вот у меня договор по спектаклям только. И вот, с Божьей помощью, уже третий спектакль в театре Гешер, вот премьера, о которой вы упомянули. Ну, вот так.
0: Так, я сразу хочу сказать, что ближайший спектакль «Братья Карамазовы» 23 сентября в среду, потом 24 в четверг и 26 в субботу. Вы играете Дмитрия Карамазова. Это, на самом деле, глубочайший спектакль и роман сам по себе, потому что речь там идет даже не столько о драме в семье, сколько о выборе, о добре и зле, о темах, которые сегодня суперактуальны, и мы понимаем, почему. Каково вам находиться в этом спектакле, и вы себя чувствуете Дмитрием Карамазовым того вот 19 века или человеком, который живет сегодня в 21-м и играет? Расскажите.
1: Да, большой, объемный вопрос. Да, начнем с Достоевского. Как ни странно, по всей истории как бы этого человека и его взаимоотношения с еврейским народом, мы же знаем, что он был антисемит. Вот, это нескрываемый факт. Тем не менее, как бы его тектонические пласты, которые, да, заложены в его произведениях, сегодня, конечно, актуальны, и как раз в уста Дмитрия Карамазова он вложил слова, наверное, одна из фраз, которая определяют сегодняшнее время, когда Дмитрий говорит в разговоре с Алешей, что, ты знаешь, я в последнее время понял, что Бог и сатана воюют друг с другом, но поле их битвы — это душа человека. И вот как бы поле этой битвы, да, душа человека, каждый из нас сегодня делает выбор, на какую сторону он встанет, что, какие компромиссы, что он выдержит, что он не выдержит. И, конечно же, семья, как такая архетипичная ячейка, из которой произрастают и все проблемы, и все наша вся дальнейшая наша жизнь и так далее. Конечно, «Братья Карамазовы» в этом смысле такая глыба, которая действительно на уровне Шекспира на все времена. Это тема, которая будет актуальна всегда. Что касается моего нахождения, я счастлив, что я там. Честно вам скажу, воспринимаю это как подарок судьбы, потому что режиссер этого спектакля Итай Тиран, я считаю его одним из самых талантливых, даже так как-то правильно сказано, но я думаю, что это большой режиссер, и работать с ним — это счастье, и такое прям настоящее творческое счастье. Мне было тяжело, потому что за меньше, чем за 2 месяца мы поставили этот спектакль на иврите, и текст я учил максимально быстро, находясь до этого на гастролях в Америке. И, значит, я говорю, что Америку я не видел. Я приезжал в отель, учил текст, шел на концерт, там мы как раз поэтической программой ездили. Вот, приходил обратно в отель и опять учил текст. И вот во время Америки я выучил этот текст. Это была просьба Итая на первую репетицию прийти с выученным текстом. И вот меньше чем за 2 месяца мы подняли эту глыбу, махину. И, конечно же, Итай в этом смысле режиссер гуманист прежде всего, да? Да. Он как бы на первой репетиции сказал: «Я гуманист». И для него не столь важно, что это Россия, что или не Россия. И хотя на сцене стоят березки, и как бы некоторые зрители восприняли это как клише: «Ой, березки, Россия». Но если присмотреться, то эти березки мертвые. Это не березки, а палки мертвые, которые стоят. И, в общем, это такая метафора, да, как бы что-то не то в доме Карамазовых. И не только. И с нами что-то не то. Что касается Дмитрия Карамазова, то здесь тоже очень интересный такой факт. В России я играл в сериале «Братья Карамазовы», «Брата Ивана». Это был 2008 год, режиссер Юрий Мороз. И там, будучи в России, я со своей физиогномикой, ну, как бы для кино, да, не попадал в разряд Дмитрия, но никак, потому что Дмитрий — это такая русская душа нараспашку, такой русский парень, который, да, там, он владеет, вернее, им владеют эмоциями, страсти, такая вот как бы история, и там, в России, я как бы больше причислялся к разряду каких-то таких интеллектуальных актеров, наверное, и, в общем, короче говоря, на Дмитрия я никак не тянул, вот, но сыграл Ивана. Здесь, опять же, со своей физиогномикой я попадаю в разряд русских, как бы, да, и в кино, и в большей степени. Ну, и в театре, наверное, это тоже имеет значение. Вот, хотя, опять же, для Итая это условность, и просто совпало, что как бы он здесь во мне увидели именно Дмитрия, человека со страстями, и здесь во главе угла этого персонажа стоит посттравма. Потому что, если мы вспомним роман, то Дмитрий Карамазов — это офицер, вернувшийся из армии, и Итай сделал его вернувшимся с войны. Не спрашивайте, с какой войны, потому что это не та война, которая сейчас. Мы не привязываемся ко времени, мы не привязываемся к современным политическим реалиям ни в коей мере. И даже в костюмах художник этого спектакля Полина Адамов, она, я в тельняшке, это такое междувременье, это какой-то некий солдат, вернувшийся с некой войны, опять же, это обобщение, потому что это касается и всех нас в том числе, посттравма — это сегодняшний бич и Израиля, в огромной степени. И поэтому я играю человека с посттравмой, я играю человека, вернувшегося с войны, обожженного войной, и с оголенными нервами, и это самое главное для меня.
2: Сразу у меня несколько вопросов в связи с спектаклем «Братья Карамазовы», который наши слушатели и зрители смогут посмотреть в конце сентября. Ну, во-первых, удивить или нет, но сзади вас сидит Дарья Достоевская. Да, это наш продюсер, она из Санкт-Петербурга. Я подозреваю, что она из... Да, она дальняя родственница Федора Достоевского. А. Вот, потом после эфира познакомитесь, может быть, она добавит каких-то ноток в вашу роль. Вот она. Теперь я хочу вас спросить. Вы играете на иврите, и это не тот язык, на котором вы играли всегда. Он меняет вашу актерскую органику, скажем так? Он из-за другой фонетики заставляет вас быть несколько другим актером? Потому что вы же, скорее всего, не тот Вайсман, который был, например, в том же самом сериале российском.
1: Да, несомненно. Несомненно, да. Язык влияет, и мелодика языка, да, прежде всего, и фонетика, конечно, влияют на психику и на игру. То есть игра на русском языке, она может быть Вот как бы, да, мы с вами разговариваем, она может быть любой, она может быть стакатированной, синкопированной, она может быть прерываться какими-то паузами, и она более как бы такая, ну, разношерстная, скажем так, да, речь. Мы можем этой речью владеть, как бы по-разному произносить текст. В мелодике и в восприятии иврита со мной, вернее, я занимался с легендарным Йони Лукасом, который ставил речь всем актерам Гешера с 90-х годов еще. Вот. И он как бы говорит о том, что восприятие израильского зрителя из иврита другое. Тут нельзя как бы так разбивать текст, что ты как бы, и тебя не поймут. Тут более легато, тут более как бы такая история льющаяся, да, и Таев тоже все время на репетициях говорил: зарима, зарима, поток, поток, должен быть поток. И, конечно, это такое, я входил в эту новую реальность, для себя трудновато, но в итоге, когда ты вот эти ключики все как бы разгадываешь, и все начинает как бы шестеренки все двигаться в правильном направлении, тебя этот язык ведет. Тебя и мелодика, и язык ведет, и как бы и становится. Ты когда ощущаешь этот поток, ты в нем находишься, все, тебя это даже помогает и выносит какие-то эмоции. Это удивительно, это интересное очень наблюдение, на самом деле.
2: Согласен. Я тоже всегда думаю, вот, например, выходишь играть на иврите, хотя, например, твой родной язык русский, ты играешь, и есть какой-то такой подкомплекс, что ты вроде говоришь с акцентом, и нужно заниматься ролью, нужно заниматься собой, а правильно ли понимают, или, например, мешает ли акцент зрителям воспринимать тебя. Вот, например, Саша Демидов, он играет, мне кажется, с акцентом всегда, и это никогда ему никогда не мешало. Вот, я сколько раз его смотрел, я никогда сидел на том, что как он говорит, нет. Я погружался в ту роль, которую он играет. Я надеюсь, вы то же самое делаете и испытываете. Но у меня есть интимный вопрос. На личном уровне я хочу спросить, а как вы учите роль? Вот я, например, видел актеров, которые переписывают роль большими буквами. Я видел актеров, которые, например, роли, сцены делают себе какие-то знаки. Например, там, не знаю, нож, и это для них там какой-то кусок, который нужно проговорить. Как вы, если это не секрет, как вы учите?
1: Ну, в какой-то степени не секрет, так погружаться совсем в кухню, наверное, не буду так долго. Я до сих пор еще, конечно же, пишу транскрипцию ивритских слов русскими буквами. Вот, и я вот специально на компьютере все сделал этот файл, мы распечатали его, и у меня роль передо мной в транскрипции русскими буквами. Mm-hmm. Да. Но там те звуки, которые нужны, гей, рейш и так далее, я их там для себя выделяю английскими буквами, и таким образом, ну, как бы, да, чтобы мозг уже не обращал на это внимания, а сразу как бы переходил на гей, и вот. Ну, конечно, в тексте я делаю некие пометки для себя, там, где пауза, где люфт, где надо быстро проскочить, где нужно наверх, где нужно вниз, где нужно поставить точку, где нужно спросить. Как бы эти все такие вещи, ну, я думаю, вы их тоже все знаете, это такая уже азбука школьная. Ну, вот и все. А как бы на сцене уже, конечно, до такой степени нужно выучить текст, и настолько он в тебе, чтобы на сцене не задумываться о том, как ты говоришь. И опять же таки, когда ты уже начинаешь чувствовать вкус этого языка, эти буквы, которые, да, тебя тоже выносят на какие-то эмоции, ты уже начинаешь их использовать. И вот и все.
2: Итак, «Братья Карамазовы», ближайшие спектакли: среда, 23 сентября, четверг, 24 сентября и суббота, 26 сентября, театр «Гешер». Приходите на спектакли, где играет наш гость Анатолий Вайсман. И не только он, но и на самом деле плеяда замечательных актеров. И Дарон Тавори, и Ариэль Бронс, и Никита Гольдман, и Гарри Нофмен, и Лена Фрайфельд, которая недавно у нас здесь была в студии, и Марина Шоев, и Владислав Писахович. Так что welcome в театр «Гешер». Теперь я вас хочу спросить о том, чем вы собираетесь заниматься в ближайшее время. Какие у вас проекты есть? Есть там своего рода, я так понимаю, интрига. Но давайте начнем с детского проекта, с «Алисы в стране чудес», да?
1: Да, это, ну, как бы это уже премьера «Алисы», опять же-таки, тоже состоялась уже. И она была в июле, во время репетиции «Карамазовых». Я уже ничего не мог сдвинуть, она была заранее поставлена, премьера «Алисы». Поэтому я днем репетировал «Карамазовых», а вечером бежал в филармонию и с оркестром там репетировали «Алису». Это продолжение моего сотрудничества, чему я очень рад, с Израильской филармонией. Камерный оркестр Израильской филармонии, зал «Цукер», малый зал. И там мы начали когда-то с «Маленького принца». Вот, камерный оркестр, 12 струнников, «Маленький принц» текст. И сзади на экране песочная анимация художницы Марины Сосниной. Вот, и мы сделали «Маленького принца». И так это всем понравилось, и что филармония... И я тоже как бы высказал свое пожелание, давайте продолжим. И, может быть, это вырастет в какой-то детский абонемент. Вот, но, тем не менее, вот следующее наше, да, это «Алиса в стране чудес». То же самое анимация, уже другая техника совершенно, другие произведения подобраны. На сцене мы сделали более театрализованную такую историю. Художница Саша Хахан, она сделала такой домик, из которого фокусы всякие там появляются. Вот, и мы там какую-то интеракцию с экраном делаем, с залом. Ну, детская. Вот, для меня это такое отдохновение, такая, знаете, отдушина, форточка, когда я могу побаловаться, поиграться на сцене, подурачиться. Вот, а «Алиса» для этого прекрасное поле. Вот, это раз.
2: А созвучие вы уже рассказали.
1: Созвучие, да, я уже сказал. Целый сезон, начинается сезон, мы будем ездить, я надеюсь. Еще из того, что уже, да, стоит в графике и уже точно будет, это как раз в начале октября такая штука совершенно для меня тоже новая и очень ответственная, очень интересная. Я встречусь на сцене с Андреем Вадимовичем Макаревичем. И это будет программа «Импровизация на тему», называется, 11-12 октября в Музее РССРАЭЛ, по-моему, если не ошибаюсь. Это тоже сплав стихов и музыки, но как-то совершенно по-другому. И там и Саша Бриль, саксофонист, и Женя Брахман, пианист, и Маша Бриль, вокал, Андрей Вадимович, естественно, и гитара, и у меня стихи, которые я где-то читал, а где-то не читал, и новые, и очень много новых, и очень много новых интерпретаций. Для меня это такая... Ну, посмотрим, что это будет. Мне кажется, будет интересно.
2: Скажите, а как рождается такая коллаборация? То есть приходит идея, например, вам или кому-то, и говорят, давайте соберем, например, Макаревича, Вайсмана, Бриля. Или кто инициировал, например, этот спектакль, этот проект?
1: Ну, инициировал, наверное, как-то у нас обоюдно с Андреем Вадимовичем было такое с 22-го года, когда мы здесь встретились, и периодически встречались, и там у меня на премьере, я к нему на концерт приходил, и мы так друг другу говорили, слушай, надо что-то сделать вместе, ну, надо же что-то сделать вместе, да-да-да, ну, ладно, сейчас я только с гастролей вернусь, у меня там тур по Америке, потом через полгода еще это, и оно как-то висело в воздухе, мы так друг другу все время говорили, давай что-то сделаем. Ну, вот, видимо, пришло время, когда давай что-то сделаем, воплощается уже в конкретную программу, конкретный концерт, спектакль, можно по-разному это назвать. Но вот мы уже репетировали, мы уже создали все, нам осталось чуть-чуть подрихтовать, и, в общем, вот в октябре премьера.
2: Для этого достаточно зайти в кассы или интернет-кассы и написать, например, там Александр Вайсман, Андрей Макаревич. Анатолий Вайсман, Андрей Макаревич, да, Сергей Бриль, и вы увидите эти спектакли, которые состоятся в начале октября.
1: Почему? На сайте Bard Production это можно просто найти.
2: На сайте Bard Production. Да. Ну, да, или достать просто в поисковой строке, и сразу на сайт Bard Production вы попадете. Я, кстати, вернусь самостоятельно к фестивалю Jaffa Fest, добавив только одну вещь. Несмотря на то, что на сайте театра Гешер есть вся информация, и там с 15 по 19 сентября этот фестиваль, он на самом деле пройдет до конца года. И в рамках этого фестиваля театр будет показывать спектакли. Поэтому даже если вдруг с 15 по 19 вы не успеваете, вас нет в Израиле или... Я не знаю, что сложится. Вы сможете попасть на спектакль, получить удовольствие до конца года. И мы сейчас вот специально в нашей трансляции, которая идет в Ютьюбе, спасибо режиссеру Екатерине Вергуновой, показываем в том числе расписание и ближайших спектаклей, и вообще всю информацию о фестивале Jaffa Fest. Реклама на первом, вернемся.
3: Реклама. Только Бронстол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
4: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
9: Самый лучший хлеб. Это хлеб Максим, завтрак и обед, только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
12: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
13: Пробка, фольга, штопор, стахан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
14: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
16: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
17: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
18: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
17: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
3: Реклама.
19: Гостиный двор с Владом Зерницким.
2: Да, продолжается программа. Остается не так много времени. Но я с удовольствием еще раз представлю вам у нас в гостях Анатолий Вайсман. Я делаю акцент на, потому что сделал ошибку непростительную, и актер сказал, что больше к нам не придет.
1: Неправда.
2: Неправда. Ладно. Это я хотел услышать, что он сказал неправду, он попался в эту ловушку. Я коварный ведущий. Так вот, я хочу сказать о том, что мы поговорили о Jaffa Fest, о фестивале, который начинается 15 сентября. Мы поговорили о спектаклях «Братья Карамазовы», премьера которого состоялась 28 августа, и в которых играет Анатолий Вайсман. Мы поговорили о проектах, которые он запустил, начиная с детского проекта «Алиса в стране чудес», и ближайшая предстоящая премьера совместного спектакля с Андреем Макаревичем и...
1: Александр Бриль,
2: Александр
1: Женя
2: Бриль.
1: Брахман, Мария Бриль.
2: Не имею права перекреститься. Так, теперь мы поговорим вот о чем. Я хочу, вот я задавался этим вопросом. Вы, по большому счету, сменили масштаб, согласитесь. Вы играли в «Амхате», в художественном театре имени Чехова. Это огромная театральная империя. Вы, кстати, не первый, кто здесь из «Амхата» сидит. Огромная театральная империя. Это масштаб. Вот. И сейчас вы играете в камерных, вы играете в независимых проектах, вы фрилансер в Гешере, вы делаете свои проекты, снимаетесь в фильмах. Так вот, вопрос заключается в следующем. В этой реальности сегодняшней чего у вас больше? Вот творческой свободы. Теперь вы делаете, что хотите. Там вы балуетесь в детском спектакле, здесь играете «Братьев Карамазовых». Или же вы тоскуете по этому большому стилю, по этой театральной империи?
1: Начнем с того, что имперскости во мне ноль. во всех смыслах. И показателем театра является не количество человек в труппе и, в принципе, количество служащих в этом театре человек, а его жизнь, его живость, его, как сказать, ну, по-другому, живой он или нет. Вот для это показатель театра. Театр может быть огромным и мертвым. И это я сейчас не про МХАТ, я и в принципе говорю. А может быть маленьким и суперживым, и суперинтересным, и авангардным, и совершенно не похожим ни на что. В этом смысле для меня уникальна такая была, был пример в театре, театр «Погребничка». Театр, который находится в каком-то подвале особняка, и то, что там делают ребята, то, как этот театр организовал Юрий Погребничко, и какую методу он привнес, и как люди существуют на сцене, это что-то феноменальное. Поэтому размер в данном случае не имеет значения. Что касается моего ощущения, то, конечно же, самое главное слово, которое вы упомянули, Влад, это правильное слово «свобода». В условиях того МХТ, который сейчас находится в Москве, стоит ровно на том же месте, и служащих там, я думаю, примерно столько же, сколько и было, невозможность там что-либо делать для меня очевидна, и значит, есть только один путь вырваться на свободу и делать то, что ты хочешь, или, может быть, иногда ты не очень хочешь, но тебе приходится, но, тем не менее, вот эту свободу я как бы не отдам ни за какую империю, театральную в том числе. Да, не просто. Да, я должен каждый день думать о том, что будет завтра, потому что я отсмои. Вот, и как бы я не служу ни в каком государственном предприятии. И сам себе предоставлен. Это не просто. Это тяжелая психологическая нагрузка, особенно если у тебя семья большая. А, тем не менее, семья — это в то же время и огромное подспорье, это огромная такая надега, опора. И жена моя тоже работает, здесь находит клиентов, она дизайнер интерьеров, и она там, знаете, как эта лягушка, которая взбивает молоко до состояния масла. И дети, которые учатся, и все это все вместе все равно дает ощущение какой-то полноценной жизни, и, которая сейчас происходит. И, в общем-то, оглядываясь назад, ты понимаешь, что вот то, что сейчас происходит со мной, это хорошо, мне это нравится.
2: Вы, кстати, сейчас сказали о том, что порой приходится, может быть, где-то что-то не хочешь, но нужно делать. А вот существует ли у вас красная линия, или, другими словами, табуированные режиссеры, табуированные темы, то есть то, к чему вы не захотите не прикасаться в любом случае, или с кем вы не захотите сотрудничать в любом случае?
1: О, слушайте, ну, если мы говорим про Израиль, а мы говорим сейчас, наверное, про Израиль, а не про Россию, это уже закрытая тема, это перевернутая страница.
2: Да, мы сейчас и сидим в Израиле.
1: Мы сейчас сидим, да. Вот, то, конечно же, таких нет. У меня, не знаю, я, наверное, все поле творческое Израиля я не знаю еще, но из того, что я видел, как бы, и из тех, с кем знаком, с тем, с кем встречался и так далее, нету табуированных персон, у меня ни одной темы табуированные, наверное, есть, если это будет касаться какой-то политики, какой-то... Если вдруг мне какой-то режиссер скажет: чувак, давай сыграем сейчас вот прям про Россию, там, русского героя, я скажу: нет, чувак, знаешь, не будем мы это делать. Вот для меня есть тема закрытая, перевернутая страница, это под названием «Российская Федерация». Все. Все остальное я открыт, и если это не пошло, если это талантливо, если я чувствую, что в этом могу как-то я что-то сделать интересное, то я это делаю.
2: Так, легонько про политику. Я обещал, что не буду вас мучить, но все-таки это вторые ваши выборы в Израиле. Вы, я так понимаю, не особо касаетесь того, что там происходит во всем этом аквариуме. То есть я имею в виду, вы сориентировались, например, за кого, или там, и мне не надо говорить, за кого, просто пойдете вы на выборы или не пойдете?
1: Вот давайте вот так и поставим. Ответ будет именно такой, Влад. У каждого человека свой выбор, и этот выбор в данной ситуации в Израиле я не буду раскрывать. Это мой выбор.
2: Не надо.
1: Самое главное, что я хочу сказать, так, то, что я пойду голосовать. Я со всех сторон сейчас слышу, что наша алия очень апатична, и что у нас действительно отбили охоту на голосование и всю веру в голосование. Отбили напрочь просто. Но здесь, сейчас, в данной ситуации, это надо делать. Поэтому я от себя лично, не вставая ни под какие флаги, вообще ни разу, И от себя лично, как от персоны, человека, Анатолия Вайсмана, я скажу, да, я пойду, ребята, и тоже советую вам идти голосовать. За кого? Это ваш выбор. Но надо это делать.
2: Очень хорошо. Вот это я хотел от вас услышать. Так, мы подвели итоги. Опрос завершен. Мы спрашивали, хожу в театр потому что? И дали три варианта ответа. Первый, потому что театр — это модно. Второй вариант, спектакли заставляют задуматься. И третий вариант – люблю наших израильских актеров. Значит, 17% сказали, театр – это просто модно, это самый непопулярный ответ. 33% сказали, спектакль заставляет задуматься. И 50% сказали, любим наших израильских актеров, поэтому ходим в театр. Так что, я так понимаю, любовь и к вам, израильского зрителя, растет каждый месяц. Анатолий Вайсман. Завершая наше сегодняшнее интервью, у меня есть вопрос финальный. Если бы вам предложили сыграть одну единственную роль, которая полностью бы объяснила человечеству, что произошло с нами за последние годы, какого бы героя вы выбрали? Классическую трагедию, персонаж какой-то абсурда или реального исторического деятеля сыграли?
1: О, Господи. Ну, конечно же, абсурд. Сегодняшний день — это абсолютно... абсурдная, фантасмагоричная, не поддающаяся никакому логическому объяснению ситуация во всем мире, которая сошел с ума. Поэтому абсурд. Это наш жанр.
2: Принято. Вам понравилось на Первом радио?
1: Да. Почему? Да, конечно. Что за вопрос?
2: Я это подвожу к тому, что мы с вами встретились 4 года назад, а так как мы живем один раз, я предлагаю в следующий раз встретиться пораньше.
1: Очень за. Жизнь коротка, искусство вечно.
2: Анатолий Вайсман, актер театра и кино, был сегодня в студии Первого радио в программе «Гостиный двор». Вы сможете эту программу еще раз пересмотреть 100 раз в нашем YouTube. Вам огромное спасибо. Вам здоровья, безусловно, поправиться, потому что это забирает очень много сил. Сцена, концерты, проекты, спектакли. И мы обещаем, мы придем на «Братья Карамазовы». Это очень интересно посмотреть на вашего Дмитрия Карамазова.
1: Спасибо, Влад. Спасибо. И вам здоровья.
2: Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
19: Гостиный двор. До новых встреч.
14: Реклама.
20: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
21: Настольные плиты по самым низким ценам.
22: А можно еще дешевле?
21: Настольные плиты по самым низким ценам.
22: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
23: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
21: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
24: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
25: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90.
26: В соответствии с условием мероприятия.
27: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
28: «Ля Вака Лука»
27: – аргентинский мясной ресторан в Герфли.
29: Мединат Эудим, 60.
28: «Ля Вака Лука»
29: – «Ла Вака Лока».
0: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
25: Смаданный Мания. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрома из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов.
8: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мания.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
12: Рош Хашана в гастрономе «Елисеевский».
13: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
26: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
29: Реклама.
30: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
31: Не, не по Фрейду.
32: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
30: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
33: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
34: Твой комментарий, почему?
35: Ну что тут комментировать?
34: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
35: Начнем с того, что...
33: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютубе. «Ханин день».

0: Первое радио. Новости.
1: Нетаньяу побывал на сирийской стороне Хермона. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу, министр обороны Исраэль Кац и заместитель начальника генштаба генерал-майор Тамир Ядай сегодня посетили позицию Цааля Кетер Хермон на территории Сирии. Во время визита Нетаньяу заслушал доклад о действиях израильских военных в этом районе от командующего Северным военным округом генерал-майора Рафи Мило и командира 210-й дивизии бригадного генерала Яира Палай. Премьер заявил, что Израиль контролирует район от Кетер Хермона до реки Ярмук. «Мы не позволим никакой террористической армии закрепиться у нашей границы. Это одно из важнейших достижений, которых мы добивались в этой войне», — сказал Нетаньяу. Говоря об Иране, премьер-министр заявил, что главной задачей остается нанесение поражения террористическому режиму в Иране. 4 человека погибли и 10 пострадали при взрыве на складе боеприпасов в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Пострадавшие сотрудники Министерства обороны и спасатели продолжают поиск людей под завалами. Объект используется для сбора вооружений перед последующей транспортировкой. Работе спасателей, пожарных и медиков мешают продолжающиеся на месте взрывы. В окружной суд по делам несовершеннолетних в Хайфе сегодня были поданы обвинительные заключения против двух подростков из округа Шарон. Их обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летней девочки. По версии обвинения, подростки заранее спланировали нападение. Они заманили девочку в бомбоубежище жилого дома. Там они около 2 часов избивали ее и совершали сексуальное насилие, угрожая ножом. Когда девочка попыталась сопротивляться, обвиняемые ударили ее ножом в ногу. Нападение прекратилось после того, как подростки услышали приближение взрослых и сбежали. Как сообщает информационный портал «Вести», генеральный инспектор полиции Дани Леви заявил на церемонии чествования отличившихся сотрудников, что позаботится о присвоении офицерам новых званий. Леви прокомментировал недавний конфликт с министром национальной безопасности Тамаром Бен-Гвиром, который заморозил повышение в полиции Израиля до окончания выборов. «Мы повысили лучших из лучших. Я полностью доверяю процессу назначения. Те, кто меня знает, понимают, что без такого доверия я не представил бы этих людей к присвоению званий. Все обсуждение было предметным, правильным и необходимым. Я обещаю тем, кого повысили, мы вместе с командирами добьемся, чтобы эти звания были вам присвоены», — заявил Леви. Как сообщило издание Jerusalem Post, в Израиле вышло официальное распоряжение министра финансов Вестники Рашумот, согласно которому с 1 января следующего года налоговая служба прекратит прием декларации о капитале в бумажном виде и через систему переадресации отсканированных форм. Новые правила исключают возможность физической подачи документов в налоговые органы. До наступления указанной даты установлен переходный период, в течение которого граждане и их представители могут использовать привычные методы подачи отчетов, включая ручное заполнение форм, отправку сканов через онлайн-систему для посещения налоговых инспекций. Налоговое управление внедрило цифровую платформу еще в мае прошлого года в качестве добровольной альтернативы, позволившей налогоплательщикам прикреплять файлы, сохранять черновики и получать автоматическое подтверждение без визита в ведомство. Директор налогового управления Шая Аронович охарактеризовал данный шаг как стратегическую инициативу, направленную на оптимизацию госуслуг и внедрение безбумажного делопроизводства. Новая система призвана повысить точность обработки данных и улучшить финансовый мониторинг активов и пассивов резидентов в Израиле и за рубежом. Обязанность подачи деклараций сохраняется исключительно по официальному запросу налоговой службы для определенной категории граждан, охватывая также активы супругов и несовершеннолетних детей. И о погоде. Завтра, 10 сентября, на большей части территории страны температура воздуха понизится. Ясно, слабый ветер до 5,2 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность высокая. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Твери на побережье озера Кинерет 33, в Эйлате 39 градусов. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит мой коллега Евгений Забежинский.
0: Шестая передача на Первом радио.

И вот с такой зажигательной композицией от Good Charlotte I Just Wanna Live мы начинаем последний в этом году выпуск шестой передачи. И я говорю не про 2026, а про 5786 год, конечно же. Да, дорогие друзья, все. Во-первых, это последняя программа на неделе. Последняя программа, получается, в этом году. Что ж, провожаем. Каким этот год был для вас? Какие изменения были? Что классного успело произойти у вас в жизни? Надеюсь, все кайфово. И следующий год будет только лучше. Ну, конечно же, я проведу, естественно, часть праздников вместе с вами на волне Первого радио. Потому что, ну, слушайте, а как же иначе? Но все равно прям до пятницы мы уже с вами не увидимся. И поэтому хотелось бы вот сразу у всех, кто прямо сейчас едет, поздравить. Ну, конечно же, в конце программы тоже скажу пару приятных слов. Надеюсь, если все будет нормально. Да, итак, что мы сегодня будем делать? Сегодня едем домой, как обычно, слушаем музыку, кайфуем от всего, что происходит. Ну и, естественно, болтаем с вами. О чем пока что не скажу, потому что у нас с вами есть традиция. Первый выпуск — это просто я с вами здороваюсь, а потом уже мы потихонечку вникаем. Ну а также хочу напомнить, что сегодня у нас среда, средушка, средица и... Рубрика «Полный вперед» 18.20-18.22 где-то приблизительно будет ожидать вас. Слава Быстрицкий и Евгений Вейнард записали интереснейший выпуск. Да, мы его ждали. И вот он появился у меня, я жду с нетерпением, чтобы услышать что-нибудь интересное про эти новомодные бибикалки, в которых я лично ничегошеньки не понимаю. Но Слава нам все расскажет. А тем временем давайте послушаем композицию «Неидеальная» от Пиццы и Хэнси. Погнали!

Вчера мы с вами сидели, всякие шуточки шутили, а сегодня все по-серьезке. Да. И поэтому призываю, если у вас будут какие-то идеи насчет сегодняшней темы, присылать их на наш WhatsApp 054-2070-800. Вот вы когда-нибудь задумывались, почему к самому сложному устройству во Вселенной, то бишь человеческому организму, при рождении не прилагается никакой инструкции по факту? Вот, например, мы покупаем простой чайник, и к нему идет толстенная книжка на 10 языках с предупреждениями не погружать его в воду, не включать без крышки и тому подобное. А когда вот в мир приходит человек, родителям выдают только свидетельство о рождении и напутствие догадываться обо всем самостоятельно. Ну, естественно, родственники советуют, но все равно всю жизнь окружающим приходится выяснять наши настройки исключительно методом проб и ошибок, ну и мелких социальных катастроф. Кто-то виснет от невинного вопроса, а кто-то начинает искрить. А если его разбудить на 5 минут раньше времени, о, что начинается. И у каждого из нас есть скрытые кнопки, западающие клавиши, ну и критические уязвимости, о которых знаем только мы сами. Если бы при знакомстве люди обменивались краткой сервисной книжкой, в мире стало бы на порядок меньше разводов, увольнений, банальных драк за пульт. Мы избежали бы множества неловких ситуаций, просто вовремя прочитав раздел «Меры предосторожности». Так что жаль, что заводская комплекция этого не предусматривает. Да, поэтому разгадывать чужие алгоритмы приходится буквально на ощупь. Зато представьте, как упростилась бы жизнь, если бы на лбу каждого из нас была напечатана наклейка с предупреждением от производителя. Хотя у некоторых она и так, по-моему, имеется. Так вот, сегодня давайте мы исправим эту досадную ошибку эволюции и составим универсальный мануал по обслуживанию самых непредсказуемых систем, то есть нас с вами. Давайте вы мне поможете составить инструкцию к человечеству. Естественно, все мы с вами разные. Но вот вы можете написать один пункт про себя. Что бы вы хотели, чтобы вот люди, которые с вами общаются, знали о вас? Например, давайте так сделаем. Вот раздел первый, да, базовые настройки питания и их влияние на оперативную память. Потому что есть хотим мы все с вами, независимо от возраста, роста, веса и чего угодно, есть хотят все. Даже те, кто страдает некоторыми болезнями, все равно хотят есть, не правда ли? И, знаете, никогда не пытайтесь вести серьезные переговоры с человеком, у которого уровень сахара в крови упал до критической отметки. В этом состоянии его процессор переходит в режим энергосбережения, а функция эмпатии полностью отключается. Ну, со мной тоже так работает. Мой муж знает, если я злая, мне надо кинуть чем-нибудь вкусненьким, тогда через 5 минут после того, как я покушаю, со мной можно разговаривать адекватно, а до этого и как-то не очень. Так вот, вы можете говорить о любви, мировых проблемах, планах на отпуск, но человек перед вами будет видеть перед собой только большой, сочный бутерброд. И любая попытка загрузить его сложной информацией приведет лишь к неконтролируемому всплеску агрессии и зависанию системы. Питание для человека – это не просто топливо, а фундаментальный фактор социальной адекватности. Если субъект начинает отвечать односложно и смотреть на вас глазами голодного волка, немедленно прекращайте диалог. Сначала поместите его в такую, знаете, порцию углеводов в него положите и подождите минут 15 до полной загрузки обновления. И только после того, как индикатор настройки сменит цвет с красного на зеленый, можно возвращаться к обсуждению важной темы. Игнорирование этого правила часто приводит к бессмысленным ссорам и разрушению даже самых крепких союзов. И помните, что сытый голодному не товарищ, не правда ли? Все мы знаем эту фразу. Но, честно скажу, я не знаю, как со всеми, но я уверена, что со многими девушками это работает 100%. Поэтому, когда она как-то так злится, дайте ей что-нибудь вкусненькое. Может, подобреет.

0: Шестая передача.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
5: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
4: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
6: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
7: Ля Вакалока.
6: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
8: Мединат Иудим, 60.
7: Ля Вакалока.
8: Ля Вакалока.
9: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
12: Лена, ну какая машина?
13: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
12: штучки. Все ясно, надо брать.
14: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
15: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
16: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
17: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос! Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
18: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
19: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош-Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
20: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
0: Шестая передача.

Да, все мы понимаем, что каждый человек уникален, но пытаемся сегодня составить хотя бы такую приблизительную инструкцию для человечества, которая может кому-то и подойдет. Например, есть же фраза, что «не разговаривайте со мной по утрам, пока я не выпью свой кофе». Да? Но тонкости утреннего запуска и каретный вывод из режима сна у каждого отличаются. Но давайте обобщим немножечко. И скажем, что категорически запрещается задавать сложные организационные вопросы объекту в первые 30 минут после его физического пробуждения. Я знаю, что есть люди, которые подскакивают и сразу побежали. Ну, не надо. Что с вами не так, а? Так вот, люди, которые таки просыпаются с трудом, когда вот они только проснулись, им задают сложный какой-то вопрос, в этот момент его операционная система еще не загружает базовые драйверы движения и речи, поэтому ответы могут быть совершенно неадекватными. И если вы спросите человека о планах на вечер, пока он ведет поиск тапочек, система выдаст системную ошибку. Вот, например, мне очень любят по утрам прям с самого утреца звонить из больничной кассы, там «Здравствуйте, Алина, напоминаем». И я такая: «Господи, что вам от меня надо?» Я такая: «Куда? Что? А, я не помню, я вообще не могу понять, что происходит». Так вот, лучше всего обеспечивать плавный переход из состояния покоя в рабочее состояние с помощью тишины и горячих напитков, не пытаясь ускорить этот процесс. Вы сохраните целостность чужой психики и обеспечите себе спокойный день. Ошибкой будет считать, что если у человека открыты глаза, то он уже способен к полноценному анализу окружающей действительности. На самом деле в это время происходит лишь такая фоновая сверка времени и пространства, не, в принципе, ничего такого, да? И нарушение порядка запуска гарантирует вам хмурый вид, раздражительность субъекта до самого обеда. Так что дайте человеку вовремя собраться с духом, и он сам выйдет на связь в штатном режиме. Лучше перед тем, как вот совершать какие-то такие звонки, просто написать: «Ты можешь говорить, там, например, да?» Я понимаю, что некоторые там начинают работать с самого утра. «Я уже на ногах, почему вы не на ногах?» Ну, у каждого разный режим. Например, кто-то может заснуть, ну, в 4 часа утра, как бы, да, или ночи. Вот именно, что для всех это по-разному, правильно? И спать он может до обеда, потому что у него там, например, другой немножечко график. И что? Это значит, что ему нужно звонить в 7-8 уже? Конечно же, нет.

Ну что, продолжим нашу инструкцию к человеку. За следующий пункт у нас на радиостанции идет напряженная борьба каждый день. Просто существует два лагеря, и мы противодействуем друг другу. Я говорю про температурный режим и климатический контроль. Ведь существуют модификации людей, у которых даже при легком сквозняке начинается паника и отказ внутренней системы. Они способны почувствовать движение воздуха сквозь закрытое окно на расстоянии нескольких метров и медленно потребовать его запечатать. Попытка доказать таким людям, что на улице плюс 30 с чем-то, встретит жесткое сопротивление и ссылки на коварство кондиционеров. Для таких систем холод – это не просто температура, а прямой источник потенциальных поломок и страданий. Напротив, существует противоположная серия людей, сгорающих от жары при малейшем повышении температуры выше 24 градусов. Попытка поместить и тех, и других в одно помещение – это классический рецепт незабываемого социального конфликта. Найти баланс между этими двумя крайностями практически невозможно, так как их датчики настроены на противоположные шкалы. Если вы планируете долгое пребывание с человеком, заранее выясните его идеальный диапазон рабочих температур. Иначе вместо приятного времяпрепровождения вы получите бесконечную войну за окно, пульт от кондиционера, мозга на вентилятор, да чего угодно. И честно, мне очень многие мои коллеги говорят: «Алина, ты надоела». Ну, вот прямо так и скажу. Почему у тебя в студии как в морге? Да, я любительница, чтобы было как можно прохладнее. Признаю, есть такое, есть оно такой грешок. Но, к примеру, дома, когда я нахожусь, я здесь спокойно обхожусь без ничего. Не знаю, мне и так нормально, как бы. Ну, жарко и жарко, ничего страшного, как бы. Ну, максимум вентилятор включу. Лишний раз кондиционер как-то не включаю. А здесь «Алина! Давайте ее сюда!» Я не знаю, как это объяснить, честное слово. Почему это так работает? А вы приверженец, когда тепленько или прохладненько?

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик. 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Choice. 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour. 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
7: Грузинский вино. 7 буквы. Первый — буква А.
8: По горизонтали или по вертикали?
7: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
9: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть – вот наш девиз.
13: Решен Лицион, Эрцель, 24. Батьям, Бальфур, 96. Кулон, Шинкар, 42. Рыховат, Эрцель, 196.
14: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
15: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
14: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
16: Машину покупаем только в Центркар Азур.
17: 03-558-5458.
1: Реклама.

0: Мне всегда очень приятно получать сообщение от Александра Эсхадере. Да, в последнее время что-то редко у Александра. Ну что же он сказал про нашу сегодняшнюю тему? Давайте послушаем.
1: Здравствуйте, Елена. Я приверженец спартанской формулы. Содержать ноги в тепле, голову в холоде, желудок в голоде.
0: Не, ну это как-то чересчур, знаете ли. Да, хотя говорят, что из-за стола нужно выходить немножечко голодным, может, вы так делаете как раз. Ну что же, перейдем к следующему пункту, к нашей инструкции для человечества. Опять-таки, повторюсь, я знаю, что все люди разные, и никому одно и то же не подойдет, но давайте поговорим про эмоциональный перегрев. Когда человек находится в состоянии сильного гнева, его встроенные датчики логики отключаются полностью. И в этот момент фраза «Успокойся, пожалуйста» действует как подливание чистого бензина в уже горящий костер. Мозг расценивает это предложение как обеспечивать его текущее состояние и отвечает на него с удвоенной силой. Вместо попыток применить логику, следует дать системе сбросить лишнее давление через голосовой клапан. Не нужно перебивать, доказывать правоту, указывать на логические неувязки в его пылкой речи. Любые попытки конструктивного диалога в этот момент обречены на провал из-за высоких шумов в канале связи. Лучше, что можно сделать, это принять устойчивую позу, кивать, сохранять нейтральное выражение лица. И когда вот буря утихнет и давление опустится до нормы, все вернется к заводским настройкам. И только тогда можно начинать загрузку логических аргументов и обсуждение пути решения возникновения проблемы. У меня такое часто бывает, что когда я, например, нахожусь за рулем, еду домой, меня кто-то подрезал там, да, или я долго не могу найти парковку, что-то вообще происходит такое ужасное на дороге, я начинаю беситься. И в этот момент я могу еще параллельно как бы говорить с мужем, объяснять, что вот я сейчас ищу парковку, сейчас скоро приеду. И он чувствует, что я заведена. Он такой, так, успокойся. Такая, не говори мне успокоиться! Ну, через 5 минут, естественно, такая, боже, прости, пожалуйста, солнышко. Ну, в этот момент, когда успокойся, пожалуйста, все. Меня уже не остановить. А у вас такое бывает?

0: Шестая передача.
1: Так, пишите, откуда родом?
2: Первое радио, знаешь?
1: Знаю. Адрес какой?
2: 101 километр.
1: Выходите-то когда?
2: Во вторник.
1: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
2: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
0: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
1: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
3: Реклама.
4: Праздничные скидки в Канкун. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Мантис, Мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
9: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
10: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
11: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
12: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
13: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
12: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
3: Реклама.
0: Первое радио. Новости.
14: Из Йемена сообщают о саудовских ударах по провинции Саада. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Связанный с хуситами телеканал «Аль-Масира» сообщил о новых саудовских ударах по провинции Саада на северо-западе Йемена. По данным источника, авиация нанесла 4 удара по району Аро в округе Бани-Бахр, а беспилотники атаковали приграничные районы Катаф и Аль-Бука. Сведения о погибших и разрушениях пока не поступало. Саудовская Аравия эту информацию не комментировала. Накануне хуситы сообщали о десятках ударов по другим провинциям Йемена. Атаки последовали после массированного обстрела юга Саудовской Аравии, в результате которого были ранены 73 человека и загорелись энергетические объекты. Эти удары приписывают хуситам. Глава правительства Бениамин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и заместитель начальника генштаба Цааля генерал-майор Тамир Ядай сегодня посетили позицию Цааля Кетер Хермон на территории Сирии. Во время визита Нетаньяху заслушал доклад о действиях израильских военных в этом районе от командующего Северным военным округом генерал-майора Рафи Мило и командира 210-й дивизии бригадного генерала Яира Палаи. Премьер заявил, что Израиль контролирует район Кетер-Хермона до реки Ярмук. «Мы не позволим никакой террористической армии закрепиться у нашей границы. Это одно из важнейших достижений, которых мы добились в этой войне, заявил Нетаньяху. Говоря об Иране, премьер-министр заявил, что главной задачей остается нанесение поражения террористическому режиму в Иране. «Мы очень близки к этому. Мы знаем, что вся ось окончательно рухнет. Мы намерены довести это до конца и сделаем это», – заявил премьер-министр Нетаньяху. Генеральный инспектор полиции Дани Леви заявил на церемонии чествования отличившихся сотрудников, что позаботится о присвоении офицерам новых званий. Леви прокомментировал недавний конфликт с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, который заморозил повышение в полиции Израиля до окончания выборов. «Мы повысили лучших из лучших. Я полностью доверяю процессу назначения. Те, кто меня знает, понимают, что без такого доверия я не представил бы этих людей к присвоению званий. Все обсуждение было предметным, правильным и необходимым. Я обещаю тем, кого повысили, мы вместе с командирами добьемся, чтобы эти звания были вам присвоены», – заявил Леви. К другим новостям. В окружной суд по делам несовершеннолетних в Хайфе сегодня были поданы обвинительные заключения против двух подростков из округа Шарон. Их обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летней девочки. По версии обвинения, подростки заранее спланировали нападение. Они заманили девочку в бомбоубежище жилого дома. Там около 2 часов избивали ее и совершали сексуальное насилие, угрожая ножом. Когда девочка попыталась сопротивляться, обвиняемые ударили ее ножом в ногу. Нападение прекратилось лишь после того, как подростки услышали приближение взрослых и сбежали. Компания Fuse, входящая в концерн Elbit Systems, представила линейку автономных боевых систем с искусственным интеллектом. Они позволяют одному оператору управлять группами воздушных беспилотников и наземных роботов. Технология One-to-Many на базе платформы Dominion X самостоятельно распределяет задачи между аппаратами и координирует их действия, в том числе без сигнала GPS. В линейку входят разведывательные и ударные дроны, роботизированные машины и системы охраны границ. Решение о применении оружия при этом остается за человеком. Презентация состоялась на фоне создания в ЦААЛе нового рода войск, который будет развивать беспилотные и роботизированные системы для суши, воздуха и моря. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра на большей части территории страны температура воздуха понизится. Ожидается ясная погода, слабый ветер. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу, о развитии событий в следующем выпуске.
15: Шестая передача на Первом радио.

0: Ну вот и начинается второй час шестой передачи. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк, 18.09 в стране. Ну что, напоминаю, что в 18.22, 23 минутки мы с вами услышим рубрику «Полный вперед», конечно же, как и практически любую среду. Ну а сейчас продолжим нашу сегодняшнюю тему. Пытаемся, знаете ли, всех под одну гребенку просто. Просто всех, без разбора. Ладно, мы говорим о том, что люди все разные, но хотелось бы, чтобы была какая-то общая инструкция к человечеству. И сегодня пытаемся ее помаленечку хотя бы составить. Поэтому, если у вас есть идеи, можете прислать их на наш WhatsApp 054-2070-800. Как вы думаете, вот касающийся вас конкретно, что бы вы хотели, чтобы люди о вас знали, когда с вами общаются и проводят время? Возможно, есть какой-то пунктик. Но сейчас я бы хотела с вами вспомнить шедевр 2000-х годов. Слушаем внимательно и пытаемся понять, о чем же там говорится.
1: Я бы сказала так: недорог подарок, как дорого внимание. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы с учетом того, что если я хочу делать подарок, как бы я повторяюсь, да, я бы сделала его таким, чтобы было человеку приятно. А если человек оценивает, насколько дорог подарок, а не мое внимание, то тогда человек не должен понимать подарок расценивать, то есть как внимание, которое там вот дороже моего какого-то дружеского отношения.
0: Вот, именно сейчас мы поговорим как раз-таки про подарки. Ведь, знаете, у нас в голове как-то какой-то образ сложился, как кто-то должен реагировать. И наверняка вы хоть раз попадали в дурацкую ситуацию, когда дарите человеку подарок, а он смотрит на него с лицом глубокой скорби. И вот вы стоите с открытым ртом, а в ответ получаете только сдержанное покашливание, натянутое: «О, спасибо, как интересно». Спасибо. И в этот момент хочется провалиться сквозь землю и забрать коробку обратно, но не спешите обижаться. На самом деле далеко не все умеют бежать от восторга. А, боже, как классно! Даже если подарок им реально понравился, у многих людей в моменте просто отключается мимика от неожиданности и повышенного внимания. Когда на человека направлены все камеры и десятки глаз, идеальной реакции, он испытывает дикий

это. Вот все ждут, когда он такой: «А, боже, как классно!» А он такой: «Нет, я не могу». Ему нужно время, чтобы остаться с этой вещью наедине, спокойно ее разглядеть и переварить эмоции. Завышенные ожидания вообще часто портят нам самые лучшие моменты, так что не ждите от всех подряд театральных эффектов. Поверьте, искренняя благодарность часто прячется за самым скромным и неловким кивком. Если человек не запрыгал до потолка, это не значит, что ваш подарок отправится на свалку. Дайте ему выдохнуть, а позже он обязательно оценит ваш жест по достоинству. И главное, не устраивать допрос с пристрастием прямо у праздничного стола. И, между прочим, хотелось бы узнать, а как вы вообще считаете, нормально ли открывать подарки при всех, когда их только подарили? Или ты принимаешь подарок, и ты его открываешь уже потом, после? Потому что у всех совершенно разное мнение на этот счет. А как вы считаете?

0: Ну что ж, продолжается наш совместный вечер. Присылаем мне несколько сообщений. Скоп, например, пишет: «Трудно сказать, мне подарили красивый термос. Хорошо, что я потом распаковала этот подарок. Зеркальная колба была подбита». Ну, слушайте, да, на самом деле, но есть очень классная штука, называется ПТК-клопа. Если его положили, то это вообще замечательно, не правда ли? Если нет, то тогда и ничего не поделаешь. Привет, это Юрий Зазура. Вместе с подарком очень важно подарить свои эмоции и желание поздравить человека. Даже не очень нужная мелочь, можно подарить с любовью. Объяснить, на чем основан выбор. Может, это намек, может, прикол. Но слова на открытке или из уст могут объяснить выбор или просто доставить удовольствие больше, чем сам подарок. Да, действительно. Но знаете, например, меня очень удивляет, в Великобритании есть традиция, они на каждый день рождения дарят друг другу эти открытки, и потом просто ими все заставлено, господи. Сколько же этих открыток, никуда от них не деться. Ну и перейдем давайте к следующему пункту из инструкции к человечеству. Личное пространство. И у каждого из нас есть невидимый пузырь безопасности. И всех он разного размера. Одни люди готовы обниматься при первой встрече, хлопать по плечу, дышать прямо в лицо во время разговора, а другие начинают судорожно чесаться, если кто-то подходит к ним ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. Я думаю, по моей реакции вы поняли, к кому отношусь я, правда? Наверняка вы замечали собеседников, которые при каждом вашем шаге вперед делают аккуратный шаг назад. Это не значит, что от вас плохо пахнет или вы неприятны человеку как личность. Он просто отчаянно пытается восстановить свой комфорт, свою дистанцию, чтобы не паниковать. Если продолжать наступать и зажимать его в угол, разговор превратится в молчаливую дуэль. Особенно люди, которые подходят и прям вплотную к тебе разговаривают. Так вот, вторжение в чужие границы всегда воспринимается как скрытая угроза, даже если вы пришли с миром. Лучше сразу заметить это микродвижение и оставаться на месте, давая человеку дышать. Навязчивость еще никому не помогла завести хороших друзей или договориться по делу. Всегда держите небольшую дистанцию, пока не поймете, насколько близко вы готовы подпустить человека. Запомните.
1: Шестая передача. Реклама.
2: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
3: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
2: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводят члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
6: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
8: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
9: Реклама.
1: Шестая передача.
0: Как обещала, прямо сейчас будем с вами слушать рубрику «Полный вперед». Итак, Слава Быстрицкий, Евгений Вейнер. Что же на этот раз они интересные подготовили нам про автомобили? Давайте послушаем. Погнали!
9: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
10: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий, всем мы говорим добрый вечер, а Евгению на той стороне земного шара говорим доброе утро. Женя, привет.
11: Привет, доброе утро, добрый вечер, я уже запутался.
10: Как обычно, да, у нас когнитивные, как это, непонятно, какое время суток, с чем, собственно, людей приветствовать.
11: Да, какая погода и вообще все, что происходит в мире.
10: В мире смешались кони-люди, ты не знаешь уже, какой автомобиль приедет следующим. То есть ты уже догадываешься, что он будет китайским, но где он будет произведен? То ли в Европе, то ли в Таиланде, то ли где угодно. Сейчас собирают и китайские автомобили, и вообще все автомобили.
11: Тяжелое предчувствие. Он будет китайский и электрический. И я его не увижу.
10: Ты точно не увидишь. До вас оно пока не доезжает, но прекрасно доезжает до нас. И вот мы стремительно весь автопарк меняем на китайский. И нынешняя презентация тому не исключение. Это новый Zeekr. Zeekr 7 GT называется эта машина. Grand Tourer электрический, да? Как тебе?
11: Не, ну, GT вот, в памяти вызывает только одно. Двухдверное купе с минимум V8 мотором. Зализанное, эффектное.
10: Zeekr 7 GT. Это не двухдверное купе, это четырехдверный лифтбэк, я бы его так назвал. Вообще эта машина сочетает в себе вообще все виды, типы кузовов. В чем-то даже купе, хотя и четырехдверное, но в чем-то это даже кроссовер. Но это тоже не кроссовер, это да-да, нечто такое.
11: Это такой типичный юнисекс.
10: Вспомнить, как выглядит Zeekr 001, и просто его немного уменьшенная такая вот интерпретация, но тем не менее, вот передний, как это сказать, передний вот этот вот...
11: Ты имеешь в виду вот эту вот линию черную, которая опоясывает переднюю часть машины от дверей через вот всю переднюю часть, вот фазу.
10: Вот эта вот полоса, понятно, что за ней находятся радары и всякие вот прибамбасы.
11: Но при этом прерывается колесной аркой. Знаешь, я бы сказал, что этот элемент они слегка недоработали.
10: То есть не дотянули до зада.
11: Ты не смейся, между прочим. Они не дотянули его сантиметров 5-7. Потому что если бы он частично зашел визуально на дверь, вот этой черной частью, то это было бы куда более эффектно. И вот действительно как-то по-дизайнерски. А так, это чисто технологический вот разъем дверной. Мы до него доходим, все, дальше мы ничего не делаем.
10: Это самая такая вот экстравагантная часть на этом кузове.
11: Да? А как по мне, так нет. Так тут и более экстравагантная
10: есть. Есть разные такие вот интересные решения. Для Zeekr это уже становится таким вот стилем каким-то, да? То есть, если взять 7X кроссовер, да, на котором недавно вот мы делали тест-драйв. Там точно такой же вот этот вот непонятный элемент. Честно говоря, по количеству Zeekr на дороге я уже привык. Если раньше это как-то мне это резало глаз, то сейчас это уже как-то так успокоило. В общем, собственно, презентация, да, очень все было организовано на высшем уровне. Как обычно, в Zeekr они стараются так вот позиционировать себя немножко в мир лакшери, да, и поэтому они себя всегда сравнивают с Lexus. Там уже и Mercedes, и все-все-все. Все на презентациях они автомобили свои ставят в один ряд и там сравнивают по характеристикам, по всяким плюшкам именно с топовыми марками. Внимание основное было привлечено к 7GT, но рядом скромно, хотя, мягко сказать, скромно, оранжевый, ярко-оранжевый 001 FR. Модификация для самых отбитых супергонщиков, то есть это 930 лошадиных сил, полный привод, спойлер сумасшедший, разгон 2 секунды до сотни — это, конечно, сумасшедшие характеристики, но, тем не менее, мероприятие было посвящено новому электромобилю Zeekr 7 GT. Ну, собственно, про машину позиционируется как лакшери в мире электричек. Все не так обычно, как у всех автомобилей, и сейчас мы об этом, собственно, расскажем. Прежде чем мы приступим к презентации, несколько комментариев от дизайнера. Прекрасно. Я отправил тебе фотографии. Что скажешь, Евгений?
11: Я вспоминаю вот эти вот упражнения Луиджи Калани, когда он брал фотографии и маркером, ну, фломастером, прям по фотографии их подправлял.
10: Я понимаю, что проще зачеркнуть.
11: Да-да-да. У нас же теперь эти маркетологи самые главные, а не дизайнеры. Вот, поэтому вот эта идея, а вот придумайте в этом месте что-нибудь такое, чего ни у кого нет.
10: Я знаю место во всех последних автомобилях, которые ты хочешь подправить в районе задней стойки.
11: Да, причем два раза. Сначала вот эту вот стойку, этой стойкой перерезали подоконную линию, перевели ее вниз, а потом сверху эти ушки сделали, как хвостики, утиные хвостики, утка по-пекински.
10: Ну, но согласись, выпендрились.
11: Да, конечно.
10: Несколько слов про интерьер. Все по высшему пилотажу, кожа Напа, строчки, подсветочки, эргономика у Zeekr'а выше всяких похвал. Я ездил на всех Zeekr'ах, все на высшем уровне. Опять же, присутствуют кнопки, то есть не на все функции, но на некоторые функции есть клавиши. Есть кнопка, которую можно назначить на разные функции. То есть все-таки прислушиваются. Да? Автомобиль, который был на презентации, оборудован автоматическими дверями. То есть ты подходишь, нажимаешь кнопочку, дверь открывается. Ты садишься, нажимаешь тормоз, дверь закрывается. Ну, то есть как по принципу, как реализовано у Теслы и у многих других китайских автомобилей. В общем, что еще по салону? Ну, панорамная крыша, вот это вот все, обогрев, массаж. То есть, ну, стремятся, да, в сторону лакшери, не безосновательно.
11: А сауна внутри есть?
10: Сауна у нас снаружи. Внутри у нас 28, что ли, динамиков. Я о звуке.
11: Это количество. Тут интересует больше качество.
10: Ну, если судить по предыдущему Zeekr'у, то там тоже с этим все в порядке. Но если тебя что-то смущает, Женя, скажи.
11: Вопрос у меня возник. Я понимаю, что они все это считали чисто математически. Тем не менее, суппорта тормозные вынесены за пределы базы. То есть обычно их, наоборот, в базу стараются вставить, чтобы по развесовке добавляют туда или сюда.
10: Ну, это четырехпоршневые тормозные суппорта разработки Brembo. И я думаю, как раз они с той стороны диска стоят, потому что им, скорее всего, нужно нагрузить вперед, чтобы была идеальная развесовка. В любом случае, эти тормоза останавливают машину со 100 км в час 34 метра. Тормозного пути.
11: Не рекорд, но нормально.
10: Да, ну, ты понимаешь, так, о каком весе мы говорим, это же электричка.
11: Ну да, мы говорим о весе батареек.
10: Да. Ну, сейчас мы к этому придем. Про тормоза мы раз начали говорить, то стоит сказать про подвеску. Это пневмоподвеска с регулируемым динамическим клиренсом. Ты можешь поднимать и опускать машину. У нее есть 5 вариантов, да, позиций. Вплоть до того, что машину можно задрать на 16 сантиметров, да, клиренс.
11: Не, ну это отличная функция. Это никто не спорит. Это прекрасная функция.
10: Заехать на бордюр при желании можно. Машина оборудована системой CCD. Это так называемые электромагнитные амортизаторы, которые в реальном времени регулируют жесткость.
11: Ну, я понимаю. Страшная вещь. Я с ней столкнулся больше 30 лет тому назад.
10: Да. Были, но это все работало.
11: Ну, были уже такие раньше. Просто. Даже не будем говорить у кого. Ну, так, чтобы не было рекламы.
10: Чтобы Мерседесу не было рекламы, да.
11: Нет, это было BMW.
10: Но первые были...
11: Первые серийные стояли на 850-м BMW.
10: А как же SLK с его этой вот подвеской электро... Как она там называлась?
11: Так нет, тогда модно было, но вот первые серийные, которые действительно можно было попользовать, правда, недолго. Они очень быстро выходили из строя. Ну, не хватало этих... Сейчас технологии современные. Немножечко лучше работают.
10: Да. В общем, эта подвеска обещает там какой-то супер невероятный комфорт, абсолютную тишину в салоне, везде двухслойные стекла, безрамочные двери, да, вот это вот все. По акустике я уже начал говорить. Сейчас я нашел, это 23 динамика. Нет, 28, это я слишком много сказал.
11: Да, по 11 с каждой стороны и один центральный, сабвуфер.
10: И два динамика в подголовнике, которые для навигации системы и для дебурита. То есть для...
11: Ну, прекрасно.
10: То есть для общения по телефону. значит, машина доводилась, управляемость и все остальные параметры доводились на итальянской трассе ТОСА. В честь этой ТОСы повторили центральную зону подлокотника, вот эту вот под экраном, изгиб вот этот, они якобы повторили этот изгиб в честь поворота главного на этой трассе. И плюс наклон там на этой трассе, этот поворот, он еще и с наклоном в 13 градусов. На презентации на этом сделали акцент, что это такой вот элемент дизайна, навеянный трассой ТОСа. Трасса Формулы-1.
11: Нет, она никак не входит в категорию эту. Это не Grade A, вот, она не в календаре FIA. Вот, это трасса старого образца с бэнкингом, вот этих 13 градусов. Все нормально, все прекрасно, но, в общем, говорить можно все, что угодно, но к Формуле-1 она не имеет никакого отношения.
10: Я пересказываю то, что нам поведали.
11: Ну, пожалуйста, ради бога. Вот, а то, что там навеяно бэнкингом, ну, это замечательно, прекрасно.
10: В любом случае, спасибо за твой комментарий, едем дальше. Что еще по комфорту? Это ультрадлинная колесная база. То есть много места для пассажиров, соответственно, комфорта больше, но и, соответственно, меньше возможности в разворотах.
11: Но в любом случае, если зад заднего пассажира находится далеко от зада переднего пассажира, это хорошо.
10: Да, ровный пол, запас пространства до коленей 12 сантиметров. Ну и багажник 456 литров в стандартном положении, то есть в закну, без опущенных сидений. То есть, в принципе, для такого вот форм-фактора, да, с таким пузовом, в принципе, багажник достаточно вместительный. Плюс легкий доступ, потому что это все-таки лифтбэк, он открывается наверх. Вся эта задняя часть, причем, если ты посмотришь на фотографии, ты увидишь, насколько, да, этот багажник захватывает вообще всю эту заднюю часть.
11: В принципе, да, он же захватывает всю заднюю часть с поворотом. То есть как бы от задних крыльев так хорошо-хорошо до бампера вниз уходит. Но это даже и бампером сейчас не назовешь, это интегрированный такой элемент, который и часть крыла заднего, и как бы внизу это бампер, там, где номер стоит. Вот. И вся эта, конечно, часть открывается. В принципе, понятно, что доступ легкий такой. Габаритный груз можно вставить без особых проблем.
10: В общем, такие вот дела. Переходим к техническим параметрам этой машины. Ну, во-первых, что нужно сказать? Архитектура 800-вольтовая, то есть это новое поколение электромобилей. Что это дает? Это сумасшедшая скорость зарядки. Это самая высокая скорость зарядки в мире для серийного автомобиля. 450 киловатт скорость зарядки. То есть эта машина может всасывать. С таких станций в Израиле не существует на сегодняшний день скоростных, которые бы могли с максимальной скоростью зарядить эту машину, но она позволяет это делать. 100 киловатт батарейка, на секундочку, да, что позволяет проезжать 655 километров.
11: Ну, это заявленное. Даже если ты сбрасываешь оттуда 20%, то это все равно достаточно.
10: Они прям рекомендуют, если вы поедете на этой машине в Эйлат, то вы можете спокойно доехать до Эйлата. В Эйлате есть станция Zikr Power, которая подходит именно к этой машине. То есть заряжаетесь ровно 4 минуты и едете обратно, и вам хватает вернуться в Тель-Авив. Комплектация Essence, самая простая комплектация. Во-первых, у нее батарейка чуть поменьше, 75 киловатт. Запас хода у нее 519 заявленный. А Long Range и Krypton, у них уже 100 киловаттная батарея. Long Range проезжает 655 километров, а Krypton проезжает 558, то есть меньше за счет того, что он все-таки оборудован двумя электромоторами, то есть и на передней оси, и на задней, полноприводные. Все остальные заднеприводные машины. Теперь интересные терминологии. Продвинутые системы помощью водителя, 12 HD-камер, 12 ультразвуковых датчиков, вот эти все вот плюшки электронные, помощники и так далее. Во-первых, радар, дальность у него 250 метров, ну, то есть это скажем так, мягко до хрена. Обычно 150 метров, это уже хорошо считается. И поехали. Адаптивный круиз-контроль, удержание в центре полосы. Автоматическая смена полосы, если ты захочешь, она сама перестраивается. Автоматическое аварийное рулевое управление, это если что-то случается. Помощь при маневрировании для уклонения от препятствия. Машина сама может объехать, если что-то случилось, вдруг кто-то выбежал на дорогу. Аварийное торможение спереди, то есть пешеходы, велосипедисты, транспорт внезапный. Предотвращение столкновения сзади. Аварийное торможение решение при парковке. То есть это когда ты очень медленно едешь, машина все равно может замереть, если там кто-то куда-то выскочил. Помощь при движении задним ходом, аварийное удержание в полосе движения, удержание в полосе движения, обычное предупреждение в выезде из полосы, подруливание, мониторинг слепых зон, предупреждение о перекрестном движении спереди, это когда ты выезжаешь, да, на дорогу перпендикулярную. Предупреждение о перекрестном движении сзади, да, как часто из парковки выезжаешь и можешь не досмотреть. Контроль состояния усталости водителя, это уже китайская норма, то есть когда на тебя постоянно смотрит камера и следит, жив ты или нет. Предупреждение о начале движения переднего авто, распознавание дорожных знаков, звуковое предупреждение превышения скорости, ненавижу. Автоматическая парковка, дистанционная парковка, то есть ты можешь с телефона машину вытащить, когда ты, к тебя кто-то подпер, да, ты не можешь дверь открыть. Вкалывают роботы, а не человек. Вот такой вот перечень небольшой, это я еще не все прочитал.
11: Да-да. А теперь со всей этой фигней мы постараемся взлететь. Классический анекдот, но у меня вопрос возник только один пока что. А есть одна кнопочка, которая все это выключает?
10: В предыдущих Зикрах была.
11: Я уже даже согласен на то, что тебе каждый раз ее надо нажимать, когда ты садишься. Ну, то есть это не дефолтное состояние. Вот, уже с этим согласен. Ну, вот как-то пространства для маневра внутреннего, в общем, уже и нет, получается.
10: С каждым годом ошейник все уже и уже.
11: Да-да-да, потом будем ждать бунта машин, я понял.
10: По управлению я только немножко пару функций добавлю. То есть это 50 на 50 развесовка идеальная.
11: О, а вот это вот ответ, почему суппорта впереди.
10: Продвинутая система стабилизации динамической, контроль тяги автоматический, то есть векторизация крутящего момента между колесами распределения, балансировка крутящего момента в реальном времени, компьютерная тормозная система brake by wire, то есть там, и защита от случайного нажатия педали газа и удержания на подъеме, все эти вот помощники. В сочетании с подвеской электронной, которая позволяет машине вкручиваться в повороты там как-то по-сумасшедшему. Ну, то есть должно быть интересно. Да, ну, собственно, по разгону до сотни, традиционный параметр. Значит, Криптон, самый вот мощный из трех модификаций, разгоняет машину за 3,4 секунды до сотни. Самая медленная комплектация разгоняет машину за 5,3 секунды. Я думаю, этого вполне достаточно всем.
11: Ну, это прекрасно, просто это никому не надо на самом деле. Ну, люди не готовы к такой динамике. Это динамика реально спортивной машины, это надо внутренне быть к этому готовому. Точно так же, кстати, как и к экстренному торможению, когда тормоза работают более чем хорошо, то, что называется, да. Жесткое торможение — это тоже такая штука.
10: Я с этим столкнулся еще на самом первом своем тест-драйве самой первой электрички. Машина разгонялась очень-очень энергично, да, ну, то есть первый опыт электромобиля, всегда он захватывает. Но машина была абсолютно никакая в плане управляемости.
11: Ну да, я об этом и говорю.
10: Поэтому, собственно, машина и напичкана всеми этими электронными ошейниками, чтобы ты не натворил делов. Пора уже сказать цены. Простая комплектация Essence с мотором 421 лошадиная сила и задним приводом с пробегом 519 километров. Стоит 191 990 шекелей. Long Range, дорогой батареей 100 киловаттной, с той же мощностью, но с пробегом 655 километров заявленных, стоит уже 225 990. И Криптон 269 990 с его бешеным разгоном и со всеми максимальными наворотами.
11: Ну, Криптон полноприводный.
10: Да, да, да, конечно.
11: Да, это основное на самом деле его преимущество.
10: И недостаток, потому что это сразу сказывается на пробеге максимально.
11: Ну, и на пробеге, и на цене.
10: И цене это... катастрофически. 270 тысяч за машину. На фоне 191 тысяча, да, в комплектации Essence.
11: Ну, смотри, во-первых, лакшери дешевым не бывает. Если это лакшери, оно автоматически стоит денег. Вот. При нынешних ценах на топливо, на бензин...
10: Несомненно. Становится интересным это предложение.
11: Ну, а то, что мы долго об этом разговариваем, это говорит только об одном. Есть о чем поговорить. Ну, говорит только о том, что в этом автомобиле много интересного.
10: Ну, в любом случае, это далеко не банальная штука. Так что будет интересно покататься. Спасибо, Женя, за правильные вопросы. Вернее, правильные ответы на мои вопросы.
11: Это взаимно.
10: Всем хороших и ровных, и спокойных дорог.
11: Присоединяюсь абсолютно.
10: Пока.
11: Пока-пока.
12: Шестая передача.
13: Реклама.
14: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
15: Мантис, Мантис.
7: сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
12: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
15: Ришон Ле Цион, Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рехобот Эрцель 196.
16: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
17: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
3: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
17: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
18: Кондиционеры по самым низким ценам.
19: А можно еще дешевле?
18: Кондиционеры по самым низким ценам.
19: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
20: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
18: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
13: Реклама.
1: Шестая передача.

Ну что же, продолжим шестую передачу. И сегодня мы с вами пытаемся составить инструкцию к человеку. И знаете, мы говорили в какой-то момент про подарки, про открытки. И вот наш слушатель написал, это Юрий из Азура, про открытки он со мной не согласен. В прошлый день рождения получил от любимой 20 малюсеньких открыток с одной короткой фразой в каждой открытке. Почему она со мной? Почему мы вместе? Что она чувствует? Все открытки были спрятаны в разных местах моего обитания. В течение нескольких дней находил, и каждый раз было очень приятно. Очень приятный сюрприз с длиной в пару дней для любимых. Знаете, вот в этом случае соглашусь, это действительно замечательно, но про то, что я говорила, вот, например, в Великобритании везде каждый праздник просто дарят друг другу эти тонны открыток, они их даже практически не подписывают. Они вот просто купили и вручили. И все на этом. Нет, есть люди, которых добавляют от себя, там что-то еще, что-то. Но в большинстве своем, сколько я видела, слышала, у меня там мама и сестра живут. Нет! Они их просто покупают и дарят. Все, типа отстаньте от нас. Поэтому, да, вы можете быть со мной не согласными, но ваш вариант мне нравится, кстати. Надо себе его так запомнить, и может быть когда-нибудь тоже использовать. Так что вы мне подарили идею. Спасибо. Ну, а мы переходим к следующему разделу, к инструкции человека. Ведь, знаете ли же, бывают муки выбора и принятия решений. И спросите у некоторых людей, куда они хотят пойти поужинать, и вы обречете себя на 2 часа мучительных раздумий. Они будут перебирать отзывы, сравнивать меню, смотреть, что там по звездам, на карте, и в итоге скажут: «Ну, я же не знаю, а ты что хочешь?» Вот давать людям с таким характером полную свободу выбора – это настоящая изощренная пытка. У них в голове начинается настоящий коллапс от количества вариантов и страха совершить ошибку. Они хотят сделать идеальный выбор, но в итоге просто теряют кучу времени и сил. Если вы хотите сохранить нервы и себе, и им, никогда не задавайте открытых вопросов. Не спрашивайте, какой фильм посмотреть, а сразу предлагайте 2 конкретных варианта на выбор. Причем, чтобы они кардинально друг от друга отличались. Например, формула. Мы идем на комедию или на боевик? Вопрос так звучит, хорошо? И это сокращает мучение примерно в 1000 раз. Вы буквально спасаете человека от ментального тупика, сужая его горизонт планирования. Это работает как волшебная таблетка, которая быстро возвращает разговор в конструктивное русло. В итоге все сыты, довольны, никто не умер от голода, вовремя просто выбрали ресторан, пошли в него, кайфанули, все хорошо. Правильно? Правильно, замечательно. Девушки, вот вам, кстати, тоже совет. Если вы спрашиваете у своего мужа, что ты хочешь на ужин, он такой: «Я не знаю». Вы просто говорите: «Хочешь сегодня котлеты, например, или хочешь сегодня борщ?» И он такой: «Я хочу ни то, ни другое». «А ну тогда сам готовь! Все!» Вот, пожалуйста, пользуйтесь лайфхаком. Ну, а прямо сейчас давайте послушаем композицию, которая прям идеально, по-моему, сейчас подойдет к нашей теме, от Веры Брежневой. «Любите друг друга».

Вот мы прощаемся со вторым часом шестой передачи и потихонечку, помаленечку переходим в третий. А также хочу напомнить, что сегодня с 8 до 9 вас будет ждать программа «Не по Фрейду». Не пропустите ее и смотрите наши трансляции на нашем YouTube-канале Первого радио 89.1 FM. Заходите в YouTube, находите Первое радио и наслаждайтесь контентом, который там имеется. А там все разнообразные программы, и каждый найдет что-нибудь для себя. Политика, развлечения, обзор газет, да все что угодно. Итак, дорогие мои, давайте завершать этот час. Сегодня у нас 9.09. Кстати, можно загадать вполне себе желание. Давай остаемся вместе на 89.1 FM. Погнали!

0: шестая передача.
1: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть.
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
0: Реклама.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
13: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
14: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните. Стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
16: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.
17: Первое радио. Новости.
18: Гедеон Сар открыл первое постоянное посольство Израиля в Словении. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Сар открыл первое постоянное посольство нашей страны в Словении. Оно стало пятым новым израильским посольством, открытым за последние полтора года. Решение было принято после прихода к власти правительства Яноза Янши, отменившего ограничения предыдущего кабинета. Запрет на рейсы из Израиля, объявление Бениамина Нетаньяху персоной нон-грата и приостановку оборонных соглашений в ходе визита. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, спорта, молодежной политики и студенческих стипендий. В Любляне также проходит израильско-словенский бизнес-форум. Глава правительства Бениамин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и заместитель начальника генштаба генерал-майор Тамир Ядай сегодня посетили позицию Цааля Кетер Хермон на территории Сирии. Во время визита Нетаньяху заслужил доклад о действиях израильских военных в этом районе от командующего Северным военным округом генерал-майора Рафи Мило и командира 210-й дивизии бригадного генерала Яира Палаи. Премьер заявил, что Израиль контролирует район Кетер-Хермон от реки до реки Ярмук. «Мы не позволим никакой террористической армии закрепиться у нашей границы. Это одно из важнейших достижений, которых мы добились в этой войне», – заявил Нетаньяху. Говоря об Иране, премьер-министр сказал, что главной задачей остается нанесение поражения террористическому режиму в Иране. «Мы очень близки к этому. Мы знаем, что вся ось окончательно рухнет. Мы намерены довести это дело до конца и сделаем это», – заявил премьер-министр Нетаньяху. Генеральный инспектор полиции Дани Леви направил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру резкое письмо после решения заморозить сотни миллионов шекелей из бюджета полиции. Леви предупредил, что задержка предусмотренных законом средств мешает работе полиции, ухудшает обслуживание граждан и угрожает общественной и государственной безопасности. Он потребовал прекратить удержание денег в министерстве. К другим новостям. В Твери на улице Гдут-Барак был тяжело ранен молодой мужчина в возрасте около 30 лет. В критическом состоянии он был доставлен в больницу Пория. Полиция устанавливает личность пострадавшего и разыскивает стрелявшего. По предварительным данным, нападение связано с криминальным конфликтом. Канцелярия канцлера Германии отменила запланированный телефонный разговор Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампом, приуроченный к годовщине терактов 11 сентября. Новая дата беседы пока не назначена, причины отмены не называются. Однако это произошло после того, как Трамп поприветствовал победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт и опубликовал лозунг «Сделаем Германию снова великой». Стоит отметить, что официально связь между этими событиями не подтверждена. Компания «Фьюз», входящая в концерн «Elbit Systems», представила линейку автономных боевых систем с искусственным интеллектом. Они позволяют одному оператору управлять группами воздушных беспилотников и наземных роботов. Технология One-to-Many на базе платформы Dominion X самостоятельно распределяет задачи между аппаратами и координирует их действия, в том числе без сигнала GPS. В линейку входят разведывательные и ударные дроны, роботизированные машины и системы охраны границ. Решение о применении оружия при этом остается за человеком. Презентация состоялась на фоне создания в ЦАЛе нового рода войск, который будет развивать беспилотные и роботизированные системы для суши, воздуха и моря. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра на большей части территории страны температура воздуха понизится. Ожидается ясная погода. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36 и в Эйлате 39 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
0: Ставит. Шестая передача на Первом радио.

Ну что ж, начинается третий завершающий час шестой передачи. И не только на этой неделе, но и в 5786 году, на секундочку, да, прощаемся с шестой передачей до следующего года, 5787 получается. Итак, дорогие друзья, с вами я, Алина Дарк. Сегодня у нас вечер среды, средушки, средицы 9-го. Ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы он прошел кайфово, и поэтому мы сегодня, знаете ли, с вами подняли, как по мне, прикольную тему. Мы пытаемся найти инструкцию к человеку, потому что для техники какой-нибудь бытовой всегда есть инструкция, причем такая в 5 томах получается, на всех языках мира, на каких только возможно вообразить. А вот инструкции к человеку как-то не существует, и надо с этим что-то делать, знаете ли. Именно этим мы и занимаемся, пытаемся разобраться, как же нам жить в этом сложном мире. Вот, например, следующий пункт, о котором хотелось бы поговорить, это то, что иногда фокус внимания и многозначность не наши. Вот, например, попробуйте попросить человека найти ключи и одновременно послушать вашу историю, ну, про начальника, да, не знаю, про что угодно. И с вероятностью в 100% история пролетит мимо его ушей, не оставив следа. Через пару дней он будет спиной у рта доказывать, что вы ему ничего подобного никогда не рассказывали. И он не врет, просто его внимание умеет фокусироваться только на одной вещи за раз. И когда человек чем-то занят, все остальное, звуки превращаются для него в белый шум. Бесполезно вещать на фоне, пока кто-то смотрит в телефон или ищет второй носок. И чтобы ваша информация реально зафиксировалась в чужой голове, нужно сначала перехватить контроль. Дождитесь, пока человек вернется от своего занятия, посмотрит вам прямо в глаза, и только после установления визуального контакта можно выдавать важную информацию, как тираду. Иначе вы просто сотрясаете воздух и тратите свои голосовые связки абсолютно впустую. Зато потом не придется обижаться, что вас никто не слушает и не ценит.

На что перейдем к следующему разделу нашей инструкции, как мы реагируем на критику. И мало кто умеет спокойно слушать замечания в свой адрес и не вставать в стойку. Даже самая безобидная просьба переделать работу часто воспринимается как личное оскорбление или атака на эго. Да, действительно. В ответ человек мгновенно включает защитный механизм и начинает вспоминать ваши косяки столетней какой-то давности. И если вы хотите донести до кого-то критику и не поссориться, используйте старое доброе правило сэндвича. Сначала искренне похвалите человека за то, что он сделал хорошо и качественно, а затем аккуратно, без наезда, верните свое небольшое, сделайте такое замечание или просьбу и обязательно закройте разговор еще одним комплиментом или словами поддержки. Только в такой упаковке информация имеет шанс пробиться сквозь чужую броню и быть услышанной. Прямой же лобовой наезд всегда вызывает только желание защищаться или нападать в ответ. И помните, что чужое самолюбие – штука хрупкая, и с ним нужно работать очень аккуратно. Зато правильный подход сэкономит вам кучу времени и сбережет отношения.

0: шестая передача.
1: Реклама.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скоттиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Пишет слушатель: привет, у меня жена такая, ей что-то говоришь, она сразу: а вот ты! Да-да, мы такие девушки. Ладно, не все, господи, это, боже мой. Но перейдем к следующему. Это поведение во время болезни. Когда человек заболевает, у него обычно включается один из двух крайних сценариев. Первый тип превращается в маленького ребенка, которому нужен максимальный уход и заботу круглые сутки. Он будет стонать от температуры в 37,2 и требовать подавать ему чай с лимоном каждые 5 минут. Второй тип, наоборот, будет делать вид, что он бессмертен, и попрется на работу с диким кашлем. Он будет до последнего игнорировать лекарства и доказывать всем, что это просто легкое недомогание. И с тем, и с другим типом бывает ужасно тяжело, потому что логика в этот момент отключена. Капризного нужно вовремя мягко тормозить, чтобы он не засел у вас на шее окончательно, а упрямого укладывать в постель практически силой, забирая ключи и рабочие ноутбуки. Главное понимать, что больной человек слегка не в себе из-за недомогания. Не ждите от него высокой продуктивности и адекватных реакций на бытовые мелочи.

пишет радиослушатель. Я, когда болею, хочу заботы, но без фанатизма. А когда болеет жена, ходит как герой бессмертный. Слушайте, я не хотела навешивать ярлыки, но давайте признаем, что очень часто как раз-таки женщины строят из себя бессмертных. Мы прорвемся. Зачем, правда? Не знаю. Я тоже такая же. И зачем я это делаю? Без понятия. Не спрашивайте. Но иногда и забота тоже не помешает, когда вот совсем плохо, вот прям ух, такой бывает. Фу-фу-фу. Чтобы не сгладить. Редко, но все равно. Но давайте перейдем к следующему пункту. Инструкция человека. Скорость ответа в мессенджерах. И у каждого из нас свой ритм жизни и свое отношение к сообщениям в телефоне. Одни отвечают за секунду, потому что гаджет буквально приклеен к их руке. А другие могут прочитать текст, отвлечься и вспомнить о нем только через пару дней. И главное, не накручивать себя. И не думать, что вас намеренно игнорируют или ненавидят. Но чаще всего человек просто прочитал сообщение на ходу, сформулировал ответ в голове и забыл его отправить. Его представление, диалог уже состоялся, а вы в это время сидите и кусаете локти от неизвестности. Не нужно засыпать человека вопросительными знаками и строить допрос с пристрастием. Если у вас действительно горит что-то срочное, проще действительно набрать номер и поговорить голосом. А если вопрос терпит, ну дайте человеку пространство и время на ответ. Берегите свои нервы и не ищите подвох там, где, скорее всего, его нет.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский». Праздничные акции с 8 по 11. Вкусно и выгодно. Филе «Соломона» свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
2: Только в «Центркар». Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
3: «Центркар Азур». Перых Ашива 9.
4: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
5: Ришон Лицион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
0: Реклама.
8: Шестая передача.
9: Далее читает сообщение. Я считаю, если человек тебе важен, то всегда найдешь время ответить на сообщение. Да, скорее всего, это так и есть, но опять-таки мы все разные, у каждого своя какая-то скорость решения каких-либо задач. И вот, кстати, про скорость и отношение к спонтанным поездкам. Ведь все люди делятся на тех, кто готов сорваться в другой город за 5 минут, и тех, кому нужна неделя, если не больше, на подготовку. Если вы предложите второму типу поехать на дачу прямо сейчас, у него случится легкий шок. Ему нужно составить список вещей, морально настроиться, разложить все по полочкам. И напротив, легкие на подъем люди увядают, если им приходится планировать каждый шаг за полгода. Они любят экспромт, неожиданные повороты и свободу действий без жестких рамок. Попытка скрестить эти два психотипа без предварительной подготовки обычно заканчивается скандалом еще на выезде. Чтобы этого избежать, просто учитесь уважать чужие особенности и ритм жизни. Не форсируйте события там, где человеку нужно время для разгона и адаптации. И не пытайтесь удержать того, кто уже сидит на чемоданах и рвется навстречу приключениям.

В это пришло время мне на сегодня с вами прощаться. Да и не просто на сегодня, а еще и в этом 5786 году. Всех с наступающим праздником, дорогие друзья! Шанатова вам! Встречаем 5787 год! И, между прочим, мы с вами увидимся, услышимся в воскресенье. У нас такой, знаете, будет праздничный все-таки настрой, я думаю. Поэтому все отдыхают, мы работаем, как обычно. Так что все будет классно, все будет на позитиве. Ну, а далее вас ожидает итоговый выпуск новостей и, конечно же, программа «Не по Фрейду». С вами была я, Алина Дарк. Услышимся уже в новом году. Ну, всем прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Всех обняла. Всем пока. Пока.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: «Вечер.ком».
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
8: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам, упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
0: Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Грузинский вино. 7 буквы. Первый буква А.
6: По горизонтали или по вертикали?
5: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури.
7: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Стиральные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Стиральные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
12: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
13: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
12: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
14: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: 8 мусульманских стран приветствовали запрет Великобритании на импорт товаров израильских поселений. Бениамин Нетаньяху побывал на сирийской стороне Хермона. Гедеон Саар открыл первое постоянное посольство Израиля в Словении. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. «20 часов» в Израиле. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Египта, Индонезии, Иордании, Пакистана, Катара и Саудовской Аравии приветствовали запрет Великобритании на импорт товаров из израильских поселений. В совместном заявлении они выразили надежду, что примеру Лондона последуют и другие государства, и поддержали планы 11 стран ограничить торговлю с поселениями. Министры также призвали привлекать к ответственности организаций и лиц, участвующих в поселенческой деятельности. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац и заместитель начальника генштаба Тамир Ядай посетили позиции Цааля Кетер Хермон на территории Сирии. Командующий Северным округом Рафи Мило и командир 210-й дивизии Яир Палай доложили им о действиях армии в этом районе. Нетаньяху во время визита заявил, что Израиль контролирует территорию Кетер-Хермон до реки Ярмук и не допустит появления террористической армии у своей границы. Главной задачей он назвал поражение иранского режима и окончательный разгром возглавляемой Тегераном региональной оси. Генеральный инспектор полиции Дани Леви направил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру резкое письмо после решения заморозить сотни миллионов шекелей из бюджета полиции. Леви предупредил, что задержка предусмотренных законом средств мешает работе полиции, ухудшает обслуживание граждан и угрожает общественной и государственной безопасности. Он потребовал прекратить удержание денег в министерстве. Полиция Израиля предупредила о массовой рассылке мошеннических СМС от имени Центра дорожных штрафов. Получателям рекомендуют не переходить по ссылкам и не вводить личные или банковские данные. Проверять наличные штрафы следует только через личный кабинет на официальном государственном сайте, открыв его самостоятельно, а не по ссылке из сообщения. Министр иностранных дел Гедеон Саар открыл первое постоянное посольство Израиля в Словении. Оно стало пятым новым израильским посольством, открытым за последние полтора года. Решение было принято после прихода к власти правительства Яноза Янша, отменившего ограничения предыдущего кабинета, запрет на рейсы из Израиля, объявление Бениамина Нетаньяху персоной нон-грата и приостановку оборонных соглашений. Канцелярия Германии, канцлера Германии отменила запланированный телефонный разговор Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампом, приуроченный к годовщине терактов 11 сентября. Новая дата беседы пока не назначена. Причины отмены не называются. Однако это произошло после того, как Трамп приветствовал победу партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии Анхальт и опубликовал лозунг «Сделаем Германию снова великой». Стоит отметить, что официально связь между этими событиями не подтверждена. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра на большей части территории страны температура воздуха понизится, ожидается ясная погода. В Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 29, в Бершеве 36 и в Эйлате 39 градусов. Мы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Я прощаюсь с вами и передаю слово ведущим программы «Не по Фрейду».
2: «Не по Фрейду».
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «Не по Фрейду». И в студии непревзойденный, незаменимый звезда по имени Солнце Александр Солнцев.
4: Здравствуйте. О, боже мой! Здравствуйте, здравствуйте, мальчики и девочки. И вы же понимаете, что я бы не дошел, и точнее не дожил бы до этой студии, если бы не прохладные руки Владлены. Если вам очень жарко, то просто прислонитесь к ее ладошкам, и вы превратитесь в сосульку. Владлен, привет.
3: Так а зачем ты делаешь кондиционер на минус 15?
4: Потому что жарко. жарко мне.
3: Ужас какой. Но сегодня нашей героине точно не жарко, наверное, пока. И не холодно, да. А у нас сегодня сама мать светлячков. О, между да. прочим, да, Натали Лафайет. Галерея Лафайет.
4: Я ждал, кто...
2: Ошибется.
3: А я про это еще подумала, я думаю, пошутить про галерею Лафайет. И вот, пожалуйста.
4: А вот и пошутила.
2: Ошибиться только женщина. Девушка, настоящая девушка, которая может часами, наверное, гулять по галерее Лафайет.
3: Да, но у нас сегодня Натали Лафайет. Или, как ее знают многие женщины в Израиле, мать светлячков. И не только, кстати, женщины знают, мужчины тоже. Вот Александр знал. Натали объединяет... Да?
4: Да.
3: Да. Натали объединяет вокруг себя женское комьюнити светлячков, организует девичники и ретриты по всему миру. Создает пространство, где женщины находят не только новых подруг, но иногда совершенно новых себя.
2: О, да.
4: Сейчас
2: спасибо огромное.
4: Специально
2: за эти
4: обученные люди, специально оплаченные, точнее, люди. Все.
2: Спасибо за эти аплодисменты. Спасибо, пожалуйста, за такое представление яркое. И вообще спасибо вам за приглашение. Влада, тебе, Саш, спасибо тебе тоже, что присоединился. Да. Я вас хочу поздравить с праздником Рош Хашана. Угу. Я хочу спасибо. Поздравить вас с 25-летием вашей радиостанции.
4: Господи,
2: потому что сегодня, стоя в очередной пробке где-то между Ришином и Батьямом, я слышала, что вам исполнилось 25, и вы знаете, это очень совпало символично с моим 25-летием в Израиле.
4: Прекрасно.
2: Потому что я репатриировалась в Израиль в 2001 году,
4: так.
2: И вот вы тоже в этом году открылись, 25. Видимо, 25
3: да.
2: лет.
3: Ты сразу круто. Начала слушать, конечно же, первое.
2: На самом деле.
4: На самом деле, нет.
2: Нет. Но я скажу почему. Потому что я приехала в Израиль в 15 лет, и мне важно было сразу влиться в это общество, абсорбироваться на максималке, значит, по максимуму. Поэтому я нырнула в иврит, а вот мои родители, честно скажу, очень обрадовались и были горды тем, что

0: Так, они примерно так свистят, пищат, мои девчонки, они абсолютно делают те же самые звуки.
1: Интересно, чем вы там занимаетесь?
0: От удовольствия. Потому что меня еще по совместительству называют матерью мурашечных кайфушек.
1: Мурашечных.
2: Ну, знаете, мы что это такое?
1: Я просто вот, если сейчас закрыть глаза, да, и просто абстрагироваться от нашей беседы, я слышу следующие слова. Так все мои девушки пищат от удовольствия. Окей? И я прям представляю вот эту сцену, типа, о, да. О, да. Да, тебе нравится?
0: Да-да. Как это? И я очень много усилий, вот уже 4 года, прилагаю, чтобы вот они так пищали. Поэтому я заслужила этот писк.
1: В общем, да. А почему светлячков спрашивают все?
2: Все.
0: Честно, я даже не могу вспомнить, кто был первый, кто назвал меня.
1: Кто отец этого? Судя по всему, майский жук.
0: Да, кто отец этого названия? Честно, мы пытались внутри нашего комьюнити вспомнить этот момент и не смогли. Но так как я знаю каждую девушку вот в своем комьюнити, я знаю, что это самое теплое, самое светлое женское комьюнити в Израиле. Это вот я могу просто подписаться под этими словами, потому что действительно это особенные люди, они любят жизнь, нас вот действительно объединяет любовь искренняя к жизни и к мурашечным кайфушкам, к удовольствию. Мы классно путешествуем, мы классно проводим время, мы собираемся на кучу разных девичников в абсолютно разных форматах, поэтому вот нас объединяет такая вот жажда жизни.
2: А как
0: и мне кажется, это
2: туда?
0: Очень вообще просто. Ну, просто прийти. На любое. Нет, абсолютно нет.
1: Дресс-контроль.
0: Ни дресс, ни фейс.
1: Возраст-контроль.
0: Абсолютно нет.
1: Секс-контроль. В плане пола, я имею
0: пола,
1: в виду.
0: Пола, да.
1: Ну, у нас вот только... все начинается.
2: Вот дискриминация.
0: Поэтому,
2: опять.
0: Саш, да, к сожалению, дискриминация. А мне, честно, пишут очень много мужчин.
1: Да, я не сомневаюсь.
0: Которые хотят попасть в наши комьюнити.
1: Конечно.
0: Я, правда, не знаю, какой у них настоящий мотив, вот зачем они придут, но...
1: Я представляю, знаешь, пост в Инстаграме. Сегодня у нас на нашем женском сборище мы все пищали от восторга, у нас были мурашечные кайфушки. Интересно, почему мужчины к нам хотят попасть? Мы не понимаем.
2: Да, подожди, а что именно вызывают вот эти, как ты говоришь, мурашечные кайфушки?
1: Да, вот, кстати, да.
2: Что там такое интересное происходит?
1: Грибы?
0: Нет, мы на самом деле,
2: наша
0: комьюнити отличается эксклюзивной вообще трезвостью, то есть абсолютно, мы, нет, не то, что, ну, опять же, мы были в Грузии,
2: не то, что мы
1: как бы трезвостью, но вообще-то мы были в Грузии, так что же не считается.
0: То, что было в Грузии, остается в Грузии, ну, там чача, поэтому там мы не могли мимо нее пройти, но в целом наши девичники, они, да. Под знаком
1: трезвости. Так а что происходит в вашем девичнике?
2: Да.
1: Я просто помню 90-е, окей, когда был введен сухой закон, и это, конечно, было очень грустное зрелище, когда молодежь собиралась с чаем. Окей, понятно, что на вторые вечеринки уже все приходили с чайниками, наполненным не чаем. Но вначале, как бы, это очень грустно. Все собирались такие, смотрели друг на друга. Это еще телефонов не было. Сейчас там всегда есть куда посмотреть.
2: Да.
1: Что у вас происходит?
0: Вот давайте я вам расскажу, как все начиналось.
1: Вот давай.
0: И, возможно,
1: она
0: вы поймете.
1: Она не ответит на вопрос, точно.
0: Вы поймете.
1: Как все начиналось?
0: Да, вот начиналось.
1: Потом
0: все...
1: мы были в Грузии.
0: Нет, начиналось все с рыбного пирога. И это легендарный
1: что?
0: Рыбный пирог.
1: Влад, тебе там нечего делать.
2: Рыбный пирог. Я ем как раз.
0: Что, вега?
2: Нет, ну пирог я не... А рыбу выковырить.
1: Она выковырит.
2: Да, я так и ем.
0: Я поняла. Но я понимаю, почему Влад так выглядит просто.
2: Потому что я выковыриваю рыбу.
0: Да, поэтому из пирога она ест только рыбу. Ну, я понимаю. Но мои девчонки...
1: А из рыбы только глаза. Но
0: мои девчонки, наоборот, любят тесто. Любят вот поэтому вообще не ограничивают себя ни в чем.
1: Диджей Пьесто есть.
0: Вот, так. И на самом деле, как это все начиналось, я в тот период времени, когда 4-4,5 года назад, я как раз была в стадии развода, и мне казалось, вот, что жизнь стала какая-то пустая, и вот эту пустоту очень хотелось заполнить чем-то позитивным, и это оказалось вот такое вот общение. Мужчин мне на тот момент не хотелось в своей жизни.
2: Такой был хороший муж, что мужчин вообще не хотелось.
1: Типа, надоело.
0: Надоело,
1: я себе искала, я пробовала по-разному. И поэтому попробовала женским комьюнити. Мне понравилось.
2: Мы там все пищали.
1: Мы там все пищали, у нас были мурашульки, папашульки.
0: Ну,
1: серьезные, будь немножко.
0: Серьезные, да.

0: Да, ну, да. С вами
1: это очень сложно, потому что я пытаюсь рассказать вот такую трогательную историю начала.
2: Александр, что, не перебиваешь постоянно?
3: Подожди, трогательная история, нет проблем, у меня же для трогательной истории есть специальная музыка вообще, ну, для трогательной истории.
1: Сейчас меня прервут и поставят музыкальную паузу.
3: Нет, музыка для трогательных историй.
1: Отлично. Тогда я немножко сбавлю, как это сказать, тембр.
3: Давай.
1: И расскажу про рыбный пирог. Наконец-то. И про мурашечные кайфушки после него.
2: Так, вот. Подожди, вот. Да, развод.
1: Развод, пустота и попытка моя наполнить это пространство общением. И я на тот момент проходила курс. Вообще у меня до этого, еще несколько лет до этого, случилась личная трагедия, связанная с ребенком и его заболеванием. И поэтому я уже тогда была в поисках себя, в поисках смысла жизни, в поисках счастья внутри какой-то вот тяжелой ситуации. И это меня привело вообще на путь, поставила, так сказать, вытолкнула на самом деле, не поставила, вытолкнула меня на путь личностного роста, духовного роста, и я увлеклась медитациями, практиками рейки, дыхательными практиками, йогой и так далее, и пришла на курс медиториум. Не знаю, слышали ли вы, но это как раз, это очень популярный курс в России, онлайн, он сегодня по всему миру популярен, и нам сделали чат студентов из Израиля.
3: Ничего
1: себе. То есть курс был мировой абсолютно, но нам открыли вот такой чатик.
3: Так.
1: И мы решили, что нам нужно сделать вот такой слет выпускников. Но никак никто не мог вот поднять эту, как говорят на иврите, перчатку, да, и вызваться вот, быть организатором этого слета. Ну и я тут подняла свои организаторские способности, приготовила тот самый рыбный пирог по рецепту моей бабушки и собрала 10 человек. Абсолютно некоммерческая история. Я вышла тогда минус, по-моему, 150 шекелей. Хотя мы вроде скидывались, но все равно.
2: Это всегда. Значит, кто собирает, тут в минусе.
1: Да, но это было так офигенно. Столько вообще позитива было в этой встрече, что мне просто сказали, когда следующее? Когда следующее? И вот на этот запрос пришло много идей. На тот момент просто идеи фонтанировали. Мы сделали за вот эти 4 года 100 с лишним уже мероприятий, и практически ни одно из них не повторилось.
2: А что вы там делаете?
1: Мы начинали с того, что мы варили свечи, естественно, какие-то делали творческие мастер-классы, рисовали, плели, варили, готовили. То есть, варили разное.
3: Ага, варили разное. Варили свечи, раков, мужиков.
2: Варенье.
1: Да.
2: Соленые огурцы.
1: Мы делали веганское, не знаю, шоколадное изделие. В общем, что мы только не делали. Сначала мы прошлись по всем творческим мастер-классам, потом
3: у нас
1: появилась. Потом у нас появилась целая череда встреч, которые были посвящены нумерологии, таро. Ну, вот эти все нумерологи, тарологи.
3: Ну, я прекрасно. Это мои любимые. Я их прям всех люблю.
1: Да. И каждый раз это было просто приключение. Вот как интересно с мужчиной разговаривать на эти темы.
3: Да.
1: Тогда обесценивает весь этот опыт.
2: Да, рот,
3: я обесцениваю.
2: Попробуй.
3: Как можно обесценивать? Меня интересует больше другое. Рыбный пирог. Потому что я фанат кулинарии.
1: И мне в какой-то момент показалось, что все вот эти вот тарологи и нумерологи излишни.
3: Мракобесы.
1: Излишни. Умничка. Они все равно, девчонки, приходят на рыбный пирог.
3: Вот, и поэтому вопрос. Рыбный пирог закрытый, открытый или в стиле «Расстегай»?
1: Он закрытый.
3: Закрытый.
1: Да.
3: То есть никогда не знаешь, рыба ли там или...
1: Они идут на запах, и они на самом деле, они очень любят мою стряпню. И что отличает мою комьюнити, мне кажется, что его на самом деле делает таким семейным и теплым, это то, что все свои мероприятия, даже когда они на 30-40, а то и больше человек, я всю еду готовлю сама.
2: Wow.
1: Я встаю специально в 5 и 6 утра, иногда вот 3-4 часа провожу на кухне, чтобы их накормить вот своими руками.
2: Скажи, пожалуйста, я не совсем поняла. На твоих мероприятиях сначала это было что-то творческое, потом тарологи-нумерологи, а сейчас во что это вылилось? Что вот, на последнем мероприятии?
3: Куклы Вуду.
2: Нет, я думала, что это что-то психологическое.
1: На самом деле это... Да, это мы всегда... я вообще такой эзотерик, сейчас буду слышаться не от мира сего, но я всегда слышу пространство. То есть мне как будто бы само пространство нашептывает, что сейчас девчонкам нужно, что вообще нужно сейчас вот этому миру.
4: Мы хотим есть.
1: Да,
3: и
1: иногда, признаюсь честно, иногда этому миру, вот честно признаюсь, иногда этому миру нужна чача. То есть это тоже часть этого мира. То есть я раньше я была такой, что мы собирались, мы обязательно должны были сделать медитацию, поэтому я их морила голодом, я им говорила, сейчас мы делаем там круг приветствия, потом садимся вот в медитацию, и она обязательно должна быть на голодный желудок. И они это все терпели поначалу. Но вот мне кажется, что мы выросли. То есть, и я честно скажу, что даже девчонки новые, которые приходят сейчас, а комьюнити все всегда растет, всегда это не какое-то закрытое сообщество, в которое невозможно попасть. Наоборот, девчонки всегда прибавляются у нас новые люди. И сегодня я могу сказать, что мы исцеляемся, да, а в принципе изначально цель комьюнити была исцеление.
3: Ну, санаториум такой.
1: Санаториум, да. Не медиториум, вот именно санаториум.
3: Я давно понял.
1: Санаториум для души. О, слушай, это очень круто. Я возьму это в шапку профиля.
3: Забирай.
1: Это санаториум.
3: Воротник профиля забирай сейчас в шапку.
1: Это санаториум для души. Он превратился в то, что мы получаем удовольствие. И через это... мы тоже исцеляемся. Вот.
3: Сказать двумя предложениями я теперь могу. Мы собираемся, чтобы поесть, позаниматься всякой фигней, получаем удовольствие и через это исцеляемся. На самом деле звучит просто, а может быть в простоте и суть, потому что многие, вообще многие все как-то запутывают, начинают вот это все. А вот человек пришел и говорит, слушайте, ребят, короче, мы просто собираемся, нормально едим, иногда и нам хорошо после этого.
2: У меня вопрос, а у этих женщин друзей нет? Почему они приходят именно вот куда-то к незнакомым женщинам?
1: Ты знаешь, самое интересное, что, мне кажется, очень многие девчонки внутри этого комьюнити обрели друзей, помимо тех, которые у них были во внешней жизни, во внешнем мире, они привели своих друзей подруг.
3: Да, друзей, что-то как-то я смотрю.
1: Да-да, подруг, и поэтому это, мне кажется, история немножко другого общения. Потому что когда мы с подругами, ну, мы там за кофе иногда ла-ла, фа-фа, там обсуждаем своих мужчин, там еще что-то здесь, это нейтральная территория, хотя я очень делала много интересных с психологами кругов, да, слетов.
2: А, то есть у тебя спикеры есть?
1: Конечно, спикеры.
2: Спикеры приходят?
1: Да. Вот поэтому я говорю, что, как правило, все мои мероприятия я зову кого-то. И этот кто-то что-то полезное дает.
3: Я даже представляю, кто-то придет. А мужчины у вас приходят лекторы какие-то? Или у вас тоже только девушки? Вообще у вас там пахнет просто флёром-флёром.
1: Редко бывают мужчины, но бывают. Я вообще на самом деле в последнее время говорю, что для любого женского комьюнити нужна щепотка мужской энергии.
3: А я что говорю? Вот сейчас, вот обратите внимание. Чувствуете щепотку?
1: Да, щепотка, да. И это вообще на ретритах, но мы же ездим за границу, и там нас так или иначе обслуживают мужчины.
3: Ничего себе у них ретриты!
1: Всякие водители джипов, например.
2: Держат виноград вот эти.
1: Наливатели чачи.
3: Опахатели опахал. Трогатели спины.
1: А, кстати, массажист. Да, у нас всегда.
3: Понимаешь, Влад,
1: всегда есть массажи.
2: Я тоже хочу уже.
1: Да, Влад, давай. У нас как раз 15 октября. Кстати, я вам сейчас еще расскажу анекдот, который, может быть, вам покажется странным.
3: Наверняка.
1: Но мужчины, мужья моих светлячков.
3: Ну давай, да. Говорят, слава богу, Господи, хоть 2 часа тихо дома.
1: Не думаю. Они очень скучают эти 2 часа.
3: Конечно, да.
1: Но они при этом всегда выражают мне глубокую благодарность за то, что я вот таким образом развлекаю их жен. Без разврата, без алкоголя, без вот всего этого.
2: Без разврата тогда я не пойду.
1: Я тебе в это время я подмигиваю. Радиослушатели это не видят.
3: Радиослушатели не видят, а на нашей YouTube-трансляции видно абсолютно все. Я-то думал, это тихо, оказывается, она подмигивает. Окей, нет, на самом деле, смотри, я лично считаю, вот как сейчас щепотку я же должен вбросить, да? Я лично считаю, что супружеская жизнь, она, это некая рутина. В слове рутина нет ничего плохого. На самом деле, я вообще обожаю рутину. Так вот, нужно периодически прерываться и немного вот разделяться. Допустим, вот она пошла гулять в своей женской компании, да. Он пошел клеить свои модельки, окей? И когда они, модельки в смысле пластмассовые, подводных, хорошо, паять свои зажигалки. Успокойся, не дыши.
1: Зажигалки тоже бывают разные.
3: Слушайте, алло, я про ваш ретрит... Ладно. Бывало тут на ретритах, когда голые все лежат такие, хорошо. Ну так вот, да, и это на самом деле работает, мне кажется, в пользу. То есть, когда есть некая возможность чуть-чуть расстаться, то потом можно как бы вместе, и не обязательно рассказывать, что было на ретрите, как бы. Типа, а у нас по уставу женскому, я не могу тебе рассказать, что
1: было. Нет, абсолютно не важно, можно вообще даже рассказывать, но я скажу больше. Когда есть вот это вот расстояние между партнерами, и женщина в это время делает что-то очень кайфовое женского комьюнити.
3: Да, вообще прекрасно.
1: Она возвращается наполненная.
3: Да.
1: У нее мои девчонки всегда говорят, мы едем делать хорошую жену, хорошую мать. То есть почему? Потому что когда мы вот на выгорании, на стадиях таких уже, вот когда детей видеть не можем, уже эти завтраки вот тут стоят, тут ты муж, стирка, ты уборка и так далее, работа, и все. Ну, наша жизнь в Израиле, это вообще сплошная серлахац, как говорят, сплошная кастрюлька, в которой мы очень-очень-очень много кипим. Поэтому вот когда мы выдергиваемся, даже один раз в месяц из этой реальности попадаем вот в такое теплое женское общение, где можно просто, самый секрет этого всего, просто быть собой.
3: То есть вы каждый месяц сваливаете, да?
1: Мы встречаемся раз в месяц в Израиле, а сваливаем мы примерно раз в 3-4 месяца за границу, и у нас есть ретриты на снежок, и у нас есть осенние ретриты, когда мы уезжаем вообще в золотую
3: ретриты
1: осень.
3: Ретриты на снежок вот звучало так себе, конечно. Ретриты на кокосе у нас. Ретрит на молоке и на грибах. Лучший ретрит.
1: Да. Поэтому мы так сезонно выезжаем, в зависимости от того, от страны, от вообще удовольствия, которое мы хотим. И пейзаж вообще, который мы хотим сменить. Вот.
3: Итак, мальчики и девочки, сейчас мы сделаем небольшую музыкальную паузу, потому что, ну, во-первых, нашей гости тоже нужно передохнуть. Владлене, да, промокнуть слезы из-за того, что она ни разу не пробовала ретрит на снежке. Ну, а я должен немного отзавидовать всем. Вернемся буквально через 3 минуты 38 секунд. Оставайтесь с нами.
5: Не по Фрейду.
6: Первому радио 20.

0: Не, не по Фрейду. До сих пор так называется наша программа, хотя Фрейда давно с нами уже нет, а зато есть Владлена Прешель. Привет.
1: И Александр Солнцев, и еще в гостях у нас сегодня Натали Лафарет. Да, спасибо. Не Лафарет, я это
0: наконец-то
1: смогла.
0: Сегодня сказал. Да.
2: Знаете, что такое Лафарет?
1: Нет, что это?
0: Это трафарет на букву «Л». Господи, что тут непонятно?
2: Это лес на французском. И так как вообще лес — это мое место силы, и я очень люблю лес. И в основном 7 из 10 моих ретритов, кстати, о светлячках, были в лесу.
1: Кстати, Натали — мать светлячков, для тех, кто не успел.
0: Да, жалко, что вы включили свои приемники только сейчас, поскольку в самом начале программы все ее дети озвучивали здесь голосовое сообщение. Кстати, по поводу твоей фамилии. Вопрос неожиданный у меня к тебе. Знаешь ли ты вообще, что ты знаешь про светлячков? Вот как вот про жучков, про насекомых. Что ты про них знаешь? За счет чего у них попки светятся?
2: Не знаю.
0: Ну вот видишь, понарожала мать светлячков. Дело в том, что у светлячков на попках находится специальный орган, который называется латерна. Очень, кстати, между прочим, созвучно с твоей фамилией. А зеленый фонарь из комиксов, он Green Lantern. Зеленый фонарь. Понимаешь, как все?
2: Вау, сколько совпадений. Вообще в жизни ничего не бывает случайно.
0: Да.
2: И совпадения такие. И я только что вот внутри этого эфира поняла, что лес не просто так мое место силы.
0: Вообще не просто.
2: И не просто так вот светлячки живут тоже в лесу.
0: А я сегодня нюхал сову. Я просто хочу понять, вот ты говоришь, серьезно, вот ты говоришь, ничего не бывает случайно, да, случайно совершенно. Кстати, знаете, чем пахнет сова?
1: Зачем ты нюхал сову?
0: Это другая история, это для другого эфира. Пригласи меня в программу про отношения, я тебе расскажу. Знаете, чем пахнет сова? Знаете, чем она пахнет?
1: Зачем?
0: Сова пахнет сеном, деревом и пылью. То есть она пахнет старой книгой. Вот запах старой книги — это запах совы. А теперь вспомните, что вот во всяких логотипах, да, сова с книгой, там вот эта мудрость.
2: Мудрая.
0: То есть, очевидно, люди, которые рисовали логотипы, нюхали сову. Продолжаем наш программу.
1: Ура! Как это относится к комьюнити?
2: Это вообще очень глубокое осознание.
0: Кстати, вот можете съездить в лес понюхать птиц.
2: А у нас, кстати, вот у светлячков. А у нас, кстати, у светлячков нету логотипа. И мне кажется, это как раз тоже упущение. И у меня вот сейчас ударило в третий глаз осознание, что надо этим заняться.
1: А какое было, на твой взгляд, самое полезное, как это называется?
2: Мероприятие,
1: сходка, не знаю.
0: Шабаш, да.
1: Ретрит, может. Когда много отзывов было, самые...
2: Вообще, наверное, если судить по количеству отзывов, то, наверное, это был самый первый ретрит. Потому что вот именно когда мы выехали за границу,
1: ездили?
2: Мы ездили в Литву. И это очень интересный момент.
0: Очень
2: потому
0: медленный
2: что
0: ретрит был.
2: Потому что Литва, она вот неизведанный, такой красивый, сумасшедший, волшебный вообще чудесный край. И его мало кто знает, вот о его волшебстве. А я узнала за год примерно до основания комьюнити, и я решила, что именно туда я хочу повести свой первый ретрит. И я привезла их в санаторий. Санаторием вот как раз
0: Друскинен-Кай, конечно же. Это же неизвестный никому край.
2: Нет, он известен. Я же в туризме вообще изначально. Я 20 лет в туризме. И у меня турагентство в Батьяме уже достаточно долго. Там вот как раз где-то с 2005-2006 года. И я всегда отправляла в Друскинен-Кай пенсионеров.
0: И они ни разу не возвращались.
2: Нет, они возвращались всегда очень довольными. Но у меня в жизни не было мысли привезти туда 20 молодых девчонок. Примерно там от 25 до 45 лет.
0: Там уж не пенсионеры с ума сошли от радости.
2: И на самом деле, имея все связи вот в туристической сфере, я подумала, почему бы нет, почему бы не совместить мои самые два больших увлечения, это женское комьюнити, женские встречи и путешествия. И легче всего мне было, конечно же, в месте, которое меня впечатлило. И приехав туда, я, кстати, от департамента туризма Литвы уже четвертый год получаю награду. Причем первый год я получила награду как раз очень интересную категорию. Мне кажется, ее даже придумали под меня. Потому что она называлась...
0: Вяленый лещ.
2: Она называлась омоложение курорта.
0: Ну, вот я о чем говорю.
2: Потому что, мне кажется, никому не приходила идея привести молодых людей вот в санаторий. А я подумала, а будучи там, я поняла, что именно таких молодых людей нужно привозить в санаторий. Потому что пенсионеры, они живут свою счастливую жизнь.
0: Да.
2: Да, у них болят колени, но у них абсолютно размеренные, кайфовые, на чили жизнь.
0: Более того, они иногда даже не понимают, где они. А тут открываешь глаза, а тут 20 нимф молодых.
2: А мы люди, вот как раз в возрасте с 25 до 45, мы, извините, вот невозможно.
0: Пенсионеры, да.
2: Нет, мы очень сильно, я даже не знаю, как вот нормативной лексикой сказать, что мы устали от жизни. И нам нужно как раз...
0: Заимучились.
2: Вот как раз, да, спасибо большое, Александр.
0: Пожалуйста.
2: И мы вот в санатории как раз нам нужно отдыхать, потому что мы сильно выгораем, мы сильно замучились, и нам нужно... отдыхать.
0: Извини, Владочка, что я тебя перебью. Просто Влада знает мою точку зрения, а ты, наверное, еще нет. Я давным-давно выступал с манифестом на тему, что на пенсии должны быть молодые. Да. А вот когда тебе 40+, тогда можно начинать работать, потому что количество хотелок уже меньше. А пока у тебя «я хочу это, я хочу вот это», надо как раз отдыхать, и чтобы вот это все было на государственной поддержке. Голосуйте за мою партию, партию «Молодой пенсионер».
2: Ура! Мой голос точно, Саша, тебя, потому что это правда.
0: Да.
2: И я до этого дошла, и я привезла девчонок, и это действительно тот ретрит, который собрал колоссальное количество отзывов. Мы сидели, причем девчонки сидели и писали их
0: на бересте.
2: В самолете.
1: А Натали стояла над ними.
0: Они писали на обшивке самолета.
2: И у меня до сих пор сохранены эти открытки, и правда, это было очень-очень трогательно.
1: А спикеры были там, или вы просто отдыхали в санатории?
2: Нет,
1: что там было?
2: Это очень, ну, вообще ретриты именно в Литве происходят так, что мы находимся в этом санатории, по утрам мы делаем, занимаемся двигательными практиками, то есть йога, пилатес, что-то.
1: Ты ведешь?
2: Да, я веду.
0: Что-то очень медленное такое.
2: Очень такое медленное пробуждение.
0: Все-таки
1: Прибалтика. А вы просыпаетесь как монахи там в 5 утра, или вы по-нормальному?
0: Нет, как монахи, не в
1: 4:30, чтобы еще накраситься.
2: Влада, я не знаю, есть ли у нас эфирное время для всех моих анекдотов.
0: Нет.
1: Подожди, ну один хотя бы.
2: Я хочу один анекдот рассказать. Когда мы приехали как раз на этот первый ретрит, это был октябрь месяц, и в Литве я подумала, что мы, естественно, должны собираться в 7 утра. В 7 утра на медитацию.
1: На ретрит прилетели.
0: Я тебя уже не люблю.
2: Это был первый.
0: Правда. Первый и последний.
2: Это наши похучатся, что называется. Я сказала, в 7 утра собираемся в зале на медитацию, значит, на двигательную практику. Мы вышли с постели, значит, в лобби, и ресепшн спал. То есть там был человек, но он спал.
0: Ну, естественно.
2: И на улице... А, нет, простите. Первое, мы должны были перед медитацией сделать прогулку по лесу. Потому что мы должны были выйти с 7 до 8 и ходить. Вот лесотерапия это называется, правда. Есть действительно такая терапия. И мы должны были вот лесотерапию сделать, а потом вот в этом умиротворенном состоянии сесть в медитацию. Но мы вышли на улицу, а там было просто темно. Как вот в 3 часа ночи. Да, в Литве в октябре уже светлеет.
1: Еще холодно, наверное.
2: И нам пришлось будить этого человека на ресепшене, сказать, что мы поменяли немножко программу, давайте мы сначала помедитируем, а когда посветлее чуть-чуть станет, мы выйдем на лесотерапию нашу. Да. Ну, вообще, на самом деле, ретрит построен так, что у нас очень мягкая программа, которая включает и массажи, и минеральные ванны. То есть мы, да, делаем все, что предлагает спа-отель и спа-курорт, но мы добавляем к этому много вот как раз этих кайфушек, которые добавляют таких специй, острых ощущений. Потому что мы с девчонками обязательно идем в веревочный парк. Mm-hmm. Мы там лазим по деревьям.
0: А, не шибари, не в этом смысле веревки. Окей.
1: Мы... С мужья перестанут отправлять свою жену на ретрит.
2: Они все на самом деле видят, потому что у меня все это освещается в Инстаграме, каждый буквально шаг, и это всегда очень кайфовые видео, которые, мне кажется, приносят, наоборот, только наслаждение у мужчин, что их жена, женщина
1: чем-то
2: так...
1: Пределе,
2: да. И вот мы и по веревкам лазим, мы через реку на Омеге перелетаем, и на фуникулёре поднимаемся, ездим в разные исторические и духовные места, потому что там же как раз в Литве есть очень интересное место, пирамида Меркины, она называется. Это купол, построенный там. Там упал метеорит в этом месте. В общем, это очень такое духовно сильное место, да, и поэтому вот мы там тоже посещаем. И, в общем, делаем много всего кайфового.
0: Но мы уже поняли, что у вас очень хорошие поездки.
2: Да.
0: Ну, как бы.
2: Да. А еще девчонки говорят всегда, что они на самом деле очень достаточно бюджетные у меня. Я никогда не перегибаю.
0: Кто, девчонки?
2: Нет, поездки. И девчонки тоже этому рады, что я, несмотря на то, что я уже давным-давно собираю свои ретриты там за сутки, за двое, вот списки закрываются, но я никогда не повышаю тариф, так скажем, цены. И они всегда говорят, слушай, такое ощущение, что за нами просто следом ходит какой-то спонсор и оплачивает нам все вот эти мурашечные кайфушки, потому что их на самом деле больше, чем... предполагает.
0: А спонсор такой сидит.
1: Скажи, а к тебе... То есть как это происходит? Женщина приходит с каким-то запросом к тебе? Или это просто, ну вот, хочется ей отдохнуть? Она, как вы сказали, заустала?
2: Заимучилась.
0: Заимучилась.
2: Тоже возьму шапку профиля. Заимученным. С комьюнити заимученных женщин.
0: Да-да-да.
2: Вот, но... Нет, они, на самом деле, всегда так тоже эзотерически будет слышно, но они прилетают на свет. То есть им нравится вайб, им нравится то, что я транслирую.
1: Такое, что я с каким-то то есть у меня там, например, у меня развод, я прихожу с этим запросом,
2: нет,
1: и вы с этим работаете. То есть это просто такое...
2: Это просто внутренний какой-то, наверное, отклик, когда ты хочешь чего-то нового, новых ощущений, новый вайб, новых людей. И вот, будучи там, запросы, наоборот, рождаются. То есть из-за истории других людей, ты всегда, ты, даже если приехал без запроса, ты вдруг понимаешь что-то новое.
0: Что пора разводиться.
2: Ты понимаешь, какие-то осознания приходят сами по себе.
0: То есть опасненько, оказывается.
2: Опасненько.
0: То есть человек просто пришел, вот я слышал, у вас тут клевая компания, можно ли к вам? Ты такая, да, конечно, замечательно. Человек приходит домой и говорит, так, ты меня не любишь?
1: Ну да, а вот Наташу
0: любят.
1: Вот
0: Наташу любят трое, блин.
2: Нет, на самом деле статистика разводов в моем комьюнити низкая.
0: А вы еще и статистику разводов ведете?
2: Я все веду, любая статистика.
0: Что-то не верю.
2: А вот всяких чудес, вот зачатий чудотворных, вот таких
0: чудотворных.
2: Вот.
0: Да. Вернулись с ретрита, и все зачатнутые. Чудотворные зачатия. Знаете, у нас были телесные
1: массажист
0: практики. Да, телесные практики. Все нормально. Ты ничего не подумай. Нет. Ты здесь абсолютно ни при чем.
2: Боже, как можно на этой передаче не смеяться.
0: Эту передачу, кстати, очень не любят многие. Да, к нам приходят и говорят, что вы интервью у нас не берете. А мы не берем интервью, мы даем.
2: Вы смеетесь над интервьюером. Вернее, над гостем. Оскверняете его дело жизни.
0: Так вот, пока ты будешь переживать осквернение, мы сделаем небольшую паузу. Она техническая, мы должны эту паузу сделать. Да, ведь должны?
1: Да. А, да, конечно, конечно.
0: Вот, буквально через 3 минуты мы вернемся, и наконец-то в эфир выйдет наша любимая рубрика.
1: Да,
0: выйдет,
1: да,
0: она.
1: Да,
0: вот выйдет, этот блиц-расстрел, ну, вот этот.
1: Да,
0: вот.
1: Когда мы там над чем там мы над рекой должны на канате, вот на этом.
0: На Омеге.
1: На Омеге.
0: Омега-6 или Омега-3. На чем лучше пересекать пропасть над рекой? Узнаете сразу после небольшого музыкального номера.
3: Не по Фрейду.
4: Первому радио 25 лет.

0: не по Фрейду.
1: А если вы в момент воспроизведения этой песни шевелили руками и притоптывали ногами, вполне вероятно, что деньги у вас и появятся. Но вряд ли. Мальчики и девочки, вы слушаете программу «Не по Фрейду». 2 часов 46 минут. Наша традиционная рубрика, которая посвящена нашим гостям, называется «Блиц-расстрел». В гостях у нас сегодня ненормально, вполне понравится. Да, если тебе нравилось все, что было до этого, это тебе понравится еще больше. Я так на своих ретритах говорю.
2: Да.
1: Обычно. У нас в гостях сегодня, между прочим, мать Светлячков. Она же Натали Лафорет. Как мы выяснили, что ее фамилия созвучна еще с французским лесом и с запахом совы. Но об этом, если вы не слушали...
2: Об этом можно услышать только в записи. Теперь,
1: да, в записи. И, кстати, между прочим, обязательно пришлите ссылку на это видео вашим друзьям и знакомым, чтобы и им тоже было так же хорошо, как и вам. Ну что, да, поехали.
3: И светло, как минимум.
1: Значит, мы задаем вопрос. Твоя задача — на него отвечать моментально. Да. Каждый раз, когда ты будешь думать больше 2 секунд, да, ты будешь получать, молодец, линейкой по руке.
3: Удар, итак, электрошок. Ножи, стулья, электрошок.
1: Тебе что-то такое больше нравится, да? Ну, ладно. Ну, поехали.
3: Брак или отношения без штампа?
2: Без штампа. Брак уже был.
1: Любовь или свобода?
2: Любовь. Всегда любовь.
3: Простить измену или уйти?
2: Уйти.
1: Влюбиться в 20 или в 40?
2: И в 20, и в 40, и в 60.
1: Кое-кому надо призадуматься. Ну-ну.
3: Секс на первом свидании, да или нет?
2: Да.
1: Мужчина должен сделать первый шаг или нет? Или не мужчина? Первый шаг кто должен?
2: И мужчина, конечно.
1: Мужчина. Ну, секс же на первом свидании, да?
3: Ну да, да. Ревность — признак любви или неуверенности?
2: Еще раз.
3: Ревность — это признак любви или неуверенности?
2: Неуверенности. А хотя любви тоже. Это может быть и так, и так.
1: Я понимаю, почему у нее вот эти женские сообщества держатся. Она отвечает на все вопросы универсально. Черное или белое? Ну, смотрите, черное или белое?
3: Да, потому что нет черного и нет белого в этой
1: Хорошо.
3: Жизни.
1: Хорошо. Интуиция или логика?
2: Интуиция. Ну, мы же женщины.
1: Женщина. То есть
2: женская
1: вы
2: интуиция.
1: Интуиция. Понятно.
2: Да.
1: Окей. А карма существует?
2: 100%.
3: Можно ли притянуть любовь?
2: Да, можно притянуть все, что угодно.
1: Деньги дают свободу?
2: Конечно.
1: А свобода дает деньги?
2: Да.
3: Самая опасная участница ретрита — замужняя или недавно разведенная?
2: Нет опасных участниц ретрита.
3: Самая отчаянная.
2: Нет, вообще всем welcome, пожалуйста. Вообще, ну, потому что все классные. В любом состоянии.
1: Что ты бы выбрала? Одиночество или плохие отношения?
2: Одиночество. Плохое — вообще плохо выбирать плохое.
1: Плохо выбирать плохое. Да. Ну, мудрость. Мудрость от Натальи. Плохо выбирать плохое.
3: Хорошо выбирать хорошее.
1: Да. Если пересолишь, то будет солено. Да. Ну, как бы.
3: Плакать — это слабость или сила?
2: Плакать — это нормально.
1: И тогда главное качество счастливой женщины, на твой взгляд. Одно. А не вот это и-о-у-а. Одно качество счастливой женщины.
2: Расслабленность.
3: А я смотрела интервью, я знала, что Наталья...
1: Какое ты интервью смотрела?
3: Ну, с Юлией Рейнвайн. Там она сказала, что...
1: Red wine, правильно говорить вообще-то.
3: One red wine, please.
1: Да, please. One glass.
3: Or bottle.
1: Or bottle.
3: Да, про расслабленность как раз. Ну, мы же закончили блиц, можем дальше?
1: Да, говорить? Ой, мы вообще...
2: Я, кстати, про первое свидание, про секс про первом свидании...
1: Наврала!
2: Наврала, у меня не было секса на первом свидании.
3: Ну, естественно, это у подруги было,
2: а
3: да.
2: Нет, это правда, а что я так ответила? Ну, потому что сейчас я за, а нет свиданий.
1: А потому что, извините, жених, ага, жених, ну-ну, жених. А он знает, что он жених до сих пор?
2: Не, может, после эфира мы разведемся, и он от меня уйдет.
1: И опять станет женихом.
2: Да, женихом, завидным причем.
3: Скажи мне про то, что женщина должна, что для женщины расслабленность — это очень важно. Ну смотри, расслабленность, ну, по моему мнению, это, конечно, важно, но вот эти супер расслабленные женщины, они... обычно, ну, Александр, можешь поспорить, не вызывают какого-то особого желания.
1: Да, и выглядят пьяными.
3: Да, какие-то пьяненькие все время. То есть, если бы ты была расслабленной всю свою жизнь, у тебя бы не было такого бэкграунда, ты бы не достигла больших успехов в бизнесе.
2: Ты абсолютно права.
1: У меня, кстати, тоже есть вещь, что ответить, но сначала пускай ответит наша гостья.
2: Да, просто нужно всегда... Тогда правильный ответ, наверное, на Сашин вопрос был бы сбалансированная женщина, да, не расслабленная и не слишком загнанная. Потому что мы очень часто, женщины, да, входим в такую роль всемогущих женщин, которые вот и коня, и в избу, и все такое. И вот в этом состоянии ничего обычно хорошего у нас не получается. Потому что когда женщина не расслаблена, она не испускает тех самых той самой обаятельной женской энергии, которая привлекает в жизнь как раз сильного мужчину, например, который может часть проблем и часть взять на себя.
3: Нет такого, что просто есть период, когда действительно у каждого человека есть разные периоды жизни. В какой-то период ты просто должна быть вот этой, да, окей, загнанной лошадью для того, чтобы встать на ноги, для того, чтобы не зависеть от каких-то мужчин, там, если их нет, например, рядом. Просто может быть это периодами.
2: Я просто считаю, что если этот период, если тебе в этой гонке комфортно, то есть ты не чувствуешь, что ты выгораешь, ты не чувствуешь, что тебе в этой гонке плохо, что ты вот с высунутым языком и тебе уже ничего не хочется, то тогда это окей. Есть женщины, которые в своем достигаторстве чувствуют себя супер.
3: Да, есть же такие.
2: Да, и карьеристки, и так далее. Но если, почему мы всегда и на слетах, в том числе, когда мы говорим о колесе баланса, то есть когда разные сферы жизни должны быть, в принципе, уравновешены. И семья, и любовь к себе, и какой-то уход за собой. И вот когда и те же путешествия, увлечения, хобби, а когда человек, допустим, на 100% вовлечен в работу, пусть даже в этот период ему это нужно, но остальные все при этом стороны этого колеса просели, то это колесо не крутится, потому что у него вот такие вот шипы торчат, и оно не катится. Поэтому желательно все-таки сохранять баланс. И вот сбалансированная женщина, она в том числе умеет расслабляться. Вот если ты не умеешь расслабляться, вот это вот проблема.
1: Ты очень вовремя, да, начала использовать правильные слова про баланс. Я как раз к тебе хотел сказать свою точку зрения.
3: Давай.
1: По поводу баланса, приведя очень простой пример. Вот, предположим, ты, Владочка, да, или ты, Наталья, вот вы едете, допустим, по вечерней дороге с каким-то мужчиной. Вы его не особо знаете. Вот он просто сидит за рулем. И вот с кем вам будет спокойнее? Тот, который вот так вот вцепился в руль и смотрит по сторонам, но при этом он как бы, да, он же внимательный. Тот, который просто не смотрит на дорогу, смотрит на тебя и такой, типа, ну что, красотка. Или который просто нормально, уверенно ведет машину, периодически на тебя внимание обращая. С кем будет увереннее?
2: Да.
1: Я так полагаю, что с третьим.
2: Да.
1: Потому что там есть... Я это называю уверенная расслабленность.
2: 100%.
1: То есть, когда ты не перегружен, но при этом ты уверен, что у тебя все под контролем.
3: Ну, просто я не верю, что, например, Коко Шанель бы добилась того, чего она достигла, если бы она не была... Если бы она была расслаблена.
1: Я с тобой совершенно согласен.
3: У нас у всех каждый...
1: Да. Я не спорю, но Коко Шанель немножко другая эпоха, немножко другие отношения.
3: Есть,
1: ну,
3: другие,
1: как бы, да.
2: И, если честно, мне кажется, вот именно вот эта вот уверенная расслабленность делает вот этот неповторимый такой шарм, когда человека видно, когда он притягивает к себе внимание, когда он приковывает взгляды. И мне кажется, как раз у Коко Шанель была эта уверенность с вот этим шармом. То есть, наверное, где-то в глубине души она умела...
1: Ну, манипулировать она мужчинами умела прям. Еще какими? В основном немцами.
2: Ну, мужчины, но давайте начнем.
1: Давайте начнем, наконец-то. 54 минуты у нас, давайте начнем.
2: Закончим то, что мужчины любят женщин. Мужчины не любят мужчин в основной своей массе.
3: Да-да-да.
1: Вот сейчас обидно было, причем не мне. Вот Валера, я смотрю, обиделся. Вот Олежа отключился прямо от эфира. Игорек тоже, я смотрю, загрустил.
2: Поэтому я имею в виду, что когда женщина выполняет роль мужчины, она не может быть вот на привлекательной настолько, насколько вот сбалансированная. Да?
1: Тут я спорить не буду. Да, мне тоже нравятся девушки мягкие, такие вот, ну, как бы и вкусно выглядящие, пахнущие, да, в том числе. Не да. как совы.
2: Да.
1: Ну как сова, боже мой, как она пахнет вообще. Серьезно. Мне понюхайте теперь, сову.
2: Мне захотелось понюхать. А где нюхают сову?
1: Я не могу сейчас сказать.
2: Ссылки, пароли, можно, скажу, пожалуйста?
3: Очень странная у нас сегодня программа. Понюхайте сову.
2: Понюхайте сову, дорогие радиослушатели.
1: Где, в каком еще эфире, кроме как не в нашем с тобой, можно услышать такие прекрасные советы? Съездите на ретрит, понюхайте сову. Да.
3: Натали, скажи, пожалуйста, ты мать светлячков, да? Ты заряжаешь девушек энергией, тех, у кого, например, какая-то переломная точка, какие-то да. сложные моменты, еще что-то. А кто тебя заряжает, когда тебе нужно перезагрузиться? У тебя же есть...
1: Зарядка?
3: Нет, нет, нет. Ну, у тебя есть у самой сложности, у тебя ребенок, у которого особенно, страшные да. диагнозы. Ну, и вообще, в принципе, где ты берешь сама эту энергию?
2: Вау. На самом деле, когда вот как раз есть этот баланс, ты от всего, что ты делаешь, берешь эту энергию. То есть тебе всего хватает, у тебя есть время на семью, время на детей, время на себя, время на работу. И в этом балансе ты не выгораешь, потому что тебе классно, потому что ты получаешь удовольствие от всего, что ты делаешь. И это самый главный, наверное, ключ к счастью, к настоящему. Любить то, что ты делаешь, и делать то, что ты любишь.
1: А, как говорил, не помню кто, что если ты занимаешься любимым делом, то тебе не придется работать ни один день
2: Конфуций.
1: В жизни.
2: Да. Да, это
1: я думаю, что вряд ли Конфуций слово «работать» знал.
2: Не, ну не говорят, найди дело по душе, и тебе не придется как будто бы работать нет, больше ни одного.
1: Ну точно не Конфуций, ну... скорее Меладзе, чем Конфуций, но не важно. В общем, кто-то
2: более современный. Я просто эту цитату прям взяла как слоген для жизни, поэтому стремилась.
1: Хорошо, что не набила.
2: Да.
1: Спасибо.
2: Стремилась к этому всю жизнь.
3: Сегодня еще все говорят «будь собой, будь собой». А что это такое «быть собой»? Да, у нас как раз две минуты остается для последнего вопроса.
2: Ты знаешь, наверное, быть собой — это как раз найти себя, найти свой внутренний голос, вот это вот его услышать, нащупать и стремиться делать то, что ты любишь. Это может быть в работе, это может быть, если, это может быть в увлечениях. Если, допустим, работа нелюбимая, но так случилось, лучше, конечно, если она будет любимой. Но, в общем,
1: пусть искать... хоть увлечение будет
2: да,
1: любимым.
2: Да. И вот как раз на ретритах мы этим и занимаемся. Что с нелюбимой работы на любимые ретриты.
1: Мы поставили сегодня рекорд. Слово «ретрит» произнесено 283 раза за один час. По-моему, это много.
2: А большинство слушателей даже не понимают, что оно означает.
3: Что такое, да?
1: А, нет проблем, ради бога, заходим в Википедию. Секундочку. Ретрит – это временный уход от повседневной рутины и привычного социума, посвященный отдыху, самопознанию и духовным, и телесным, Владочка. Практикам.
3: Ну, это уже лучше звучит.
2: Да. Это круто.
3: Давайте напомним, как найти Натали в соцсетях, как, ну, чтобы, если кто-то хочет записаться
2: я,
3: к
2: я
3: тебе,
2: в основном в Инстаграме, конечно же, это natali.lafaret.
3: Все
2: очень просто. Lafaret. Да,
3: так так что ищите, присоединяйтесь.
1: Love
3: только женщины. Мужчинам вход воспрещен.
2: Нет,
1: а что ты на меня смотришь? Мужчинам вход воспрещен, да?
2: Мужчин у меня, кстати, подписчиков много. Они вот не...
1: Не сомневаюсь, да. детка.
2: Они меня видят в выходные в караоке. Поэтому вот...
3: Натали, ну давай еще буквально одну фразу, напутствие для женщин, которые оказались в сложной ситуации. Где найти ту путеводную звезду и как выходить из сложной ситуации?
2: Искать свет, искать позитив во всем, что есть вокруг нас. Это в кризисной ситуации это очень сложно сделать, ухватиться вот за одну каплю, как я говорю, в полной половине стакана, но это единственное, что можно. И практиковать благодарность. Это ключ вообще к счастливой жизни. Всегда, каждый день практиковать благодарность и говорить, за что мы благодарны этому миру, себе, тем, кто нас окружает. И поверьте, вот это вот, как я называю ее, воронка принятия, она все становится все шире и шире, и хорошие вещи приходят в нашу жизнь.
1: И дыхание по квадрату тоже не забывайте, если что.
2: Это кто спрашивает, мастер дыхательных практик. Нет, я знаю, что такое по квадрату, по кубу.
3: Ну что, мы должны сейчас заканчивать наш эфир. Спасибо большое, Натали, за этот приятный разговор. Мы очень много нового узнали.
1: Да, мы сейчас уезжаем на ретрит.
3: И нюхать сову.
2: Все, первое радио. Я вообще говорю, корпоратив первого радио. Вперед, на веревке.
1: Вперед на веревке. Об этом чуть попозже.
3: Звучит интересно.
1: Да. Все, мальчики и девочки, да. Мы, пожалуй, с вами прощаемся. Наталья, большое спасибо, что
2: спасибо
1: пришла.
2: Спасибо вам большое.
1: Владлена, спасибо, что ты есть.
3: Александр, спасибо тебе за то, что ты тоже светишь. Не светлячок, но тем не менее. Спасибо вам за то, что были с нами. Ну все, пока-пока.
1: Пока-пока.
2: Пока.
0: Не по Фрейду.
4: Первому радио 25 лет.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

0: Расскажите мне, я хочу узнать все.
1: Скажите, я прислушиваться к интуиции стоит?
2: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
1: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
2: И он меня до сих пор любит?
0: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
3: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa zwe lòs kon nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba mbye kèr wak pale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Вопросы бывают простые.
3: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
2: Серьезные.
3: Почем опиум для народа?
2: Бестактные.
3: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
2: Большие.
3: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
2: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
4: с Марком Кричевским.
3: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
2: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
3: Операцию я беру на себя.

наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Задето.
2: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
3: И это? Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь? Почему пошли этим путем?
4: Нет, хотя когда жить без попы?
3: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
5: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
6: Что такое хорошо и что такое плохо?
3: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
2: Да, вот.
3: Крис Кипнис.
4: Подожди, я переведу дыхание.
3: И Александр Солнцев.
7: Так, о чем это я? А, да.
0: «Случайные связи».
3: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
3: Вот. Оно вам надо.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил: красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
3: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда не говори никогда.
3: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям... Да.

0: радио.
1: 89.1 FM.
2: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: Савино утро. What?

0: Лучшая музыка.
1: Первое радио.
2: Мы бодры, веселы.
3: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
4: Веселее.
3: Молодец, понял.
0: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.

0: всегда с тобой.
1: Самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
5: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: Самой спортивной стране мира.
3: Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
4: Что ты хотел?
5: Зарядочку.
3: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
3: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио.
1: Как вы проводите свой выходной?
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем вам мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Так, ну пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на белой скамье, на скамье подсудимый, это было...

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: В самой спортивной стране мира.
3: Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
4: Что ты хотел?
5: Зарядочку.
3: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
1: «Топспорт».
3: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик. И теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: всех, и я с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета.
3: Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
4: Первое радио.
3: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
5: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
2: И это?
3: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
2: Почему пошли этим путем?
1: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
2: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
3: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
2: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
2: Крис Кипнис.
4: Подожди, я переведу дыхание.
2: И Александр Солнцев.
3: Так о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
2: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
2: Вот. Оно вам надо.

Первое радио. Всегда с тобой. No fighting.

0: Первое радио.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира.
2: Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
3: Что ты хотел?
4: Зарядочку.
2: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: reach my telephone.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Связать это.
2: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
1: И это. Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь? Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
1: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
1: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
2: Да, вот.
1: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
1: И Александр Солнцев.
6: Так о чем это я? А, да.
0: «Случайные связи».
1: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
1: Вот. Оно вам надо.

0: Радио 89.1 FM.
1: Самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.